0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: стопроцентные хиты.
1: Ой, мне, где бы ты ни был, что бы ни делал, ой, мне.
0: Музыка для

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои броня.
0: Только твоя музыка.
2: Ты со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: нейронами урадома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе.
1: СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Ирина. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери. В кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita, 199 евро. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: радио. СВХ плюс. Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа. Я снова...
0: 100% хиты.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только местами в северо-восточных районах во второй половине дня. Ветер умеренный, западный, северо-западный. Днем по стране от 14 до 22 градусов тепла. Холоднее, как обычно, на побережье. В Риге сегодня солнечно, без осадков, до плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истекает срок, отведенный Кулбраксу на создание нового правительства. Он встречается с президентом Ренкевичем. Минздрав и общество больниц сегодня в Елгове обсудят предстоящую реформу сети стационаров перед тем, как ее вынесут на рассмотрение правительства. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке полностью или частично.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня истекает срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьеры Андрису Кулбраксу из партии Апвенотай Саракс. В 10 утра у него встреча в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации. Дележку постов они по-прежнему не комментируют. Ранее сообщалось, что каждый из четырех коалиционных партий, а именно Апвенотай Саракс, Нацблок, Союз зеленых и крестьян и Яун Венотеба, достанется по 4 министерских портфеля. Кому какие, неизвестно. Но в таком случае у Яуна Венутыба в этом кабмине будет вдвое меньше должностей, чем до этого. Минздрав и общество больниц сегодня в Елгове обсудят предстоящую реформу сети стационаров перед тем, как ее вынесут на рассмотрение правительства. Начиная со следующего года, поэтапно в течение 3 лет больницы собираются поделить на 3 уровня. Местные, региональные и многопрофильные больницы. Это должно сделать медицинскую помощь доступнее. В обществе больниц по-прежнему требуют денег, указывают, что план Минздрава означает, по сути, перераспределение имеющихся уже средств, а не полноценную реформу, в которой, к тому же, нет четко прописанных критериев по территориям и конкретным медицинским услугам. В обществе указывают, что реформа может увеличить нагрузку на крупные больницы в Риге и усложнить доступ к услугам в регионах. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение приняли, в частности, Резекненская 2-я средняя школа, 3-я основная школа и Государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжают работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы Латвии решили поменять систему оповещений. Предупреждения теперь будут 2 уровней – желтый и оранжевый. Желтый – это информирование без требования немедленных действий, а оранжевый уровень тревоги означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает именно немедленные действия по инструкциям. В ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине. Было запущено 600 дронов и 90 ракет, в том числе гиперзвуковая «Орешник». Погибли как минимум 4 человека, были ранены более 100. В Киеве, по которому пришелся основной удар, пострадали почти все районы города. Разрушены жилые дома, учебные заведения, торговые центры, станции метро и музеи. По сообщениям украинских властей, Чернобыльский музей фактически полностью уничтожен. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра последствий призвал союзников не оставлять этот удар без последствий. Украина, в свою очередь, сообщила о нанесении удара по российской нефтеперекачивающей станции во Владимирской области, которая снабжает нефтебазы вокруг Москвы и аэропорта Шереметьево, Домодедово и Внуково. Вашингтон заявляет о заметном прогрессе в переговорах США и Ирана. Дональд Трамп сначала сообщил, что общий контур соглашения уже понятен, но позднее подчеркнул, что нужно время, чтобы сделать все правильно, и дал понять, что не собирается подписывать плохие договоры. Госсекретарь США Марко Рубио также говорит о продвижении переговоров и о том варианте, при котором будет обеспечено свободное использование Ормузского пролива и будут решаться вопросы, связанные с рисками разработки Ираном ядерного оружия. В американских СМИ обсуждают соглашение, которое может включать в себя 60-дневное продление перемирия, открытие Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по иранской ядерной программе. Иранские источники при этом заявляют о желании сохранить контроль над Ормузским проливом. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дружбинушки мои прекрасненькие. Как говорил Питер Селдегрен, я заскучился за вашим рожем.
3: И мы тоже.
2: Ну, он поляк, ему простительно. Бодрое утро, ребятушки. Я, чуть-чуть заскучился все-таки, да?
3: Чуть-чуть, да.
2: Несмотря на то, что как бы встречала Черногория, вот, но там тоже такая тема, значит, летел не отдыхать, а летел работать. Ну, параллельно, конечно, можно немножечко там, ну, все же
3: совместить.
2: Командировки-то были, да, то есть, не все у кота в маслице, да? То есть не всегда нужно работать, но там еще и нужно. А то ты, когда не нужно работать, фигаш.
3: Черногория.
2: Красиво, с погодой повезло. До этого было гадь.
3: Сколько?
2: До этого было 19. Ну, вот люди, которые на 2 дня приехали раньше на мероприятие, да, они говорили, 19 градусов, и такой, и дождь был, и ветер, и нехорошо было. Вот, а я прилетел уже 20.
3: И сразу хорошо.
2: 25, сразу отлично вообще. Изумительно. В общем, короче, видишь, я черный, я загорал, я ходил, я поднимался на эти черные горы в Черногории.
3: Мы рады за тебя.
2: Очень хорошо.
3: Но нет всего сердца.
2: Не до конца, естественно, хорошо. Но с другой стороны, у вас же тоже были тут хорошие, эти самые, хорошие температуры были.
3: Ну, да.
2: Хорошие
3: было
2: же.
3: Было хорошо.
2: Было хорошо, вот, а то ли еще будет, ребятушки. Значит, давайте я сразу процитирую Дирика, да, потому что Дирик, он уже здесь. Доброе утро от Дирика. И до конца учебного года, ребята, официально остается 5 дней. 5 дней.
3: Пять!
2: Сохраняем спокойствие, а то все какие-то нервные.
3: Есть такое?
2: Абсолютно, конечно, потому что, это волнительный процесс, конечно. Тебе уже очень хочется побыстрее, чтобы все это к чертям собачьим закончилось, да? Вот это вот детская развозня должна закончиться когда-то, вот. И вот оно в ближайшее время. Значит так, информация с улиц, я тоже, кстати, ехал. Значит, железнодорожный мост, знаете?
3: Знаем.
2: Ну и вот там вот... Как же эта уличка у нас называлась? Ну, вот с Красной едешь, потом начинается кусочек. Забыл давно, не напоминали там пробка. Ну, вот, короче, с Красной едешь, выезжаешь на улицу, где у тебя центральный рынок, вот, и, значит, потом ныряешь под этот мост железнодорожный, чтобы выезжать на набережную, правильно?
3: Так, да.
2: Ну, вот, так вот там вот светофор-то не работает.
3: Поломался.
2: Со стороны железнодорожного у тебя, кстати, там второстепенное, насколько я помню.
3: Ага.
2: Вот, блин, это, конечно, может стать такой, неприятиной можешь стать. А может и не стать, конечно. Сейчас не знаю. Надеюсь, включат. Ну вот до сих пор не работает. Вот. Доброе утро, Светулечка, Вавулька, привет. Геннадий наряжает елку. Та не дается и поет. Про на большом воздушном шаре. Про грею счастье и Прованс.
3: Хорошо.
2: Сегодня прекрасный праздник, день «Пойте громче». Хорошо? Внимание будет?
3: Хороший праздник.
2: Естественно. Алиска, привет. Бодрых утр. Тут вот как раз на 13 января на повороте на набережную. Вот, светофор заснул. Спасибо большое. Обратно тоже, кстати, так что... Обратно тоже заснул. Так что едем по знакам. Ну, это понятно, ребят. Знаки. Значит, Евгений... О, свой выводок возили они в Польшу. В Польшу ездили, били людей. Значит, надели свои лучшие кимоны, значит, подвязались всяческими поясами.
3: Разноцветными,
2: разномастными. Вот. А главные, конечно, сенсей, надели красные пояса и поехали бить людей на соревнованиях кумите. Короче, 3 первых, 2 серебряные медали и 3 третьих места заполучили.
3: Молодцы.
2: И это они им даже... И это только еще до начала соревнований они раздобыли эти медали. На столе у арбитров, например. Ну ладно, поздравляем, конечно же. Ну, вот здесь от всей души, конечно, поздравляем. С возвращением, ребят, все добрались, отлично. Никто ничего не потерял, это тоже очень хорошо.
3: Самое главное, да.
2: Ни паспорт, ни зуб. Вот, добро пожаловать. Хорошо, ладно, мы продолжаем следить за успехами клуба ЛККМ, да, то есть, и, соответственно, всем аригато и хаджиме, конечно, всяких случаев.
3: Конечно.
2: Естественно. Так, пожалуйста, Александр, здравствуйте, ребятушки, бодренькая утрица.
4: Заскучились.
2: Ну и хорошо, в принципе. Ну, когда заскучился, тогда и возвращаться всегда прекрасно. Я смотрю. Фу, ладно, давайте постепенно будем расчехляться, потому что я, честно говоря, у меня, руки помнят, голова вообще пока не варит. Вот, сейчас мы посмотрим, разберемся.
1: Владимир Вэлл и его...
0: СВХ плюс.
2: Ну давай нового героя, что-то прям вот хочется. Под Миражуль, а начали мы с этого, да. Сережа Минаева, 22 притопа, 22 прихлопа. Они там примерно за одно время соревновались там с площадками.

0: Liberty Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.

0: приезжают, Владимир Белл.
1: Слушайте, ну, 25 мая, сегодня у нас именины Аншлав. Я посмотрю,
2: всего лишь один.
1: Один человек, да, назвали все-таки Аншлавс.
2: Ну, прикольно.
1: Поздравляем. Ну, да, когда, ну, как бы, не тебя.
2: Аншлав!
1: Аншлав! Батяня. Батяня, Аншлав, например. Ну, и Юнора.
2: Ой, как красиво.
1: Это как Юнона с Авосью. Вот. Но Юнора. Вот. Иногда бывает как-то...
2: Ну, Юнора и Орось.
1: И Орось, да, да. Ну, 11, кстати, между прочим, Юнор. Поздравляем. Значит, Юнора. Да, сегодня Всемирный день полотенца. Вот. Помните?
2: Поздравляю.
1: Автостопом по галактике. Так. День сотворения... Праздник День сотворения мира. По какому? По какому календарю? По календарю кого? Узнаем. Берите. Сегодня День Африки. Поздравляем вас, дорогие друзья, мальцы-африканцы. Значит, Всемирный день футбола. Конечно, конечно, конечно.
2: Это мы любим.
1: Но мы еще больше сейчас любим хоккей, особенно когда мы выигрываем. Mm-hmm. Причем выигрываем и неожиданно, и ожиданно. Но когда даже ожиданно, тогда 6-0, например. Да. А когда неожиданно, тогда 4-2. Вот, вообще, ну, счастье на самом деле. Сегодня Всемирный день щитовидной железы. Эх, товарищи эндокринологи, ваша подопечная сегодня правит бал.
2: А сегодня празднует?
1: Щитовидочка ваша. Вот, пожалуйста. Ну, Всемирный день Таро, да, дорогие?
2: Интересно.
1: Ну, непосредственно со самой колодой, я так понимаю.
2: Наверняка.
1: Сама колода, да, празднует сегодня? Вот, потому что, ну, значит, не Всемирный день Таролога. А Всемирный день Таро. Заходил тут не так давно в магазин, в книжный.
2: Так.
1: Вот, известный магазин. И, короче, весь первый этаж, все полки вообще. Да, там помещение довольно... Все полки с первого по последнюю. Я думаю, что это игра... Я говорю, что это такое, типа? Ну, как это, саперы игра там.
2: Пасьянс?
1: Саботеры там. Они говорят, это Таро. Вот это все! Карты Таро! Я думаю, да. Господь, здесь ничего уже не изменить.
2: Уже поздно.
1: Уже поздно уже что-то менять. Уже вот так вот. Все, погнали, поехали. А у тебя это есть? Нет, а у тебя вот это. Вот, с новой колодой сейчас в тебе все разложу. Ладно. Ну и сегодня Международный день без пластика. Или день... Ага, сейчас. Попробуй. Ага, попробуй без пластика сегодня.
2: Размечтался.
1: Весь день. Вообще, чего, что бы ты ни взялся, либо, короче, либо стеклянное, ну, либо как бы пластиковое. Вот. Ну, еще металл еще кое-где остался, ребятушки. Так, ну, поздравим сегодня Клаус Майне, вокалиста немецкой рок-группы Scorpions.
2: Легендарный,
1: конечно, сегодня про него и расскажем, и песню поставим. Какую-нибудь. Вот. Ну, и да. А сколько лет прошло, до сих пор, кстати, гастролирует. И молодец, и играет вообще, и поет.
2: Были вот. У нас пару месяцев назад?
1: Да, конечно, были. И не только пару месяцев назад, и 2 года назад, и 3 года назад были. Всегда были у нас. И главное,
2: часто
1: что,
2: приезжают.
1: Потому что немцы, потому что рядом, понимаешь, да. Сегодня день рождения у Кристины Арбакайте.
2: Поздравляю.
1: Значит, песню поставим, конечно, какую-нибудь, да? Поздравим попутно Киллиана Мерфи. Значит, кто такой Киллиан Мерфи? Это такой мужчина. Значит, он, в принципе, ирландец, и театрал, и кино, так сказать, могул, вот, снимался. Значит, у нас, ну, во-первых, там, в «Бэтмене», в «Темном рыцаре». Но такие самые вот яркие роли, да, то есть это «Острые козырьки».
2: Обязательно.
1: Он играл, ну, непосредственно отца-основателя, то есть Шелби, да, на протяжении всех сезонов. Сколько там уже сейчас? 6 сезонов «Острых козырьков». Вот. «Оппенгеймера» сыграл, за что «Оскар» получил.
2: Да.
1: Вот, и, кстати, ну, так вот, если забегая вперед, для того, чтобы играть опенгеймера, ему приходилось... Во-первых, он так сам по себе вегетарианец, да? Но, короче, ему приходилось, чтобы похудеть. Ему нужен такой был, знаешь, опенгеймер истощенный. Вот, и он, как говорят, в день ел один орешек.
2: Не знаю,
1: чтобы скинуть, ну, погодить. Ну, так себе диета, согласитесь, да? Ну, что как бы там, ну, диетологи, там же есть нутрициологи. Но, тем не менее, значит, что он ел один орешек, какую-то миндальку. Одну миндальку, чтобы похудеть. Вот, а с другой стороны, когда он целил и готовился к роли главаря острых козырьков, да, мафиози ирландского, вот, ему нужно было, наоборот, немножко поесть, чтобы не выглядеть так измождённо, и пришлось ему бы даже оленину начать есть вегетарианцу для того, чтобы, ну, хоть как-то поправиться.
2: Все ради кино.
1: Ну, потому что, ну, какой Томас Шелби, значит, вегетарианец, ну? Ну где там впавшие щечки? Он должен быть холеный. А как ты с этим на бабах-то, ну, станешь веселеньким? Чего вдруг? Нет. Опенгеймера можно играть. Вот, а вот Томаса Шелби
2: нет.
1: Никак. В общем, поздравляю. Так, ну что, дорогие друзья, я не знаю, честно говоря, Кристина Орбакайте, да?
2: Так.
1: Значит, самое лучшее чучело в мире.
2: Да,
1: ну, в хорошем смысле слова имеется в виду. Конечно, я не знаю, кто, несмотря на то, что она как бы, ну, не была профессиональной актрисой, ну, ребенок, по большому счету, но играла так честно, что прям, ну, фильм прям, ну, да... Ну, я его не хочу пересматривать, мне жалко. Ну, то есть он прямо имеется в виду, он прям в самое сердечко, в самую тютельку. Не знаю, кто бы так сыграл. А сама, между прочим, танцевала вместе, ну, она была танцовщицей, причем, ну, крутой танцовщицей в этой экспрессии вместе с Борисом Моисеевым.
2: Ух ты!
1: Да? А потом начала петь всякое. Я не знаю, ну что, без тебя, давай сыграем вот это, без тебя, мне не мил этот мир. Это одна из таких вот прям... душещипательных только на взлете вот ее, когда она только окуклилась, как певица. И это прям такое было. Позвони, обмани. Без тебя.

впереди на Федорова. Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков, кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются только местами в восточных районах. Значит, днем Лепой Веспал сегодня плюс 14, плюс 16. Даугавпилс, Резекне до 21, в столице около 20. А говорит

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, ну что, давайте приступать. Посмотрим, что у нас, как у нас. Вернее, как у нас и как у вас, что самое главное. Для вас это важнее, чем как у нас.
2: Овен.
1: Овен, сегодня вокруг вас будет, все вокруг будут веселиться. Вот, обижаться не следует. Вот, веселиться они будут и смеяться не над вами, вместе с вами. Возможно, сегодня появятся, между прочим, новые друзья. Вот как хорошо.
2: Телец.
3: Сегодня вас может посетить вдохновение, тельцы. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда даже в неудобный момент.
1: Напоминаем, что речь идет о вдохновении.
2: Да.
4: Близнецы.
1: Вам нужно почувствовать себя остро необходимым сегодняшним днем. Кому-то быть необходимым. Вот это вот просто внутренняя потребность. Поищите, кому бы вы могли помочь, например, близнецы сегодня. В крайнем случае, переведите, опять же, бабульку через улицу. Хотите? Вот, а ей не надо. Знаете? Только вы будете постарше, вот, а то еще, ну, не справитесь, когда будет сопротивляться. Mm-hmm. Вот такое вот.
2: Рак.
3: Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным. И проявить свои способности во всей красе вам, уважаемые раки, скорее всего, не доведется.
1: Не доведется, ладно.
2: Лев.
1: Лева, сегодня придется столкнуться с рядом мелких неудобств каких-то. Принимайте их философски. Вот, и помните, все, что происходит, все должно быть к лучшему.
2: Дело.
3: Сегодняшний день стоит провести в компании друзей. А то они же слегка подзабыли, как ты выглядишь, дева. И вообще, постарайся возобновить ряд старых знакомств. Они могут тебе вскоре понадобиться.
1: Вылезай из норы.
2: Весы.
1: Вы сегодня будете неистовы, весы. Неистовы. И горе тому, кто попадется под вашу весомую тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями. Весики братья, весики сестры.
2: Скорпион.
3: Телефонный и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня, скорпионы. Ближе к вечеру скорпионы будут не самым хорошим собеседником.
1: Так, внимание.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам лучше придержаться на чуть укороченном поводке, стрельцы. Можете оказаться не в состоянии, кстати, сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители. Вы сегодня стрелец. Нерв.
2: Козерог.
3: Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, козероги. Просто поступите так, как вы считаете нужным. То, что вы были правы, признают немного позже.
1: Так.
2: Водолей.
1: Внимательны будьте, водолейцы. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение. Вот. Вовсе-то вы при этом не желая вводить в заблуждение. Лучше, водолей, несколько раз переспроси, чтобы убедиться, что тебя поняли. Вот это очень важно, чтобы тебя поняли сегодня. Убедиться должен сам.
2: Рыбы.
3: Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно, рыбы. И ни в коем случае, вот сейчас, внимание, не заключайте сегодня пари. Нельзя. Запрещено.
1: Давай, да.
5: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
6: Раз проснулся, значит, не ной, этот мир все еще под тобой.
7: СВХ+.

0: Все, она вот такая обрезанная, как.
1: Серьезно?
2: Люди бодрые на СВК плюс.
0: Слушай, ну, надо, конечно, показать. Иногда, вот, знаете, ты думаешь, ты охотник, а иногда бывает, ну, как бы ты думаешь, что охотник, а ты на самом деле еда. Mm-hmm. Значит, рассказываю ситуацию. Ну, часто бывает такое, что, допустим, ваша там дочь или ваш, как бы, неполовозрелый еще сын поет какую-то песню из интернета, только что послушав ее, запомнив слова и вот...
1: Популярную, ну, какую-нибудь.
0: Какую-то сейчас, которую сейчас в самом тренде, и там поет Шерри Шерри Лейди, Мистер Тендемоушен, а ты подпеваешь. А она такая, откуда ты эту песню знаешь? Вот, и ты уже, ну, как бы, уже устал говорить, что да, это то, что ты вообще тут поете, вы. Вот, мы уже давно отпели, мы. Вот, ну и, короче, и вот этого очень много всего. То, что, как бы, возвращается, вот, перепевается и...
1: Такое бывает.
0: И, естественно...
1: Сейчас особенно часто.
0: Слова, естественно, ты знаешь. Значит, и тут, значит, мне моя старшая, вот, говорит, вот, смотри, какой прикольный песик, по-моему, там какой-то этот... В клипе какой-то маленький поросеночек, собачка какая-то.
1: По-моему, мопс.
0: Мопс, по-моему, мопс, да. По-моему, мопс. Серфер, да. И она говорит, смотри, какая. И прям вот... Вот, смотри, какая песня классная. Новая. Я говорю, подожди, так это же вот это. Ну, вот это, ну, как бы, ну... Она такая... Да, это она.
1: Подозрительно.
0: А это же, а это как? Я говорю, слушай, ну это опять же, это же яблоки ела. Это какой-то 2003 год.
1: Да.
0: И Саня вот присылает, говорит, вот это вот новое, сейчас все прутся. Я говорю, так вот же. Он такой, блин, нифига себе. Значит, я говорю, ну какой год посмотри? Он говорит, посмотри, 2003. Такой проверяет. Я такой, ну вот, смотри, видишь, как все это происходит? А он проверяет, а вот эта песня 2002-го, оказывается. Ага.
1: Попался?
0: Ну, короче, ну как бы... Ну, тогда не было интернета.
1: Переиграл.
0: Переиграл и уничтожил, конечно. Значит, она оказалась еще старше. А прикольно, да, вот это время, когда не было интернета. Тут доставай чего-нибудь и показывай, как новое.
1: Никто не знает.
0: Картинку, пускай нейросетка тебе мопса на скейте, на серфе, вернее, поставит, и все, и будет хорошо, конечно. Но работает, работает. Так что хотел в очередной раз поумничать, а был повержен. А слушаемся, равно пропаганда.

0: По текстам уже тогда такое ощущение, что они добрались до чата GPT. Очень похоже. Вот, ну, сама лирика имеется в виду. Стихи очень похожи, как пишет нейросетка. Правда, прям галлюцинирует. Очень похоже.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
3: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and

0: Товарищи, сегодня День Африки, между прочим. Я хочу вас всех поздравить, дорогие друзья. В Африке.
1: Поздравляем.
0: Что мы знаем про Африку? В Африке кокосы, в Африке бананы.
1: Все верно.
0: Злые крокодилы, подожди, в Африке... акулы? В Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. А где там кокосы и бананы? Ну, вдоль Африки.
1: Тоже есть, но это не важно.
0: Конечно. Значит, смотрите, вы обращали внимание? Ну, если смотреть на карту, привычная карта, ну, большая карта мира, все общее, да? Смотришь на Африку и смотришь на Гренландию. Такой, блин, они почти одного размера.
1: Да.
0: Только Гренландия огромная, понимаешь? Вот, и Африка такая вот, ну, какая, как Гренландия.
1: Как Африка.
0: Короче,
1: такая.
0: Оказывается, что... Значит, это из-за иллюзии. Ну, земля закругляется, и карты неправильно отображают. Короче, Африка в 14 раз больше. В 14 раз
1: вот
0: больше.
1: Вот и живите с этим.
0: Гренландии. На территории легко могут одновременно поместиться и США, и Китай, и Индия, и Япония, и почти вся Европа вместе взятые. Вот
1: ух
0: это
1: ты.
0: Все. Понимаешь? Это она гигантская гигантелла.
1: Значит, нас обманывали.
0: Что нам нужно знать? Что я еще раз раздобыл? Средний возраст в Европе, знаешь, какой?
1: Ну,
0: в Европе в средний возраст какой? Предположи.
1: 40+.
0: 43+.
1: О.
0: Ну, короче, 43 года средний возраст европейца.
1: Ну, конечно, итальянская бабушка там, о, как пашет.
0: Только нет, то пляшет, я бы даже
1: и
0: сказал.
1: Пляшет,
0: карты играет, по вечерам играет в карты и так далее. 43 года средний возраст европейца. Африканца, знаешь сколько?
1: Ну.
0: 19 лет.
1: Ух ты.
0: Ух ты. Ага.
1: Всего
0: мы
1: лишь.
0: Вышли из буквы. Из бухты. Короче, к 2050-му каждый четвертый человек на Земле будет африканцем. Это уже 100%. Вот.
1: Это уже видно.
0: Это же тенденция прям такая, да? Там еще стали китайцы, индусы, вот, все вот это вот. Значит, культуры единой в Африке нет, что бы там ни говорили. Нет единого африканского языка. У них 2000. Причем такие, это не старинные, которые все забыли. Там люди реально на них говорят на 2000 языках на одном континенте. Представляешь себе? Значит, это треть всех существующих на планете языков. Это вот африканские языки в одной Нигерии. Представляешь, насчитывается более 500 живых языков. На которых
1: трудно там общаться.
0: Люди говорят, ну трудно, да, как бы. Но с другой стороны, там все понятно. Там много объяснять не надо. Кому что, вот как бы...
1: Вот бивень мамонта.
0: Вот, пожалуйста, меняю на бусы. Так, Сенегал. Есть удивительное озеро, между прочим, красного цвета. Знаешь почему? Я посмотрел. Думаю, блин. Оказывается, специально, ну, такой, клубничный, я бы даже сказал, цвет. Значит, водоросля там одна живет, чтобы от солнца прикрыться, она вот такую штуку какую-то красную закрывается таким вот образом.
1: Защищается.
0: Вырабатывает пигмент, вот, чтобы защититься от солнца. Это как вот 50-очкой помазаться, чтобы не сгореть.
1: Делает красиво.
0: Все. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять.
2: Радио. Больше весны.
3: Весна.
2: Весна.
3: Весна.
2: На плюсе.

0: Слушайте, ребятки, ну, давайте сделаем таким образом. Я сейчас запускаю Илью Лагутенко, а также параллельно запускаю вот опрос. Может быть, есть кто хочет сходить, да не один, а вдвоем на Илью Лагутенко?
1: Да ладно?
0: На Вондерсалу сходить. Да, у нас есть два билета. Давайте, кто хочет сразиться в знатную целоваку? Кто сегодня хочет стать либо там, либо там, либо этим, либо этим, либо недотрогой, либо целовака?
1: Пиши.
0: Нацеловать себе два пригласительных билета. Выставляем на кон на эту неделю, да? Разыгрываем два пригласительных билета в знатном целоваке. Вот кто
1: на
0: хочет...
1: На Мумитроид.
0: Уже с понедельника.

0: Ну, чуть-чуть поставим, а потом в начале следующего часа.
1: Нашим будет лето, полным любви и путешествий.
2: СВХ плюс. Радио СВХ плюс.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются только местами в восточных районах. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Днем по стране от 14 до 22 градусов, прохладнее, как обычно, на побережье. В Лепе-Венспилсе сегодня 14-16 градусов, в Даугавпилсе Резекне до плюс 21, в Риге около плюс 20.
2: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истекает срок, отведенный Кулбраксу на создание нового правительства. Он встретится с Ринкевичем. Минздрав и Латвийское общество больниц сегодня в Елгаве обсудят предстоящую реформу сети стационаров. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня истекает срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьеры Андрису Кулбраксу из партии Апвенотес Саракс. В 10 утра у него встреча в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации. Дележку постов они по-прежнему не комментируют. Ранее сообщалось, что каждый из 4 коалиционных партий, а помимо Апвенотес Саракс это Нацблок, Союз зеленых и крестьян и Яуну Венутиба, достанется по 4 министерских портфеля. В таком случае у Яуну Венутиба в новом кабинете будет вдвое меньше должностей, чем сейчас в техническом правительстве Эвики Силини. Минздрав и Латвийское общество больниц сегодня в Елгаве обсудят предстоящую реформу сети стационаров перед тем, как ее вынесут на рассмотрение правительства. Начиная со следующего года, поэтапно в течение 3 лет латвийские больницы собираются поделить на 3 уровня – местные, региональные и многопрофильные больницы. И по замыслу это должно сделать медицинскую помощь доступнее. В обществе больниц по-прежнему требуют денег, указывая, что план Минздрава означает, по сути, перераспределение уже имеющихся средств и никакого нового финансирования. С точки зрения представителей отрасли, полноценной реформы не получится, поскольку в ней нет четко прописанных критериев по территориям и медицинским услугам. Общество больниц указывает, что реформа может увеличить нагрузку на крупные больницы в Риге и усложнить доступ к услугам в регионах. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение приняли, к примеру, Резекненская 2-я средняя школа, 3-я основная и Государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили поменять систему оповещений. Предупреждения теперь будут 2 уровней – желтый и оранжевый. Желтый уровень – это информирование без требований немедленных действий, а оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Россия в ночь на воскресенье нанесла один из самых массированных ударов по Украине. Было запущено 600 дронов и 90 ракет, в том числе гиперзвуковая «Орешник». Погибли как минимум 4 человека, ранено в Украине более 100. В Киеве, по которому пришелся основной удар, пострадали почти все районы. Разрушены жилые дома, учебные заведения, торговые центры, станции метро и музеи. По сообщениям украинских властей, Чернобыльский музей фактически полностью уничтожен. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра последствий удара призвал союзников не оставлять его без последствий. Украина, в свою очередь, сообщила о нанесении удара по российской нефтеперекачивающей станции во Владимирской области, которая снабжает нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Вашингтон заявляет о заметном прогрессе в переговорах США и Ирана. Дональд Трамп сначала сообщил, что общий контур соглашения в основном согласован, но позднее подчеркнул, что необходимо время, чтобы сделать все правильно, и дал понять, что не собирается подписывать плохие договоры. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о продвижении переговоров и о варианте, при котором будет обеспечено свободное использование Ормузского пролива и будут решаться вопросы, связанные с рисками разработки Ираном ядерного оружия. Американские СМИ пишут, что обсуждается переговорный пакет, который может включать 60-дневное продление перемирия, открытие Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по иранской ядерной программе. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: СВХ+.
1: Знатный целобака.
2: Очень хочется.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Ну, очень хочется.
6: Целоваться.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
11: Знатный целобака. Целоваться. Целоваться.
12: Ну что, губки облизали, давайте целоваться. А то давно не целовались.
13: Погнали.
12: Да, пока не целовались. Значит, напоминаем, что нацеловывать мы будем на этой неделе мумия-тролля.
13: Мумия-троллька.
12: И Илью Лагутенко, пожалуйста, представьте, когда, где, что. Значит, во-первых, Вандерсала, да?
13: Да.
12: Да, Вандерсала.
13: 23 августа.
12: 23 августа, но готовиться мы уже начинаем прямо сейчас.
13: Да,
12: конечно,
13: уже пора.
12: Конечно, конечно, да. Великий и могучий Илья Лагутенко, группа мумия-тролль.
13: Наша любимка.
12: И наше лето, которое всегда приходит. Вот так же, как и Илью Лагутенко. Единственное, что не каждое лето он к нам прилетает, между прочим.
13: Совсем не каждое.
12: Вот, а мы уже заждались, и теперь будем его встречать. Дорогие друзья, добро пожаловать в целоваку. Значит, тем, кто сегодня первым скрикнул, там, давай, я хочу целоваться, и дал я возможность это сделать. Смотри,
14: утром сейчас вам показывают. Вместо булки с маком предлагаем целоваку.
11: Знатный целовака, знатный.
12: Татьяночка, Татьяночка у нас сегодня целовака. Ее целовейшество. Привет, Танюшенька. Здравствуйте, дорогая наша прекрасная.
15: Доброе утро. Доброе утро, СВХ.
13: Молодец.
12: Ты что, ты мчишь куда-то, Танюша? Едешь?
15: Да, мчу на работу. Еду по делам, да.
12: Будешь сегодня работать? Хорошенечко. Ладно, Танюша.
15: Буду делать вид.
12: Ладно, нет, имитация бурной деятельности, конечно. Иначе приедешь и вся устанешь, вот. А потом надо что-то делать такое полезное для себя. А у тебя сил нет. Конечно, нельзя это допустить. Ладно, Танюшенька, ты сегодня у нас будешь целовака. Ты сегодня у нас будешь выцеловывать. А у нас сегодня есть еще, между прочим, значит, у нас еще есть сегодня и недотрога. А недотрога у нас, между прочим, сегодня попалась, кстати, Валерия.
13: Валерия?
12: А почему взял? Смотрите, значит, я, ну, как бы, там все заявку пишут. Хочу целоваться. Ну, а тут написано, хочу в целоваку поиграть, можно? Вот, не дотрогай, в первый раз. Защита. А и факты про меня, пожалуйста, сразу.
13: Какая конкретная Валерия?
12: Вообще, ну, то есть, как бы, хопа и, ну...
13: Подготовленная.
12: В режиме нон-стоп. Сразу уже все дала. Думаю, ну ладно, раз такая молодец, значит, такие нам нужны. Вот я и думаю, ну давай Валерию будем... Пускай вот Валерия сегодня и играет. Сейчас вот я посмотрю, что, как она сегодня вот расставила все вот это вот, все вот эти свои линии защиты. И после чего мы, в принципе, приступим. Сейчас вот мы приступаем. Угу. Итак, внимание, дорогая наша прекрасная Татьяна. Значит, ваша задача сейчас перецеловать. 5 у нас есть линий защиты, то есть 5 щек она защитила. По очереди будем каждый проверять, где что. Давайте, куда будем целовать в первый раз?
15: Ну, давайте попробуем в правую щечку ее чмокнуть.
12: Давай, попробуем, конечно. Есть контакт, абсолютно верно. Так, ну куда? У тебя одна цмока. Продолжаем. Куда целуем?
15: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте попробуем ее чмокнуть еще раз в правую.
12: Есть.
15: Да.
12: И то верно. Так, ну, внимание. 2 цмоки, а надо, чтобы было 3.
13: Давай.
12: Хорошо, куда будем целовать?
15: Ну, давайте попробуем еще раз правую.
12: Это твое заднее слово?
15: Да.
12: Ты что, думаешь, что она подряд поставила 3 левые защиты, что ли?
15: Ну, всякое в жизни бывает. Но давайте проверим.
12: Ну, по теории вероятности же это, ну, ничтожно мало такой удачи. Такой.
15: Ну, вдруг сегодня мой счастливый день.
12: Лера, я делал все, что мог вообще. Ну, я все, что мог, я делал. Валерия, все, что мог. А ее не
13: без шансов, просто без шансов.
12: Слушай, а куда бы ты дальше делала? Куда бы ты дальше стреляла? Ну, просто интересно.
15: Ну, дальше, наверное, пошли бы левые.
12: А, туда, да? Ну, вот она бы и сгорела. Она сегодня все левые поставила, взяла, закрыла все левые эти самые. А ты ее раскусила. И тебе хватило трех правых для того, чтобы сразу переиграть и уничтожить.
13: Просто в сухую.
15: Прекрасно.
12: В сухомяточку. Танюшенька, так, ну что, сейчас информацию, как бы ты получила в пятницу. У нас гранд-финал. Добро пожаловать.
13: Да,
12: да, будем болеть за тебя. Целуем, обнимаем, умничка. Молодец.
15: Спасибо.
12: Спасибо тебе за звонкий голосок. Пиши, звони, мы тебя I love you. Класс.

0: Люди бодрые на СВК плюс.
1: Вот она, я так хотел. Валерия такая пишет: все куплено!

0: СВХ плюс.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.
2: Может, так.

0: Пятница, товарищи! Значит, сегодня Всемирный день футбола, с чем, в принципе, поздравляем всех адептов, несмотря на то, что сейчас идет хоккейный чемпионат, да? И как бы мы целиком и полностью вовлечены, да? Вот это, я еще говорить не буду, на всякий случай, потому что, чтобы не спойлерить. Вот у нас многие, сначала...
1: А что, что ты сказал час назад?
0: Это час назад, тогда еще все спали.
1: А, ладно.
0: Нормальные люди сейчас как раз-таки .
1: Хорошо, молчим.
0: Было сколько раз идет какой-нибудь ответственный, например, тогда было НХЛовские какие-то баталии, это же хоккей мирового уровня, там лучшие играют, эти самые
1: лучшие
0: команды.
1: Лучшие с лучшими,
0: там драка не на жизнь, а на смерть. И, с утра, естественно, рассказываем, мы тогда еще за Овечкина болели, там рекорд нужен был, а мы всегда за тех, кто на рекорд идет, болеет. Естественно. И мы выдавали, сколько в этом матче забросил, молодец, сколько осталось и так далее. А там люди живые на том конце радиоприемника, которые едут домой с одной целью посмотреть, потому что они не могли посмотреть ночью. Посмотреть матч. И тут им, прям вот так вот сразу прям счет выдают.
1: Угу. Достается
0: кукла Вуду. И начинается глазки выкалывания. А потом, иду такой я по этому самому, назовем, по Бривибас, да, например. Mm-hmm. Иду по Бривибас,
1: и в тебя плюются.
0: Откуда-то боль то в одном суставе, то в другом. А это меня Митенька, например, мою куколку Вуду иголочками колет. А оно мне надо, оно мне не надо, дорогие друзья. Сегодня Всемирный день футбола, самый крупный счет. Я хотел посмотреть, каков был самый крупный счет. Потому что это же приятно, когда много забивали.
1: Конечно.
0: 149-0. Каким образом это могло быть? Это футболисты играли в детским садом? Нет, они играли, это два клуба футбольных. Мадагаскар, два клуба Адема и Соэ. Они же все равно не первый раз мяч видят, правильно?
1: Конечно.
0: Победители не забили ни одного мяча. Победители не забили. Все 43 гола... 149 голов игроки Соэ забили свои ворота самостоятельно. Знаешь, что это? Это
1: был... Зачем?
0: Протест был против, несправедливого, по их мнению, судейства в предыдущем матче. То есть...
1: Протестуем?
0: Назло бабушке отморожу уши. Или сгорел сарай, гори и хата. Что еще? Что касается Великобритании, это родина, Motherland, конечно же, футбола, да, и прикинь, место уникальное. Из-за того, что современный футбол там родился, Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, каждая из этих стран имеет свои собственные независимые, друг от друга сборные футбольные, хотя страна, в принципе-то, одна, на Олимпийских играх это Великобритания, The United, Great Britain, то есть United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, да, с Северной Ирландией, все вместе, А когда идет чемпионат мира, они выступают каждый по своему.
1: Против друг друга.
0: Шотландия не только против всех, но каждый по-своему. Понимаешь?
1: Конечно.
0: На Олимпиадах так они... Это одна сборная, United Kingdom, а как только чемпионат мира, у каждого своя.
1: Раздельно.
0: Классно. На самом деле. За один матч, до 13 километров пробегает полузащитник. Официальный рекорд скорости полета, кстати.
1: Так.
0: 214 километров в час запустил мяч ногой. Представляешь себе? 214! Со штрафного. Радар зафиксировал тогда. Кто? Бразилец. Кто бы еще сомневался?
1: Бедный вратарь.
0: С дрожащей рукой. Да-да. Возможно, я не знаю, но он, может, не поймал. А так... Хочется сказать, я вратарь водила.
2: СВХ+.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
6: Обычное.
7: Обычное.
6: Мега-шоу.
7: Шоу.
6: Люди бодрые. Утренние ободреватели.
7: Работают.
6: Работают на полную мощность.
8: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
6: СВХ+.

0: Новости спорта.
1: Вчера на чемпионате мира по хоккею в Цюрихе сборная Латвии разгромила Великобританию 6-0. Шайбы забили Мартинш Джиркалс, Денис Смирнов, Рудольфс Балцерс, Харалдс Эгле, Реннерс Крастенбергс и Эдуард Стралмакс. У него также две результативные передачи. Британцы после такого матча вылетают из элитного дивизиона. Латвия же продолжает борьбу за четвертьфинал и дальше сыграет с прямыми конкурентами по группе. В финале западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс повел 3-0 в серии с Колорадо Эвиланш, выиграв третий матч 5-3. Причем Вегас отыгрался после 0-3. А решающую шайбу в третьем периоде забил Томаш Хертл. Четвертая игра серии пройдет во вторник в Лас-Вегасе, и Голден Найтс нужна еще одна победа для выхода в финал Кубка Стэнли. Английский форвард Баварии Харри Кейн получит вторую в карьере золотую бутсу как лучший бомбардир европейских чемпионатов. В сезоне 25-26 годов он забил 36 голов в чемпионате Германии за 31 матч, и по системе подсчета это дает ему 72 очка. Ближайший преследователь Эрлинг Холланд из Манчестер-Сити набрал 54 очка. У Килиана Мбаппе из Реал Мадрид 50 очков. Для Харри Кейна это повторение результата двухлетней давности. Тогда он тоже взял золотую бутсу, забив 36 голов. В завершении сезона английской премьер-лиги Арсенал, уже будучи чемпионом, обыграл в гостях Кристал Пэлас 2-1. Манчестер Сити дома проиграл Астон Вилле 1-2. Это был последний матч Пепа Гвардиолы у руля Ман-Сити. Челси уступил Сандерленду 1-2 и остался без Еврокубков, а Тоттенхэм победил Эвертон 1-0 и сохранил место в лиге. По итогам сезона вылетел Вест Хэм, а Манчестер Юнайтед в заключительном туре обыграл Брайтон 3-0. В последнем туре чемпионата Испании футболисты Вильяреала разгромили Атлетико Мадрид 5-1 и взяли бронзу. Ключевым моментом стала ошибка вратаря Хуана Муссо, после которой Вильяреал открыл счет с пенальти и дальше быстро нарастил преимущество. Для Вильяреала это только второй финиш в топ-3 в истории клуба. Антуан Гризман провел последний матч за Атлетико и, как ожидается, продолжит карьеру за океаном. В чемпионате Италии определились участники Еврокубков на следующий сезон. И главная новость в том, что клуб «Комо» тренера Франческо Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Вместе с ним в главный турнир попали «Интер», «Наполи» и «Рома», которая вернулась туда впервые с сезона 18-19 годов. «Ювентус» и «Милан» сыграют в Лиге Европы, а «Аталанта» представит Италию в Лиге конференции. В борьбе за выживание «Лечче» сохранил место в высшем дивизионе. Украинский боксер Александр Усик в Египте выиграл у нидерландца Рика Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил бой, решив, что Верховен не может продолжать, хотя сам спортсмен после боя заявил, что поединок остановили рано, не дав ему возможности победить. Александр Усик остается без поражений. У него 25 побед в 25 боях, из них 16 нокаутом. В тяжелом весе у Усика по-прежнему пояса Всемирной боксерской ассоциации, Всемирного боксерского совета, а также пояс журнала «The Ring».
0: Новости спорта.

0: Жить хорошо.
1: Так, друзья, сегодня Всемирный день щитовидной, между прочим, железы. Всех эндокринологов. Вот,
2: полезная вещь.
1: Катюшу надо вспомнить. Да, среди наших радиослушателей есть Катюша-эндокринолог. Вот. И другие, конечно, есть эндокринологи, но я ее очень хорошо помню, потому что записывали ее прям, ну, как бы, специалисты. И эндокринолог...
2: На будущее, так сказать. На всякий случай.
1: Обязательно запиши. Вот, ну, значит, что у нас эндокринолог? Это вот щитовидная железа, значит, она делает, ну, она генерирует гормоны, которые определяют скорость метаболизма. Внимание! То, как быстро клетки превратят все, что мы закидываем в свой организм, какие-то питательные вещества, в энергию. Представляете себе? Вот, то есть, ну, как бы, если плохо, они неплохо извлекают из того, что ты им даешь. Вот. И, конечно, исходный материал тоже очень важен. Что ты закидываешь в себя?
2: В общем, важная штука, важная.
1: Конечно, не то слово. Если гормонов, например, мало, человек чувствует себя постоянно уставший. И главное, внимание, замерзшим. Холодно, блин, все время. А если их много, наоборот, организм работает на износ, сердце колотится, как сатана, вот, и температура растет. Жарко просто у тебя.
2: Жаришка.
1: Откройте окна, дует. Вот, значит, гормоны регулируют термогенез, вот это вот производство тепла клеточками нашими, да? Именно, значит, щитовидка отличается от того, почему мы мерзнем в прохладной комнате, пока другие чувствуют себя комфортно. Вот, значит, нарушение функции ломает внутренний климат-контроль организма. То есть, соответственно, это такой наш внутренний кондиционер, да? Климат-контроль, да, как в автомобиле, например. Значит, если организму хронически не хватает йода, который, ну, мы получаем из пищи, и вот, и воды, щитовидка начинает разрастаться компенсаторно, пытаясь поймать как можно больше йода, выцепить его из крови, из нашей.
2: Поймал.
1: Короче, начинает.
2: Поймал.
1: Она это, превращается в невод, который достает ее. И именно поэтому, ну, да, организму нужен йод. А где его взять-то? Понимаешь? И вот тогда, значит, на законодательном уровне, ну, как бы на рекомендательно-законодательном уровне, прямо в соль начали добавлять йод. Йодированная соль. Слышал?
2: No.
1: Короче, ну,
2: что это?
1: Раньше вообще вся соль была вообще йодирована. Добавляют йод, и ты вот где бы ты ни ну, какую соль же...
2: Сейчас, уточнение от зумера. Она становилась фиолетовой?
1: Да она вообще ничего не становилась. Ни по цвету, ни по вкусу ты ее вообще не чувствовал.
2: Не отличишь.
1: Химический элемент, да, вообще. А почему фиолетовый, прости, пожалуйста?
2: Но йод же он фиолетовый.
1: Фиолетовый. А, окей. А марганцовка?
2: Такого же цвета.
1: Все, короче, в общем, запомни. Марганцовка.
2: А валерьянка?
1: Марганцовка, баклажан, вот это фиолетовое. И еще фиолетовая вата. Магия цветов.
2: В наших стаканах.
1: В наших стаканах. Правильно. Да, вот это три фиолетовых.
2: Извините.
1: Ничего страшного. Ну, в общем, короче, раньше добавляли сразу в соль. А соль мы употребляем вообще везде, совсем. И, соответственно, йод тоже нам поступал. Вот. Ну, а сейчас... Ну,
2: два
1: не,
2: в одном.
1: Сейчас не везде. Сейчас не везде. Ну, как бы стараются, конечно, еще оставить. Но так или иначе. В общем, ладно. Сегодня день рождения. Всемирный день щитовидной железы.
2: Вот. Поздравляю.
1: Ай, ты поешь. Помажь ее йодом. Он такой коричневый, оранжево-коричневый. Такой темный, темный, темный, темный, темный, да. СВХ+.

0: Катюша, матерь всех студентов. Morning, ребятушки. У нас начинается трехдневный марафон English-экзамена. Всем сдающим желаю удачи. Все три дня подряд принимаю устную часть у более чем 100 студентов. Мне тоже гудлака побольше. Давайте там желайте все. Поехала работать. Удачи тебе.
1: Удачи, бедно.
0: Good luck, teacher. Very good.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Ну, давай быстренько пробежимся. Овен, сегодня так, все вокруг будут смеяться вместе с вами. Ни в коем случае не над вами, не воспринимайте все на свой счет. Плюс, кстати, пара новых друзей, возможно, в подарок сегодня приобретете, а?
2: Телец. Вдохновение может нагрянуть внезапно, так что держите идеи наготове, тельцы.
1: Вдохновение, мать учения.
0: Близнецы.
1: Найдите сегодня, кому помочь. Близнецы, найдите, кому помочь. Сегодня вам, ну, важно почувствовать себя нужным кому-то, а вот как раз кому, как не вот человек, которому вы помогаете.
2: Ах, рак. Вы готовы к любому хаосу, раки. Но день, похоже, будет слишком спокойным.
1: Ладно.
0: Лев.
1: Мелкие неудобства сегодня, конечно же, будут. Вот, но воспринимайте философски. Это же, ну, как бы, завтра новый день. А неудобства, они и есть неудобства.
0: Дело.
2: Пора увидеться с друзьями и оживить старые знакомства. Уважаемые девы, знаете это.
1: Ах,
0: весы.
1: Сегодня будет прям брызжить энергия. Энергия бурлит, причем очень опасно. Постарайтесь никого не снести по дороге сегодня. Весы.
0: Скорпион.
2: Все разговоры лучше провести с утра, ведь к вечеру общительность у скорпионов немного сдуется.
1: Говорилка подустанет.
0: Стрелец.
1: А вот и стрелец, держите себя в руках. Раздражители сегодня слишком легко будут нажимать на свои кнопки.
0: Козерог.
2: Не спорьте сегодня, но делайте по-своему, ведь вашу правоту козероги признают позже.
1: Ладно.
0: Водолей.
1: Водолей, уточняй сегодня все по нескольку раз, чтобы случайно никого не запутать.

0: Маришка Петрова такая, слушайте, ну, тут же волейбольное состязание было среди всех балтийских стран, среди студентов.
1: Так, и
0: ну,
1: что там?
0: И наша страна, мужская команда, взяли золото в волейбол, ну, волейбольные, то есть молодцы. А и ЛУ девчоночки из Латвийского университета забрали. Лучшими стали, прям триумфально прошли по эстонцам да литовцам. Литовцы, я представляю, как они были недовольны.
1: Расстроились.
0: Вообще не расстроились, конечно. Эстонцы, возможно, тоже,
1: но как литовцы расстраиваются, никто так не расстраивается.

0: Коля спрашивает, как расстраиваются литовцы. Вот так? Серьезно? Они прям такие, они очень азартные. Они вот если, ну, там еще, не дай бог, команда, там вообще они... У них тимбилдинг вообще навсегда. Вот это на каком-то подсознательном уровне. Я просто видел, наблюдал много разных соревнований, групповых соревнований. Вот когда вот такое, ну, наши есть, да, там эстонцы есть, например, да, или другие страны. Но что касается Литвы, это просто единый... Ну, то есть люди такие, так, идите попейте воды, нам некогда пить, нам надо победить, там вот это вот. Ну, короче,
1: победа
0: все.
1: Победа нас ждет.
0: Только победа, только первое место, других мест не бывает и так далее. И вот когда у них не задается, вот тогда, конечно, это очень плохо.
1: Бегите все.
0: Ну, нет, ну, они так, ну, видно, что ну, человеку плохо. Вот. Тут прям два раза было плохо.
2: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать.

0: мультики. Так, друзья, ну давайте, у нас есть два пригласительных билета в кинишку, да, на «Звездные войны».
1: Они самые.
0: И совпадение. Именно в этот день, значит, были, как бы, это самое.
1: Вышла первая часть «Звездных войн».
0: Да, показали, и как понеслось, а мы разыгрываем на «Мандалорца» и «Грогу». Да, «Мандалорисы», это же там, ух, продолжение, да.
2: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Сегодня у нас большой спортивный праздник. Всемирный день футбола. Отмечаем,
0: ребят,
1: сегодня.
0: Ребят, ну поздравляем, конечно же. Конечно, футбольный вопрос, ребят.
1: Конечно.
0: Ну, быстренько. А сколько минут длится один тайм в классическом футбольном матче без учета добавленного всякого времени?
1: 40 минут.
0: Единица.
1: 45 минут.
0: Это двойка.
1: 90 минут.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
1: В этот день родился Клаус Майне, вокалист немецкой рок-группы Scorpions.
0: Майн гибус так и схойта, он все время говорит в этот день. Друзья, в каком немецком городе в 65-м году была основана легендарная рок-группа Scorpions, друзья?
1: Ганновер.
0: Единичка.
1: Бавария.
0: Это двойка.
1: Зальцбург.
0: Тройка.
3: Третья цифра.
1: В этот день, 1977 год, в кинотеатрах начался показ первого фильма «Звездные войны».
0: Сколько уже с тех пор сезонов-то вышло? Ох,
1: да.
0: Кто, внимание, по легенде и по фильму является отцом Люка Скайуокера?
1: Мастер Йода.
0: Единица.
1: Император Веспасиан.
0: Это двойка.
1: Дарт Вейдер.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
1: Ну и в этот день, в 2002 году, на песенном конкурсе Евровидения в Таллине победила латвийская певица Мария Наумова.
0: Машенька Наумова, ну конечно!
1: Наша родная.
0: Да. Слушайте, ну вот когда, значит, и тогда все только начиналось, ребята. Как называлась площадка в Риге? Концертная площадка открыта специально к конкурсу. Да, всего за несколько месяцев до старта проходило Евровидение 2003 года.
1: Холл Сконта.
0: Единичка.
1: Арена Рига.
0: Это двойка.
1: Рижский дворец спорта.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Плано бувет вай атьяунот маю? Нацу Светбанк заляс майс школу. Лекция с пиредзе стасти тикшинас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4. Юнија, пулстен 4. Светбанк Централая Ака Рига. Узини вайрак Светбанк блога.
0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Optibet. No 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
8: Радио СВХ плюс.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются только местами в восточных районах. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Днем по стране от 14 до 22 градусов, прохладнее на побережье. В Лепе-Венспилсе сегодня 14-16 градусов тепла, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 21, в Риге около плюс 20.
8: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истекает срок, отведенный Кулбергсу на создание нового правительства. Кулберг встретится с Ринкевичем в Рижском замке. Минздрав и Латвийское общество больниц сегодня в Елгаве обсудят предстоящую реформу сети больниц, перед тем, как ее вынесут на рассмотрение правительства. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии усиление ветра, дожди и нетипично низкую температуру воздуха до конца мая.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня истекает срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьеры Андрису Кулбергсу из партии Апвенотес Саракс. В 10 утра, то есть через час, у него встреча в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который и выдвинул его кандидатом в премьеры. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации. Дележку постов они по-прежнему не комментируют. Ранее сообщалось, что каждый из четырех коалиционных партий Апвенотес Саракс, Нацблок, Союз зеленых и крестьян и Яуна Венутеба достанется по 4 поста. Это в том числе министерские портфели и пост спикера Сейма. В таком случае у Яуна Венутеба в новом кабинете будет вдвое меньше должностей, чем сейчас в техническом правительстве Эвики Силини. Минздрав и Латвийское общество больниц сегодня в Елгаве обсудят предстоящую реформу сети стационаров, перед тем, как ее вынесут на рассмотрение правительства. Начиная со следующего года, поэтапно, в течение 3 лет, латвийские больницы собираются поделить на 3 уровня – местные, региональные и многопрофильные больницы. По замыслу, это должно сделать медицинскую помощь доступнее. В обществе больниц по-прежнему требуют денег, указывая, что план Минздрава означает, по сути, перераспределение уже имеющихся средств и никакого нового финансирования. С точки зрения представителей отрасли, полноценной реформы не получится, поскольку в ней нет четко прописанных критериев по территориям и медицинским услугам. Общество больниц указывает, что реформа может увеличить нагрузку на крупные больницы в Риге и усложнить доступ к услугам в регионах. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение приняли, к примеру, Резекненская вторая средняя школа, третья основная и государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили поменять систему оповещений. Предупреждение теперь 2 уровней – желтого и оранжевого. Желтый уровень – это информирование без требования немедленных действий, а оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Вооруженные силы не исключают рассылки экстренных оповещений и в дальнейшем. Кроме того, на выходных в субботу под Красловой упал и взорвался иностранный дрон, незамеченный латвийскими военными. Поисковые работы у озера Дриджа они закончили в воскресенье. Фрагменты аппарата собрали для дальнейшего изучения. Что это был за беспилотник, пока неизвестно. Россия в ночь на воскресенье нанесла один из самых массированных ударов по Украине. Было запущено 600 дронов и 90 ракет, в том числе гиперзвуковая ракета «Орешник». Погибли как минимум 4 жителя Украины, ранены были около 100 человек. В Киеве, по которому пришелся основной удар, пострадали почти все районы. Разрушены жилые дома, учебные заведения, торговые центры, станции метро и музеи. По сообщениям украинских властей, Чернобыльский музей фактически полностью уничтожен. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра последствий призвал союзников не оставлять этот удар без последствий. Украина, в свою очередь, сообщила о нанесении удара по российской нефтеперекачивающей станции во Владимирской области, которая снабжает нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Вашингтон заявляет о заметном прогрессе в переговорах США и Ирана. Дональд Трамп сначала сообщил, что общий контур сделки в основном согласован, но позднее подчеркнул, что необходимо время, чтобы сделать все правильно, и дал понять, что не собирается подписывать плохие договоры. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о продвижении переговоров, упомянув вариант, при котором будет обеспечено свободное использование Ормузского пролива, и далее будут решаться другие вопросы. Американские СМИ уточняют, что США и Иран могли бы продлить режим прекращения огня еще на 2 месяца, а также открыть Ормузский пролив и продолжить переговоры по иранской ядерной программе. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и для конца мая нетипично низкую температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков прогнозируется на севере Курзаме, в Земгале и в Риге. Днем местами тоже пройдут дожди, а порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. при том, что максимальная температура воздуха составит плюс 15, плюс 20 градусов. В среду и четверг ветер станет еще сильнее, до 15-20 метров в секунду. Периодически ожидаются ливни, местами также грозы и град. При этом больше осадков будет в восточных районах, а меньше на западе Курзамы. Днем в ближайшие дни ожидается всего плюс 11, плюс 15 градусов. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, при этом порывистый ветер сохранится, а к выходным, когда ветер ослабеет, увеличится риск заморозков на почве. В воскресенье может стать при этом самым теплым днем на неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду будет определять циклон, то есть ожидаются дожди и умеренная теплая погода. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: «Утро плюс».
1: Отлично.
2: Ну, замечательно.
1: Что, да, друзья, добро пожаловать. Те, кто как бы новая, свежая кровь, так сказать, в этот понедельник подключились. Ребят, привет, привет. Молодцы, молодцы. Мы здесь уже вовсю и должны дать правильные ответы на код доступа, вопрос, на который задавали в конце прошлого часа.
2: Народ ждет.
1: Народ прям топчется, как будто туалет закрыт, а ты писать хочешь. А причем сильно хочешь. Вот, и причем давно. А вот топчешься и долго-долго уже там кричишь прямо.
2: И все ждешь.
1: А потом оказывается, что там никого и не было, ты не до конца ручечку, а оказывается, там не занято было совсем. А за тобой уже 4 человека встали, точно такую же очередь, вот, и они думают, что ты главная гадина, конечно. В общем, короче, вот такая вот ситуация.
2: Что-то жизненное.
1: Привет. Итак, внимание, давайте по первому, сегодня футбольный вопрос, да,
2: он у нас звучал. Всемирный день футбола.
1: Всемирный день футбола, и сколько минут длится один тайм в классическом футбольном матче без учета добавленного времени? Ребят, ну, классический один тайм 45 минут.
2: Конечно.
1: Были даны 40 минут и 90 минут. Кто-то не дослушал и написал 90.
2: Надо было слушать.
1: Один тайм. Друзья, в каком немецком городе в 65-м году была основана легендарная рок-группа Scorpions? Товарищи, им единственный город Германии, мы дали Ганновер. Остальное, ну, Бавария, ну какой же это город?
2: Это не город.
1: А Зальцбург, ну какая же
2: это вообще Австрия.
1: Какая Германия? Вот, соответственно, Ганновер, это единственный правильный ответ. Вот, потому что он-то мог родиться, если мы дали, блин, Штутгарт. Он мог бы в Штутгарте. Берлин.
2: Вполне.
1: Ну, мы как бы дали только один немецкий город,
2: чтобы было легче.
1: Чтобы было как бы легче. Вот. Те, кто выбрали Баварию, вот, и Зальцбург, так вам оно и надо. Вот. Внимание, по «Звездным войнам», друзья, вопрос. Кто являлся отцом Люка Скайуокера? Вот. Ну, и правильный ответ, конечно же, это Дарт Вейдер. Та-да-да-да-да-да. Дарт Вейдер. Вот. Но, значит, кто выбрал императора Веспасиана? Он тогда...
2: Счастья вам, здоровья.
1: Нюхай, Люк, нюхай деньги. Деньги же не пахнут. Люк, ну, не пахнут же деньги. Вот, Веспасиан. Ну и последний. Значит, вопрос, на какой рижской площадке, открытой специально к конкурсу всего за несколько месяцев до старта, проходило Евровидение 2003. Вот, ну, серьезно, если бы честно, вот так вот, если положа руку на сердце, я бы завалил этот вопрос, потому что для меня стоит арена Рига. Прямо арены. Да шиш там два, ребята.
2: Она была открыта через 3 года после Евровидения.
1: Да, она раньше. А тогда открывался Сконто, ребята. И именно там проходило Евровидение 2003 года. Вот. Но мы все равно по телеку смотрели. Я не ходил на трибуны. Те, кто ходили, то отмечали параллельно. Возможно, да, не пустили. Какой? Без билета? Голый? Ну, как, куда ты пойдешь?
2: Ну, вряд ли бы пустили, да, согласен.
1: Да, на Евровидение пустили бы. Возможно.
2: Сейчас-то да.
1: Тогда-то да, то же самое.
2: А, да?
1: Поверь.
2: А, окей,
1: это идет. Значит так, код доступа. 2 единица, 3 единица. Да, понял?

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: твоим.
1: Ну давай, Сашечка, будешь выбирательным Александром, да? Значит, у нас больше 45-46 человек.
2: Молодцы.
1: Представляешь, да, 46 человек нам поднялись на пьедестал и говорим, ну, давай, кому билеты в Аполло кино, а? Кому?
2: На фильмец там, про «Звездные
1: войны». На фильмец про «Звездные войны». Ага. Свежатину-то, а? Кому? Давай, считаем, откуда, куда, где
2: десятый.
1: Заказчик. Десятый сверху?
2: Сверху. От СМС-а.
1: Хорошо, от СМС-а. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Моншер Родиончик был выбран только что тобой.
2: Родиончик.
1: Проверим. 2, 1, 3, 1. Все верно.
2: Все верно.
1: Родион сходит у нас на кино. Вот, в Аполло кино. Обрати внимание, значит, стартанули «Звездные войны». Сейчас новая серия.
2: Новый фильмец.
1: Да. Ты следи просто. У тебя на открытый, в принципе, как бы сеанс, да? То есть, ну, пока идет. В кино, вот как бы билеты. Мы сейчас прям тебе их по WhatsApp перешлем. Так удобно. Хорошо, все вместе. Смотрите, утренняя прохлада как бы заканчивается, да? Сейчас уже чуть-чуть прогреваться будет. Ну, по крайней мере, столица. Я обожаю это вот в начале лета, когда еще не очень жарко. Прям вот-вот чудесно для прогулок. Погода прям.
0: Солнце золотого.
1: И прикольно никуда не спешить.

0: Владимир Вэл.
1: Маэстро, и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
2: Оле. А сегодня мы задавали вопрос, кстати, по Евровидению, да? Ну, как бы, всегда проходит в одно и то же время, приблизительно.
3: Ну, плюс-минус,
2: да. Плюс-минус, да, то есть конец мая, вот, ну, середина мая, да, конец мая, вот это вот все, тогда, значит, природа перевоплощается. Я хочу сегодня...
3: И некоторые участники.
2: И сегодня прямо, ну, вот, это как 100% ощущение, как будто это... Ну, во-первых, это было как будто недавно, а во-вторых... Мы в большинстве случаев, я посмотрел сейчас просто ради прикола.
3: Но.
2: Вопрос же был, какой у нас один из по этому самому, по Евровидению. Что за площадку концертную построили, понимаешь?
3: Угу.
2: Ну что, вот...
3: Под Евровидение,
2: под Евровидение
3: получается.
2: Заточка, да, то есть вот, все. И у многих вот так вот складывается, что это была арена Рига. Да нифига подобного.
3: А таки нет.
2: Это Сконта был, угу. Прикинь. И ты такой, блин, а все уверены, что так... Ну, вот, и только некоторые, у которых были эти самые, ну, билеты.
3: Кстати, арена Рига тоже специально под мероприятие построили.
2: Боже, а
3: под чемпионат мира.
2: Под хоккей, да. конечно. Значит, а смотрите, если вспоминать, представьте себе, значит, у нас для того, чтобы в 2003 году у нас произошло Евровидение, нужно было в 2002 победить. И с чем, в принципе, Маша Наумова справилась. Но для того, чтобы победить в 2002, нам нужно было еще приехать туда на 2001. А у нас были, до этого были такие низкие результаты, что нас сняли с соревнований.
3: Какие? Есть,
2: ну, не, ну так, это вот условие.
3: Ну, были такие правила.
2: Если
3: ладно.
2: Ты очень из рук вон плохо тебя оценили, то на следующий раз даже не приходи.
3: Если ты плохо выступаешь?
2: Ну, типа плохо выступаешь, не приходи нам тут все портить. Вот. И, короче, и должны были вообще не выступать. Мы не должны были попадать в Евровидение. А, но вакантное место, ребята, появилось после того, как Португалия такая говорит, слушайте, блин, давайте так. Ну, по-честному, ну, у нас экономическая ситуация не ахти, а для того, чтобы делать Евровидение, то еще нужны лямы, ярды вливать, понимаешь? Нам просто тупо не до этого сейчас...
3: А не дай бог выиграть еще.
2: Дыру бюджет. Ну, конечно, нет. Ну, говорит,
3: придется уж потом проводить себя.
2: Говорит, нам этого не надо на всякий случай. А, ну, как бы, а Маша Наукумова говорит, давайте я поеду.
3: Я согласна.
2: И она как приехала туда, и как принесла нам победу. Вот, и уже на следующий год мы как бы встречали. Mm-hmm. Такая вот тема. Значит, Маша сама говорила, песня-то не, ну, ну не супер, там прям Абба, Happy New Year, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Понимаешь? Ну, ну не супер хитяра. Но зато, говорит, у меня было переодевание. Начинала,
3: красивое
2: начинала
3: переодевание.
2: Начинала петь в белом таком костюме, а потом жжух, брюки превращаются в элегантное платье. Закончила. То есть это была такая метаморфоза. Вот, превращение. Чуть не сказать, из куколки в бабочку. Из бабочки в бабочку. Вот. Ну, и это как бы оценили перформансом по себе, а потом уже разные, потом уже ничем не удивить, потом уже женщину бородатую засовывали, понимаешь?
3: Ну, да.
2: Ну, слава богу, значит, Машеньке тогда не пришлось еще клеить бороду. Вот, потом бы по нарастающей какой-то.
3: Потом бы пришлось.
2: Ну, и что еще? Значит, ну вот же, конечно же. Потом, когда у нас в Риге, Маша Наумова и Ренар Каупас были ведущими.
3: Да.
2: Ну я могу сказать, это очень, это было фантастически круто. И прям, ну, они прям хорошие, они очень хорошо провели.
3: Хорошо
2: вот,
3: провели, да?
2: Вот эти ведущие мне очень лайк. Очень хорошие. 2003 год, ребят.
4: 23 года назад. 23.
0: СВК+.
2: Помогите.

0: Да здесь давно.
1: Мы что, разминулись?
0: Я у радиоприемника.
2: Такая, вся в зеленом.
3: Зеленого цвета. Весна на плюсе.
4: Весна на плюсе.
5: Ой, посмотри, очаровательно, там уже вовсю на маркет каких-то плейсах продаются наушнички, ну, mm-hmm. которые заталкиваешь себе в ушки. А, ну, обычно как, какая-то белая штучка торчит у тебя, ну, видно, что наушник. А представь себе вместо вот набалдашничка, вместо белой штучки, ну, например, мне больше всего понравилась голова лягушечки с лапками.
6: Так, как будто она
5: вылезает, вот у тебя из ушей вылезает изящная такая лягушечка. С одной, с другой стороны, правая и левая. Вот там еще есть медведьки всякие разные, там и есть и ленивцы, ну, всякая, ну, лягушечка очень красиво сделана. В общем, ну, всего вокруг появляется очень много, и, конечно же, роботы сейчас порабощают планету. Все, скоро всех вас уволят.
6: Будет, о, да.
5: Будет ничего не будет, будет только чат GPT. Значит, внимание, китайцы начнут сейчас бесплатно раздавать некоторым на выбор семьям домашних роботов-гуманоидов. Что значит гуманоид? Вообще слово гуманоид.
6: Робот как человек, наверное.
5: Хьюманоид. Человекоподобный. То есть он выглядит как, ну, у него две ноги, две руки и голова, например. Это бы достаточно мало, что, чтобы это гуманоидом был. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что если ты выглядишь как чемодан, ты выглядишь не как человек, а ты выглядишь как Николай, который, значит, шел-шел вот два дня до дома и что-то не дошел.
6: Бывает, бывает.
5: В засаде сидел, да? Так вот, друзья, значит, компания по производству роботов, домашних помощников, будет выбирать себе семьи, значит, предположительно, ну, хотят с детьми, чтобы было, с пожилыми людьми, домашними животными, хотят туда к ним на пожить определять своих роботов. Внимание! Значит, которые, что можно? Резать овощи умеет.
6: Полезно.
5: Жарить яйца умеет. Так. Загружать стиралку грязным бельем. Вот, угу. Развешивать чисто постиранное белье. Заправлять кровать и открывать шторы. Вот пока, значит, вот такая.
6: Но пока вроде безопасно.
5: Ну, как бы да, но я просто даже представить себе не могу, сколько по времени у него вот это вот развесь белье.
6: Но он, возможно, сломается на третьей штучке.
5: Ну, блин, а что с невывертыми носками делать?
6: Да.
5: Что он будет делать с невывертыми носками?
6: Выкинет.
5: Возможно. Значит, ну, как значит, он сам анализирует пространство вокруг себя, понимает, как выполнить задачу в реальной квартире, где все постоянно меняется, все такое. Ну, желаем удачи. Нет, ну, такого, конечно, это такое, конечно.
6: Где можно спрятать тело.
5: Хорошо. Ну, и, соответственно, конечно, это такой вот... Еще. Вот этого же не хватало. Когда даже вот появились посудомоечная машина, ой, стиральная машина, ой, ну гениально.
6: Робот-пылесос.
5: Ну, шикарный робот-пылесос. Вот замечательное изобретение человечества. Вот, это уже хорошо. Но все равно, вот составлять посуду в посудомойку, вот и все равно не, как-то влом, особенно детям. Вы видели, что с ними происходит? Их выключает просто. Они не могут это сделать, поставить тарелку вертикально просто. Вот. Ну, еще, вот и стиральная машина. Вот надо, загружать в нее надо. Потом доставать вот это вот все. Потом развешивать. Да коли! И вот сейчас вот попробуют в 2027 году, кстати, в Ухане.
6: Знакомое место, знакомое да, сиська, помним. Да?
5: Казалось бы,
6: помним, любим.
5: Скорбим. Ну и, соответственно, ну, казалось бы, ну, небольшой городок. Сколько там миллионов? 20 живет. 40 миллионов.
6: Небольшой,
5: ну, 900
6: да.
5: миллионов.
6: Маленький, да,
5: маленький.
6: Да.
5: Но Ухань на весь город. Теперь вот решили или выдавать там роботов, на всякий случай. Не знаю, совпадение. Надеюсь, совпадение.
4: СВХ+.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенье с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: СВХ плюс.
1: Сейчас бы укрыться бы этим самым полотенцем. Полотенцем укрыться, чтобы, ну, не отсвечивать, да, чтобы тебя никто не видел, и сверху тебя не мог заприметить вражеский вертолет, например. Вот, и будет хорошо. Сегодня Международный день полотенца. Поздравляем всех. Значит, что касается полотенчика, конечно же, самое любимое какое? Махровое. Теплое, уютное, в него закутаться, оно как одеяло может быть использовано и так далее. Сохнет, конечно, оно долговасто. Кстати, ну, если вдруг вот влажное, да, осталось в ванной комнате, вот если в тепленькой еще, ванная комната же обязательно тепленькая, да? Так вот, влажненькая и тепленькая, значит, идеальный ингубатор для бактерий, товарищи. Значит, микробиологи говорят, ты что делаешь? После первого использования на полотенце начинают размножаться миллионы микроорганизмов, причем разные, если их так оставить, они говорить начнут. В общем, поэтому ванное полотенце, теплое вот это вот, махровое такое, рекомендовано менять после каждых трех, как минимум, да? Четырех использований. Все. Вернее, максимум. Трех-четырех. И обязательно сушить в расправленном виде, как крылья. Значит, придумали это все, эти самые, относительно недавно, 17 век, придумали в турки для своих вот хамамов. Да, вот эти турецкие бани, паровые. Вот. Вот. И, естественно, ну, не для всех, это для своих только, для богачей. Вот. Вручную делались эти махровые полотенца, а потом уже перекочевали. Что касается еще одного полотенца вида, очень популярного в мире, это у нас, получается, бумажные полотенца в рулонах появились, как обычно, случайность. В 1907 году в Штатах компания получила целую партию слишком толстой и, ну, соответственно, бракованной туалетной бумаги. Толстая слишком, да? Нельзя было продавать, потому что ее никто не будет покупать, такую толстую бумагу. Вот, она не гнется. Значит, основатель компании говорит, слушайте, давайте по-другому нарежем вот этот брак на листы, да? И сделаем новую мировую индустрию. И все сказали, ну, давай попробуем. И попробовали, и получили новую мировую индустрию. Значит, ну, а что касается, значит, полотенец, ребята, я посмотрел, что чаще похищается из отелей. Тапки или полотенца? А оказывается, не тапки, а полотенца. Потому что тапки, ну, что они? Ну, они одноразовые. Вот такие ненадежные. Хотя можно там, ну, поносить, конечно, но в основном нет. А вот полотенца, это желанный, так сказать, артефакт. Короче, самый похищаемый из отелей по статистике 20% постоянно.

0: случай предупреждены, воодушевлены.
1: СВХ плюс.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

0: как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Встретимся, не встретимся. Тут, как говорится, как карпы лягут.
2: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Слушайте, ну, Всемирный день Таро. Дорогие тарологи, дорогие тарологолюбы. И те люди даже, ну, кто не очень любит, но платят все равно, можно сказать, за расклады. Значит, поздравляем, да, карты появились в Италии в первой половине 15 века. Вовсе не для гадания, как оказалось. Карточная игра, простая карточная игра для аристократов под названием Тароччи. Тароччи. Напоминала современный бридж, товарищи. Кстати, там в той игре Тароччи были козыри. Это будущие старшие арканы. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот они использовали, чтобы перебивать карты соперников, дорогие друзья. Козырь, оттуда пошло козырные. Вот, кстати, популярное заблуждение гласит, что классическая игральная колода, которую играют все остальные, которые, ну, не тарологи. Вот, это урезанная, как урезанные карты Таро. Вот, на самом деле, обычные игральные карты, обычная колода пришла в Европу с Ближнего Востока на несколько десятилетий раньше, чем появились здесь карты Таро. Поэтому, как бы, нет. Objection. Опровержение. Ну и что касается интересного, нашел я про Сальвадорку, нашего любимого, да. Помните, зачем Сальвадорка сберил усы? Короче, значит, в 70-х годах Сальвадор Дали взялся за изготовление своих собственных карт Таро. Ну, ведь, если так вспомните, там же абстракция. Ну, а кто, как не Сальвадор Дали? Вот, говорит, давайте я сейчас сделаю. Для фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть». Вот. Значит, я сделаю отдельную колоду. Вот. Кстати, в фильме карты так и не засветились, и слишком высокий гонорар художника, друзья. Казалось бы, Джеймс Бонд, да, снимается. Значит, бюджет это, ну, не шутейный, там же все по-серьезному. И тем не менее, Сальвадор Дали, он такой, да, до денежек, ну, он себе цену знал и назначал цены, ох, какие серьезные. И многие платили. А многие, вот как вот режиссеры Джеймса Бонда «Живи и дай умереть», режиссеры говорит, слушайте, ну это же карты Таро. Ну, куда я сейчас такой гонорар? Еще вот этого, ну, пакетик какой-нибудь там, по большому счету. Это же на них не построен весь сюжет. Это случайно, вообще неизвестно, будет ли в кадре или нет. В общем, короче, Дали запечатлел себя на этих картах, кстати. Вот, как мага, свою музу Галу в образе императрицы. Вот, и за это попросил еще многие миллионы. Не дали. Вот. Ну, а работать над колодой так увлекла его, кстати, что занимался ей до конца жизни. То есть, ну, доводил до этого самого. В общем, так или иначе, Всемирный день Таро. Дорогие тарологи, и же с ними.
3: Нет.
4: А такие?
1: Поздравляю.
4: Снатрий, веснутрия, весница.
3: Весна даже. Все равно нет.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются только местами в восточных районах. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Днем по стране от 14 до 22 градусов, прохладнее на побережье. В Репе и Венспилсе сегодня 14-16 градусов, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 21, в Риге около плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истекает срок, отведенный Кулбраксу на создание нового правительства. В эти минуты у него начинается встреча в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Местная отраслевая ассоциация сообщила об острой фазе кризиса, об отменах бронирований. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 89 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 9 человек. Полиция задержала 13 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. У 11 водителей было больше 1,5 промилле. В целом за пьяную езду начато 12 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция вчера оформила 451 протокол, из которых 185 за превышение скорости. Сегодня истекает срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьеры Андрису Кулбраксу из партии «Апвенотис Саракс». В эти минуты у Кулбракса начинается встреча в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который и выдвинул его в премьеры. После встреч, как ожидается, будет объявлен состав будущего кабинета министров. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации. Дележку постов они по-прежнему не комментируют. Ранее сообщалось, что каждый из 4 коалиционных партий достанется по 4 ключевых должности, включая министерские портфели и пост спикера Сейма. В таком случае у Яуна Венутеба в новом кабмине будет вдвое меньше должностей, чем сейчас в техническом правительстве Эви Киселине. Помимо Апвенотис Саракс и Яуна Венутеба, в новую коалицию вошли Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение Вису Латвии ТБ ЛННК. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение принято, к примеру, Резекненской второй средней школы, третьей основной школы и государственной польской гимназии. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили поменять систему оповещений. Предупреждения теперь двух уровней – желтый и оранжевый. Желтый – это информирование, без требования немедленных действий. А оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Вооруженные силы не исключают рассылки экстренных оповещений в дальнейшем. Кроме того, на выходных в субботу под Красловой упал и взорвался иностранный дрон, незамеченный латвийскими военными. Поисковые работы у озера Дриджа они закончили вчера, в воскресенье. Фрагменты аппарата собрали для дальнейшего изучения. Что это был за беспилотник, пока неизвестно. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Местная отраслевая ассоциация сообщила, что из-за повторяющихся инцидентов в приграничье и постоянных оповещений отрасль вошла в острую фазу кризиса. Иностранные туристы и туроператоры массово отменяют поездки, доля отмены уже достигла 60%. Отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Часть самоуправления ограничила поездки школьников в Латгале. Жители Латвии тоже все чаще отказываются от поездок в регионы из-за ощущения небезопасности. В результате бронирования в гостиницах, гостевых домах, кемпингах и ресторанах Латгалы сократились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ассоциация предупреждает о рисках остановки бизнеса, увольнений и цепной реакции для местных производителей, общественного питания и перевозчиков. Ассоциация настаивает, что экономическая устойчивость приграничит это вопрос нацбезопасности. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курземе, в Земгале и Риге. Завтра днем местами тоже пройдут дожди. Порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло. Плюс 15, плюс 20. В среду и четверг похолодает. Ожидается не больше плюс 11, плюс 15 градусов. Еще усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду. По всей Латвии ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше осадков будет на востоке Латвии, меньше на западе Курзема. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться. Ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск заморозков на почве ночью. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня Погоду в Латвии будет определять циклон, то есть ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.

0: СВХ плюс.
1: Бодрее, бодрее, ребятушки. Все бодрее, бодрее. Сейчас саундтрек узнаете, нет? Когда-нибудь острые козырьки. На острые козырьки залипали ли когда-нибудь? Друзья, сегодня 50 лет исполняется, получается, да? Ну, 76 года, да? 50 лет Киллиану Мёрфи. Ирландец, прям причем такой прожженный ирландец. Актер театра, актер кино. Вот прославился, конечно же, сагой об острых козырьках. Вот там он играл главную роль. Вот до этого, естественно, у Нолана в этих Бэтменах всяческих разных темных рыцарей. Вот, не так давно вышел Опенгеймер, оскароносный для него же, для его роли пришлось. То есть человек, который уже к этому моменту прям супер заслужился. Вот, такие, надо выделить, ну, красавчик, да, многие считают, ну, красавчиком. Вот, и коровьи глаза. Такая, с поволокой такая. Очень, очень красивый, очень сильный. Значит, что мы знаем про него. Значит, изначально был со своим братцем, основал вообще рок-группу. Был певцом, вот, пели, играли, вот, джаз, рок играли. Вот, Киллиан непосредственно был гитаристом и вокалистом. В общем, короче, братец у него все остальное делал. Вот. Значит, и потом пытался, ну, предки говорят, иди на юридический, он завалил там все к чертям собачьим, вот, зато там посмотрел постановку театральную и говорит, я хочу, вот. Ну, из-за традиционного ирландского написания его именем, да, он вообще Киллиан, как Мбаппе, между прочим, вот. А из-за этого ирландского написания его все называли Силианом. А потом, говорит, мне не нравится. Говорит, сражался и победил, короче. Что касается Опенгеймера, стал 6-м совместным фильмом с Нолана, с Мёрфи. Да? Значит, ну, а первой картиной, где Киллиан сыграл и главную роль, вот это как раз был Опенгеймер, вот, чтобы подготовиться к роли отца атомной бомбы, Мёрфи сел на экстремальную диету, съедал по одному миндальному ореху в день, чтобы добиться болезненной худобы Роберта Опенгеймера. Вот. Был вегетарианцем, убежденным причем, и на протяжении 15 лет это как бы держал реноме. Однако сделал это не по этическим соображениям, а из-за страха заразиться, внимание, коровьим бешенством. Это у него была фобочка такая, поэтому он стал этим самым. Но пришлось ему начать есть мясо, в частности, оленину пришлось есть ради съемок в сериале «Острые козырьки», чтобы его персонаж, внимание, наоборот, не выглядел слишком истощенным, как Опенгеймер, изможденным в кадре. То есть ел мясо, подключил, наоборот. Что еще мы знаем про него? Известный технофоб. Что касается технофоба, фобия его — это не ненависть к музыке техно. У него нет аккаунта в соцсетях. Он не пользуется смартфоном, предпочитая все-таки старый давнишний кнопочный телефончик. Долгое время жил без интернета в своем доме в Ирландии и, знаете, чувствовал себя очень даже и хорошо. Ну и что касается фирменной прически Томаса Шелби из «Острых козырьков», да, там вот выбритые такие, да, стал культовым трендом среди мужчин по всему миру. Знаете, как вот Титомир когда-то три полоски выстриг, так этот, вот. Ну, естественно, там, наверное, много последователей, но сам он эту стрижку просто ненавидел. Признавался, что каждый раз, когда съемки сезона заканчивались, первым делом он отращивал шевелюру себе, чтобы люди на улицах перестали узнавать в нем жестокого гангстера из Бирмингема. Ну, знаете, ну действительно, все же хотят, чтобы тебя, допустим, ну вернее, ты же сам хочешь, чтобы тебя узнавали, как, например, загорелый бегун в красивых шортах по пляжу этого самого Булдури, например. Ну, например, Булдури или там Майори, да? А не этого трясунчика с грязинком. Правильно? Вот. Поэтому и он говорит, я не хочу, чтобы идентифицировали так. С днем рождения! С днем рождения, молодец! Да. Приятно!
0: Вас не целуется. СВХ плюс.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Čekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ. Кто из

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time – конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
2: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии.

0: и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Товарищи, 77-й год в этот день, 25 мая стартанула премьера, друзья, начинается показ первого фильма из эпопеи «Звездные войны», друзья. Сначала назывался «Star Wars», да, а потом к нему прилепили название «Эпизод», внимание, 4. «Новая надежда», несмотря на то, что это первая часть, а это «Эпизод 4». Значит, первый по размерам кассовых сборов, и это было просто, это был триумф настоящий. Значит, изначально, конечно, ну, сюжетец-то такой, понимаете, фильм детям, понимаете, фильм детям. И кинотеатры всего соединенного штата-континента панически боялись этого фильма. Говорят, зачем мы не будем такое брать? Это детская глупая фантастика, мы брать такую дрянь не будем. В день премьеры 25 мая картину согласились запустить всего 32 кинотеатра по всей стране. А что сделала студия 20 век Фокс? Это их фильм. Короче, они пошли на шантаж. Вот если вы, говорит, не берете «Звездные войны», то шиш вам два, потенциальный хит мы вам дадим «Другую сторону полуночи». В этот момент выходил, то, что это потенциальный был хит. Говорит, если вы не берете, значит, «Звездные войны», мы вам не даем «Другую сторону полуночи». Понятно, Карина? Ну и пришлось взять. Вот 32 кинотеатра изначально согласились. Значит, первая черновая сборка фильма была катастрофой. Лукас признавал, что кино получилось скучным и бессвязным. Вау. Фильм буквально спасла, внимание, жена режиссера Марсия Лукас. Вместе с монтажерами они полностью перестроили финальную битву и создали невероятное напряжение. Тем самым за это, кстати, потом получили премию «Оскар». Вот. А до этого была шляпа. И здесь вот жена говорит, не просто, я же говорила. Вот она села и с монтажерами все сделала. За Лукаса. Значит, что еще? Уверен, конечно, что у него все получится. Вот. Но совсем нет. Короче, Лукас сказал так. Я уверен, что крах будет. Вот. И поэтому, ждать нечего. И в день премьеры такое, редко бывает, когда режиссер в день премьеры не в зале находится. А он улетает на Гавайи вместе со Стивеном Спилбергом. А когда Лукас включил вечерний телевизор, там новости, все такое посмотреть, он увидел репортаж о колоссальных очередях. Заблокировавшись, все стали заблокировавшись на улицах Лос-Анджелеса. И только тогда он понял, что произошло, ребята. Вот. Руководство 20 век Фокс считало, что Лукас crazy man. Вот. И легко согласилось на его условия. Говорит, я вообще не беру гонорар, я меняю свой гонорар. Вот. Все выручки на продаже игрушек. Одежа, там, сувенирчики, вот это вот все связанное со «Звездными войнами», вы отдайте мне. Вот. А гонорар мне не нужен. И они говорят, по рукам. Потому что никто не думал, что не то, что там второй фильм появится, вот, что вообще что-то соберет фильм. А какой еще мерч? В общем, по сути, это решение сделало Лукаса уже изначально миллиардером. Да? Игрушки к фильму раскупались с такой скоростью, я покопался. Представьте себе, Рождество 77-го года. Напоминаю, значит, это вот фильм вышел в мае, а на Рождество уже компания Kenner, которая вот, производила вот эти игрушки, продавала детям пустые коробки с сертификатом, обещавшим прислать фигурку Люка позже. Прикиньте, то есть, за полгода просто, адский ад. Производство не успевало готовить. Вот, и фраза «Да прибудет с тобой сила». Сейчас я запущу. Вальс штурмовиков. И фраза «Да прибудет с тобой сила». Эта фраза заняла 8-е место в списке лучших цитат американского кино за 100 лет. Вот, сразу скажу, еще разочек, не являюсь я диким таким поклонником «Звездных войн». Друзья, «Мандалорец» уже понравился, но это уже более позднее. Вот. Я в детстве не застал, а потом уже смотреть было как-то, странно. Вот. Но, тем не менее, признать факт, что это одна из величайших планетарных масштабов вещь, хитяра, здесь просто невозможно. Поэтому немножко ваш маршем штурмовиков поиграем.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
4: Лесовички, лес кормит, лес прокормит. Бригада Вечного Солнца, Витя, прислал фотографию кулька, куда он собрал маленькие зелененькие шишечки, из которых потом снадобье приворотное, конечно же, будет готовить его кудесница жена. И то, и сё, и четвертое, и пятое. Вот целый список, что нужно пропить обязательно человеку в год. Главное, не квартиру. А все. Моя жена говорит, в этих делах просто гуру. Но природа-то лечит, конечно.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И бывает, конечно, такое же, когда, допустим, в определенном информационном поле живешь, и у тебя информация с одного бока приходит, и зачастую уже, как бы, ты понимаешь, а потом, ну, уже на опыте будучи, ты понимаешь, что нужно все-таки смотреть с двух точек, значит, одно и то же можно посмотреть, ну, из разных источников, по-другому будет все, ну, казаться. Пересматривать вот это я и не собирался, когда узнал, что когда-то давным-давно, что Нарштейн когда-то, Юрий, за своего «Ежика в тумане» на фестивале где-то там в Японии получил, значит, главную премию, и его мультик «Ежик в тумане», ну как его, наш мультик «Ежик в тумане», назвали лучшим мультфильмом всех времен и народов. И это я не хотел перепроверять, только по одной простой причине, что хотелось бы, ну, не хотелось бы расстраиваться, да? Ну, казалось бы. А оказалось, это действительно так. И фестиваль в Токио в 2003 году происходил, и безоговорочным триумфом режиссера именно этот кинофестиваль стал, и не только потому, что «Ежик в тумане» действительно занял первое место, внимание, как лучший мультфильм всех времен и народов. То есть смотрели вообще среди всех, которые до 2003 года вся анимация была создана. Но это еще не все. Второе место, то есть первое место «Ежик в тумане», а второе место вот всех мультфильмов времен и народов занял другой мультфильм Юрия Норштейна. «Сказка сказок». Я, честно говоря, я не помню, чтобы я ее смотрел. Но тем не менее. Вот. Один человек занял сразу две высшие строчки мирового рейтинга, обойдя все Disney, Pixar и все прочие остальные студии, которые когда-либо что-то выпускали. А там же, извините меня, и еще и Том и Джерри было, да? Вот, а «Черный плащ», а про гаечку, вот это вот сексуальную мышь, да, и бурундуков. Да, да сколько угодно можно мультфильмы вспоминать. А «Жизнь Луи», в конце концов. Вот. Ну, значит, смотрите. А теперь внимание к метрам. Главный сказочник Японии, аниматора Хаяо Миядзаки. Знаете вот это «Унесенные призраками»? Вот. А мой сосед Тоторо. А? Тоторо! Значит, это, ну, мультипликационные фильмы, которые оценили как вот, ну, по IMDb, там вот это по мнению именно не специалистов, а по мнению нас, лучших людей, кинозрителя. Значит, «Унесенный призрак» именно на топе там стоит. Мама не горюй. Ну, в общем, короче, он неоднократно признавался, что считает Нарштейна своим учителем и величайшим художником, да, и Миядзаки лично приложил руку к популяризации «Ежика в тумане» в Японии, восхищаясь его глубиной. При всей вот внешней простоте. Сложности были, представляешь, в 75-м году делать туман. Ну, рисовать туман. Нарисуй туман. Вот сейчас даже нарисуй. Ну вот, ну сейчас-то у тебя есть IT. Вот. Вот. И у тебя есть. Нарисуй нам туман. Вот, пожалуйста, напусти туман. А тогда, в 75-м году, белую мягкую дымку как ты сделаешь? Короче, там был заворот такой, что прям мам не горюй. То есть они сами все изобретали. Чертежная калька перед камерой. Вот. Специальный свет ставился, чтобы все это выглядело как дымка. В общем, короче, круто было сделано. В 75-м году, а в 2003-м оценили вообще на все 100%. Ну, а, кстати, худсовет мультфильма изначально принял сценарий без всякого восторга. Ну, понятно. Директора все студии ворчали, что история слишком туманная. В ней нет морали, нет динамики. А мультфильм выпустили с небольшим тиражом, но когда он попал на экраны, внимание, кинотеатров, зрители выстраивались в очереди. Вот. Лента шла в прокате больше года, но потом уже на киноэкранах, вернее, на телевизионных экранах, где вот, в принципе, мое поколение уже видело «Ежик в тумане» на телевизионных экранах кино не смотрели. Спасибо большое, Юрий Норштейн, мысленно вместе, молодец, что и появился на свет. И спасибо за «Ежик в тумане» от мирового, так сказать, зрительского. Люда.

0: Восток! Вундершул, товарищи! Один из
1: Люди бодрые!
0: Знаменитый немец
1: СНХ
0: родился!
1: Плюс.
0: Знаменитый немец! Мы его назвали свистящим американцем, вот, а он был знаменитый немец. Ребята, Клаус Майне, сегодня день рождения у Клауса Майне, вокалист немецкой рок-группы «Скорпионы». Вот, The Scorpions, конечно же. Ну и вот эти вот, вот эти перестройка, вот это Wind of Change, конечно же, набила оскомину. А, как все это оказалось четко, конкретно. Вот, вот. 81 год, во время записи альбома, Клаус полностью потерял голос. Кстати, между прочим, такое, представляете себе, в творчестве, да? Когда ты, ну, вот и только начали, вот, а голос теряет. Вот, настолько в отчаянии был, что предложил гитаристу, говорит, бросайте меня, идите дальше, найдите себе другого. Вот, а я здесь останусь под кустом. Но группа его тогда поддержала. Две сложнейшие операции в Австрии происходили и долгие месяцы реабилитации. Смотрите, когда он вернулся, врачи и музыканты обомлели. Диапазон его голосовой стал даже шире. Вокал стал чище. То есть не зря поверили, не зря не бросили, понимаете, комрада, а под кустом. Значит, что касается фирменного кожаного билета, берета, значит, у него есть берет, он все время в берете. Неотъемлемая часть образа с конца 80-х. Ну, догадались уже, почему? Лысеть начал, да? Лапеция, товарищи, лапеция! Вот, а он стеснялся, говорит, давай буду носить этот бронеберет. Вот, за десятилетие у него собралась огромная коллекция беретов. Еще бы, конечно же. Вот, но на публике его с непокрытой головой, ну, это редкость, вот только свои, да. Ну, что касается еще прикольного, что у нас есть. На заре карьеры в 70-х Клаус много работал со специалистами, чтобы избавиться от жесткого, тогда в 70-е, немецкого акцента. Слушайте, где? Вот смотрите. А это уже какой-то 80 какой? 84, 85-й? Walking down the street. Вот до этого он был walking down the street. Вот, а тут прям красивые овчечицы. И хочется зажигалку зажечь, конечно же. 26-й год продолжает активно гастролировать. Вот его и к нам приезжает время от времени. Ну и большое спасибо, хочется сказать, за вот эту вот штуку, которую мы назвали, ну, не знаю, они назвали, мы назвали, не знаю, баллады. Баллады про любовь, лиричные песни, конечно же. Ну, а он со своей стороны в феноменальной физической форме. Видели, как чувак выглядит? Вот. А ему, между прочим, уже, если так считать, то 2 миллиона 654 тысячи лет. Ну, а сегодня в Wind of Change мы играть не будем. Мы сегодня немножко возьмем другую балладу. Она еще Still Loving You. Это я по-прежнему люблю тебя. Ну, немножко. Классная же она такая. Давай. Time. Время. And it's time. Нужно просто время. Чтобы вернуть твою любовь. А я буду рядом. И только любовь сможет однажды вернуть твою любовь. А я буду рядом.

же к этому моменту уже все там пригласили, и да, если это белый танец объявили, то тогда уже дамы пригласили, уже все тут начали, начинали неистово танцевать на танцплощадке.

0: меня нету шансов начать все сначала, ведь я так тебя люблю. Что имеем, не храним, потерямши, плачем. Примерно так, ребята.
1: Владимир Вэлл, маэстро и его друзья.
2: На СВХ+.

0: Господи.
1: Да! Кукрыниксы! Всем кукрыниксы! И... прощаться будем до завтрашнего денечка, моншеры. Сегодня еще тепленько. Ванговали, что
0: все, с понедельника минус 200 градусов будет.
1: Шиш там два, наврали, это приятно. Все, до завтра, через минут 10 уже встречаем в эфирной студии Полину Кузьмину. Вечерочком Димхаров. Подскандыбает уже на мягких лапках. А с вами в 7 утра завтра. Назначаем рандеву. Адиос, шоу «Люди бодрые». Адиос, мои прекрасные друзья и любители радостей.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истек срок, отведенный Андрису Кулбергсу, кандидату в премьеры, на создание нового правительства. Он встретился в Рижском замке с президентом Эдгаром Линкевичем. Имена, фамилии конкретных министров назовут завтра. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Отраслевая ассоциация сообщила, что из-за повторяющихся инцидентов в приграничье отрасль вошла в острую фазу кризиса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня истек срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьеры Андрису Кулбергсу из партии Афинотой Саракс. Час назад Кулбергс начал встречу в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Линкевичем, которому тот и доверил формирование кабинета. И в эти минуты идет пресс-конференция Кулбергса и Линкевича. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации, дележку постов они по-прежнему не комментировали. Ранее сообщалось, что каждый из четырех коалиционных партий, это Апвенота и Саракс, Яуна Венотиба, Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение Веселатвия, ТБЛННК, достанется по четыре ключевых должности, включая министерские портфели и пост спикера Сейма. Сегодня после встречи в Рижском замке кандидат в премьеры Кулберг сообщил, что партии уже определились с распределением сфер ответственности, однако имена фамилии конкретных кандидатов в министры он назовет завтра во второй половине дня. По договоренности партии, партия премьера Апвенота и Саракс получит пост главы правительства, а также Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство по региональному развитию. Яун Венотиба получит пост главы Минздрава, Министерства иностранных дел и Министерства сообщения. Национальное объединение Весулатвия ТБЛННК будет руководить Министерством внутренних дел, Министерством культуры и Министерством образования и науки. И Союз зеленых и крестьян получит Министерство благосостояния, Министерство земледелия, Министерство экономики, как и сейчас, а также пост спикера Сейма. То есть, скорее всего, спикер Сейма в Латвии не поменяется. Этот пост занимает Дайга Мериня, представитель Союза зеленых и крестьян. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение приняли, к примеру, Резекненская вторая средняя школа, третья основная школа и государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили поменять систему оповещений. Предупреждения теперь будут двух уровней – желтый и оранжевый. Желтый – это информирование без требования немедленных действий. Оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Вооруженные силы не исключают рассылки экстренных оповещений в дальнейшем. Кроме того, на выходных в субботу под Красловой упал и взорвался иностранный дрон, незамеченный латвийскими военными. Поисковые работы у озера Дриджа под Красловой они закончили вчера, в воскресенье. Фрагменты аппарата собрали для дальнейшего изучения. Что это был за беспилотник, пока неизвестно. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Местная отраслевая ассоциация сообщила, что из-за повторяющихся инцидентов в приграничье и постоянных оповещений отрасль вошла в острую фазу кризиса. Иностранные туристы и туроператоры массово отменяют поездки, доля отмен уже достигла 60%. Отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Часть самоуправлений ограничили поездки школьников в Латгале. Жители Латвии тоже все чаще отказываются от поездок в регион из-за ощущения небезопасности. В результате бронирования в гостиницах, гостевых домах, кемпингах, ресторанах сократились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ассоциация предупреждает о рисках остановки бизнеса, увольнений и цепной реакции для местных производителей, общественного питания и перевозчиков. Ассоциация настаивает, что экономическая устойчивость приграничья – это вопрос национальной безопасности, и нужно принимать срочные меры, а именно временно отменить налоги на рабочую силу до конца 2026 года в Латгале, ввести целевые дотации на оборотные средства по типу тех, что действовали во время пандемии ковида, а также начать государственную кампанию по продвижению Латгалы как безопасного направления. Эту кампанию могло бы курировать Латвийское агентство инвестиций и развития. середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах Латвии пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курземы, а также в Земгале и Риге. Завтра днем местами также пройдут дожди. Порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло, плюс 15, плюс 20 градусов. В среду и четверг похолодает, ожидается не больше плюс 11, плюс 15 градусов. Еще усилится ветер, будет в порывах достигать 15-20 метров в секунду. По всей Латвии ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше осадков при этом будет на востоке страны, меньше на западе Курземы. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться, ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск ночных заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня, то есть на следующей неделе, погоду в Латвии будет определять циклон, то есть ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: сейчас планирую коротать трудовой день, но с любимыми радиослушателями. Здравствуйте, привет, какие вы все классные, красивые, замечательные. Надеюсь, в хорошем настроении выходные были волшебные и в плане погоды, и в плане насыщенности и зрелищности. Сколько всего происходило, как наши ребята сыграли, порадовали хоккейных болельщиков. Это фантастика, замечательно. Осталась единственная игра Латвия-Венгрия, где у латвийской сборной безусловно есть все шансы показать вновь классную игру и одолеть противника. Но не будем забегать вперед. Хотя нет, я забегу вперед, потому что мы как бы обещали, что сегодня вот после встречи сборной Латвии здесь у нас со сборной Америки и со сборной Великобритании с комментариями появится спортивный обозреватель и журналист Анатолий Крейпенс. Анатолий передавал всем привет и сказал, что он как раз-таки появится у нас в среду уже после самого знакового, значимого поединка Латвии и Венгрии. Тогда уже все будет ясно, выходят ли ребята в плей-офф или нет. И вот даст свои прогнозы и комментарии. Но если у вас есть какие-то вопросы Анатолию Крейпенсу, вы их можете задавать. Я их в специальную папочку такую складирую и потом озвучу. Наш номер для общения 25-45-25-25 ничего не изменилось, поэтому я жду от вас сообщения не только на спортивную тему, но и вообще, как у вас дела, дорожная информация. И, конечно, будут у нас и конкурсы, где данный номер телефона вам опять может помочь выиграть классные подарки. У меня тут подарочные карты и на 50 евро, и на 250 евро даже есть. Но об этом немножечко позже. Пока еще раз радуюсь, что мы вместе. 25 мая, понедельник. Поехали!
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: «Суха Плюс» — это твой плюс.
2: СВХ плюс.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Лишь 11 из 27 стран-членов ЕС полностью готовы подключиться к новой базе биометрических данных 12 июня, дню, когда должен вступить в силу пакт о миграции. 9 стран вообще не приступили к тестированию. Только 5 стран приняли необходимые национальные законы. Это не технические сбои. Это политическая реальность, которую Брюссель годами отказывался признавать. Комиссия теперь угрожает процедурами о нарушении против тех стран, которые не готовы. Это классический брюссельский сценарий. Принимают сложное регулирование, устанавливают нереальные сроки, а затем наказывают государства-члены за то, что они не выполняют бюрократические требования. Мы, патриоты Европы, предупреждали, решение миграционного кризиса не в увеличении брюссельской бюрократии, а в эффективных границах, быстром возвращении и праве государств самостоятельно принимать решения. Европа должна защищать границы, а не создавать бюрократические конструкции.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.

0: завтра. Вот такое магическое слово, которое иногда ни к чему не приводит. Что завтра джаз? Давайте сегодня можно уже джазануть, потанцевать. Понедельник, замечательный день, когда мы опять встретились, 25 мая. Спасибо большое всем, кто присылает свои тут картинки, сообщения, делится, как правило, выходные дни. Вот Оскар прислал очень красивую цветущую яблоню, выходные провел на даче. Яблони цветут. Это прекрасно. Ну а сейчас большой привет и сообщение для всех автоводителей. Здравствуйте, внимание, с сегодняшнего дня в нашем городе, в городе Рига, стартует сезон дорожных ремонтов и новые ограничения движения. Уже сегодня рабочие вышли на улицы Пернавас и Тербатас, там начали менять покрытие тротуаров, будут укладывать новую брусчатку, устанавливать тактильные полосы и приводить в порядок бордюры. В ближайшее время техника появится и на улице Мелдру, где обновят почти 1,5 километра покрытия. Это только начало. Летом ремонты ждут еще целый ряд улиц по всему городу. Так что будьте готовы. Местами возможны ограничения движения, перекрытия тротуаров и дополнительные задержки в пути. Ну а сейчас важная информация для тех, кто ездит через Стейку или проживает. Возле Рижской средней школы вводятся серьезные изменения движения. На улицах Талыва, Алжи и Айскра около скорость снижают до 30 км в час, а на улице Лаймдотас вообще до 20 км. Кроме того, Лаймдотас станет односторонней. Движение будет только в сторону улицы Айскра около. Появятся новые парковочные зоны для родителей, новые пешеходные переходы и сужение проезжей части возле школы. Так что, если ваш утренний дневной маршрут проходит через Стейку, я рекомендую вам закладывать, так скажем, экстра тайм, экстра время, внимательно следить за новыми знаками. Безопасность школьников – приоритет. Значит, ездить придется спокойнее и медленнее. Впрочем, школьники уже совсем скоро уйдут на летние каникулы. Может быть, младшие классы вообще уже там завершают потихонечку. Я хочу, безусловно, поддержать всех старшеклассников. Ну и родителей. Да, это тоже очень волнительный момент. Конец учебного года. Держимся, справимся, все будет прекрасно.
1: СВХ плюс.

Музыка для всех. О-о-о, как же я в тебя влюбился. О-о-о, сбила с ног, не зацепил. Только хиты. Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя. Только твоя музыка. Это...

0: всем здравствуйте, кто к нам только что присоединился. Мы тут сидим, большой компанией, у нас все в порядке и замечательно. Юлечка прислала здесь фотографии в очень красивом одеянии, наряде. И сама какая яркая, статная красотка. Юля присутствовала на фестивале «Майский граф» в эту субботу. Видно, что вы суперски провели время. Класс, спасибо, Юлечка. Так, Серега пишет, тут прислал мне фотографии. И у меня в этом году кедр с шишками будет, давно не было. И вот фотопроф здесь маленькие пока что, они такие еще розовенькие, но будут увеличиваться эти шишки и станут большими. Класс! Давайте следить за их ростом, Сереж. Присылайте нам, ну не каждый день, ну там, как у них дела у ваших кедровых шишек. Может быть, и орешки потом будут. Так, вообще сегодня 25 мая, дорогие мужчины, замечательные вы какие. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. То, что в Латвии огромное количество хоккейных болельщиков, это ясно, но также, безусловно, и очень много тех, кто обожает футбол. Праздник игры, который объединяет миллиарды людей по всей планете. Вот только представьте, по статистике футболом интересуется более 4 миллиардов человек в мире. Это самый популярный вид спорта на Земле. И кажется, у каждого есть свой любимый клуб, свой любимый игрок. Или хотя бы мы следим за тем, как там дела в личной жизни у Роналдо. Даже девчонкам футбол тоже нравится. Следующий чемпионат мира по футболу стартует уже совсем скоро, уже 11 июня, продлится до 19 июля. И, как мы знаем, впервые турнир примут сразу 3 страны: США, Канада и Мексика. Такого, если я ничего не путаю, еще не бывало. Будет такой мировой праздник эмоций, драйва, больших побед. И футбол, безусловно, это ж не только, так скажем, счет на табло. И, в общем, мальчики в шортиках, которые бегают симпатичные, и сопереживания где-нибудь в баре с бокалом пенного. Это еще и огромная польза для здоровья. Футбол помогает держать себя в форме. Игра улучшает выносливость, тренирует сердце, тренирует реакцию. Еще футбол учит работать в команде, быстро принимать решения, справляться со стрессом. В общем, обычный матч с друзьями после работы, даже если вы не профессиональные игроки, это уже такой классный способ перезагрузиться и зарядиться энергией. В общем, сегодня, дорогие друзья, отличный повод поздравить всех, кто любит футбол, играет, смотрит, болеет или просто не может пройти мимо мячика. Со Всемирным днем футбола! Вот, пусть в вашей жизни будет больше красивых голов, ярких эмоций, побед не только на поле, но и каждый день. Я еще, кстати, заметила, когда играют, ну, просто в любительские футболы, просто рядом там проживаю со стадионом, всегда какой-то вот найдется один особо активный, даже не игрок, а комментатор, вот, который комментирует очень громким голосом все, что происходит на поле. Он всем раздает советы. Мне кажется, он раздражает абсолютно всех, кто в данный момент на поле, но, видимо, там какие-то дружеские отношения, никто ему ничего не может сказать, но все время вот один человек выделяется особенно. Если меня слушает такой вот человек, привет вам. Нет, футбол классно, и футболистики, конечно, тоже такие все, не зарабатывают хорошо. Ладно, хорошо, всех еще раз со Всемирным днем футбола, ура!
1: В эфире СВК Плюс, Полина Кузьмина.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
5: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

0: поразило меня просто. И сама Наталья пишет, что ее тоже поразило световое шоу и такие фейерверки в эти выходные в Рижской пристани. Атмосфера была фантастическая. Огни, музыка, отражение в воде, салюты. Все выглядело очень масштабно и красиво. Да, действительно, я вот в сторис у некоторых друзей тоже заметила, видела. Подумала, что они куда-то улетели. Нет, это у нас, оказывается, в Риге такая красота была. Супер. Смотрите, никуда и улетать не надо. 25 мая сегодня. Сегодня понедельник. Часто в понедельник, особенно если успешно, удачно прошли насыщенно выходные, как-то вот тяжеловато. Голос немножко сел, пока раскашляешься. Но, тем не менее, звезды и астрологи советуют нам не раскачиваться слишком долго. Этот понедельник, по их мнению, идеально подходит для быстрых решений, новых идей и наведения порядка и в делах, и, главное, в нашей головушке. День должен быть активным. Кому-то придется резко менять планы, кому-то отвечать на важные звонки или принимать неожиданное решение. Главное сегодня, утверждают астрологи, не тянуть время. Чем быстрее реагируете, тем удачнее скложится ваш день и складывается. Астрологи уверяют, что 25 мая особенно хорошо начинать что-то новое, от тренировок и диеты до рабочих проектов и даже небольших перемен в жизни. Так что если откладывали все на завтра, завтра наступило. Вот оно. Отличный день, чтобы написать человеку, которого давно вспоминали, разобрать накопившиеся дела или, наконец, сделать то, что откладывали с прошлой недели. Так что, если кому-то очень хотелось вам написать, но вы стеснялись, нужно сегодня себя как-то преодолеть. Но, в конце концов, не ответит. А так сидеть себе и думать, а что вот, а так хочется написать, а я там стесняюсь. Не, попробуйте. Не ответит, до свидания. Вечером звезды советуют сбавить обороты. После насыщенного понедельника организму нужен перезапуск, прогулка, вкусный ужин, футбол. Сегодня же Всемирный день футбола. А ну, какой-нибудь другой вид спорта. Сериал. Ну, или просто отдых без лишнего шума. И еще важный совет на сегодня от астрологов. Не спорьте по мелочам. В дороге и на работе понедельник сам по себе эмоциональный день. А лишние конфликты сейчас никому не нужны. Так что, дорогие слушатели, пусть этот понедельник будет не тяжелым, а продуктивным. Успехов!
1: Что?
2: Весна.
1: Где?
2: На СВХ Плюс.
1: Когда?
2: Прямо сейчас.
1: Весна на Плюсе!
3: Весна.

0: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс. Ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены. Для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

Всем привет! Я бы сейчас хотела вместе с вами обратить внимание на новую активность в нашем радиоэфире, которая будет происходить всю эту неделю, примерно в 12 часов 20 минут. У нас будут конкурсы вместе с застройщиком ЕИТ Латвия. Мы предлагаем вам заполнить короткий, ну так скажем, лайфстайл-тест, узнать, какой тип жилья вам подходит больше всего и автоматически стать участником в розыгрыше подарочной карты на 250 евро. Может быть, вы динамичный охотник за возможностями, может, ценитель городского баланса или настоящий искатель тишины и стабильности. Этот тест можно пройти на портале radio.svh.lv. Вот вы заходите radio.svh.lv, здесь можно найти сразу эту новость, она наверху. Испилде тесту курте у патеса и бывает за эту дзивот. Заполни тест, где тебе на самом деле надо было бы жить, и выиграй подарочную карту на 250 евро в Стокман. Дальше крутите, здесь условия, испилде тесту, заполнить тест, и вот на три вопроса, на 7 вопросов надо будет ответить, пройти этот тест. Это для тех, кто самостоятельно будет проходить на портале Радио СВХ. Но это еще не все, о чем бы я хотела вам сказать. Уже сегодня в прямом эфире мы вместе с одним из вас, из слушателей, пройдем данный специальный тест в прямом эфире. И если вам повезет, то вы можете выиграть приз дня – подарочную карту на 50 евро. Что для этого нужно сделать? Чтобы принять участие, вам нужно прислать нам WhatsApp на номер 2545 2525. Участвует только WhatsApp. 2545 2525. Ответ на вопрос, где мне на самом деле стоит жить? Ну, подумайте, в городе, в деревне, на селе, может быть, в космос улететь. И это будет как такая заявка на участие. И прохождение теста уже потом вместе со мной. Мы рандомно выберем слушателя, позвоним по WhatsApp и пройдем вот всю эту процедуру здесь в прямом эфире. Я надеюсь, все понятно. Я объяснила, если что, в рамках будущего часа еще раз повторю, мы с вами закрепим данную информацию. А пока пишите на номер 2545-2525, где вам на самом деле стоило бы жить. Жду.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются только местами в восточных районах. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Днем по стране от 14 до 22 градусов. Прохладнее, как обычно, на побережье. Лепая Вентспилс сегодня плюс 14, плюс 16 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 21, в Риге около плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня истек срок, отведенный Кулбергсу на создание нового правительства. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и сам Кулбергс дали пресс-конференцию, рассказали о том, как распределяться сфера ответственности между четырьмя партиями. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Местная отраслевая ассоциация сообщила, что отрасль вошла в острую фазу кризиса. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня истек срок, отведенный на создание нового правительства кандидату в премьер Андрису Кулбергсу из партии Апвенотайс Саракс. Час назад, а точнее уже два часа назад, Кулбергс встретился в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который и доверил ему формирование кабинета. На выходных политики продолжали переговоры, дописывали проект правительственной декларации, который сегодня Кулбергс представил президенту. Дележку постов политики по-прежнему не комментировали. Ранее сообщалось, что каждый из четырех коалиционных партий достанется по четыре ключевых должности, включая министерские портфели и пост спикера Сейма. Сегодня после встречи в Рижском замке кандидат в премьеры Кулбергс сообщил, что имена фамилии кандидатов в министры он назовет завтра во второй половине дня. А с распределением сфер ответственности партии уже определились. Апвенотайс Саракс получает пост премьер-министра, а также будет руководить Министерством финансов, Минюстом и Министерством регионального развития. Яуна Венотеба оставит за собой Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения. Ими, скорее всего, продолжат руководить Байба Бражи и Хасам Абумери. Кроме того, представители партии Эвики Силини, бывшего премьера, возглавят Министерство обороны и Министерство сообщения, которым до этого руководила партия Прогрессиве. Она теперь в оппозиции. Национальное объединение Висы Латвии ТБ ЛННК сможет назначить четырех своих министров. Главу МВД, министра культуры, министра образования и науки и главу Министерства климата и энергетики. Его сейчас контролирует Союз зеленых и крестьян. Эта партия, выходит, останется при трех ведомствах. Министерство экономики, Министерство земледелия и Министерство благосостояния. Плюс зеленые крестьяне сохранят и пост спикера Сейма, который сейчас занимает представитель этой партии Дайга Мериня. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат учебный год на удаленке, полностью или частично. Такое решение приняли, к примеру, Резекненская вторая средняя школа, третья основная школа и государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов. Остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили поменять систему оповещений. Предупреждения теперь будут двух уровней – желтый и оранжевый. Желтый – это информирование без требования немедленных действий, а оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Вооруженные силы Латвии не исключают рассылки экстренных оповещений в дальнейшем. Кроме того, на выходных в субботу под Красловой упал и взорвался иностранный дрон, незамеченный латвийскими военными. Поисковые работы у озера Дриджа под Красловой военные закончили в воскресенье. Фрагменты аппарата собрали для дальнейшего изучения. Что это был за беспилотник, пока неизвестно. Частая воздушная тревога из-за дронов губит туризм в Латгале. Местная отраслевая ассоциация сообщила, что из-за повторяющихся инцидентов в приграничье постоянных оповещений отрасль вошла в острую фазу кризиса. Иностранные туристы и туроператоры массово отменяют поездки. Доля отмен уже достигла 60%. Отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Часть самоуправления Латвии ограничили поездки школьников в Латгале. Жители Латвии тоже все чаще отказываются от поездок в этот регион из-за ощущения небезопасности. В результате бронирования в гостиницах, гостевых домах, кемпингах и ресторанах сократились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ассоциация предупреждает о рисках остановки бизнеса, увольнений и цепной реакции для местных производителей, общественного питания и перевозчиков. Ассоциация настаивает, что экономическая устойчивость приграничья – это вопрос нацбезопасности. В открытом письме она просит принять срочные меры поддержки, а именно временно отменить налоги на рабочую силу до конца 2026 года и ввести целевые дотации на оборотные средства предприятий по модели в ковидного периода, а также начать государственную кампанию по продвижению Латгалы как безопасного направления. Курировать эту кампанию могло бы Латвийское агентство инвестиций и развития. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 89 дорожно-транспортных происшествий, травму получили 9 человек. Полиция задержала за сутки 13 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. У 11 водителей было больше 1,5 промилле, то есть начато всего 12 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила вчера 451 протокол, из них 185 за превышение скорости. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курзема, меньше в других районах. Кроме того, дожди будут в Земгале и Риге. Завтра днем местами также ожидаются осадки. Порывы западного, северо-западного ветра еще усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем завтра будет еще сравнительно тепло, плюс 15, плюс 20. Похолодает в среду и четверг, ожидается не больше плюс 11, плюс 15 градусов. Еще усилится ветер, его скорость в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, особенно на побережье. По всей стране ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше осадков будет на востоке страны, меньше на западе, Курзема. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться, ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск ночных заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня, то есть на следующей неделе, погоду в Латвии будет определять циклон. Соответственно, ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: будем музыку слушать, в конкурсах участвовать. Напомню, что в рамках этого часа состоится конкурс вместе с застройщиком Hit Latvia. Я вам предлагаю пройти короткий лайфстайл-тест вместе со мной здесь в прямом эфире. Но сделать вы это также можете и самостоятельно, если зайдете на сайт radio.svh.lv. Кто вы? Динамичный охотник за возможностями, ценитель городского баланса или, может быть, искатель тишины и стабильности? Все это можно узнать, пройдя тест. Главное, что вы можете претендовать на приз недели, подарочную карту в Stockmann на 250 евро, но также вы можете претендовать и на приз дня. Для того, чтобы прислать заявку и пройти тест здесь со мной в прямом эфире, вам нужно отправить на WhatsApp на номер 25452525 сообщение, где мне на самом деле стоит жить. Это ваша заявка на участие. Уже много кто прислал, лучше всего в центре города, кто-то в деревне, в Антарктиде. Мне стоило бы жить в дупле. Я обожаю фисташки и орешки, как белка. А Тата пишет, я уже живу в Гарсемсе, поселок и море рядом, подальше от цивилизации, ближе к природе. А также кто-то пишет, Инара, что мне кажется, мне действительно стоило бы жить ближе к воде, к озерам, рекам, а лучше к морю. Там я будто остановлюсь спокойнее, живее и счастливее. А если бы мой дом стоял прямо на берегу моря, где слышно шум волн и видно горизонт, это, наверное, было бы мое идеальное место для жизни. Денис из Ирландии пишет, что его идеальное место для жизни – это в Ирландии. Виктор пишет, что он бы хотел со своим ребенком с бригады Вечного Солнца 19 человек нас на планете Альфа-Центавр. Огромное красивое море, чтобы было там и 300 девушек прекрасных. Из волн выходят ясных, и так каждый день, ну и ночь. Я думаю, за все эти годы построили только, ну, много частных домов, около 200, чтобы мы это заслужили. А забыл рядом океан, и чтобы сама золотая рыбка служила бы и нам, и была у нас на посылках, и кормили бы мы ее, скажите так. Вот. Да, Виктор, спасибо, спасибо, более чем развернутый ответ, и заявка принята. Мишка у моря, Ирина. Мне хотелось бы чередовать жизнь в городе с жизнью на природе за городом. Напомню, что присылая свои вот такие вот на WhatsApp сообщения, вы претендуете на то, что кому-то из вас я наберу совсем скоро, и мы с вами будем проходить в прямом эфире тест, и вы автоматически получите приз дня, подарочную карту на 50 евро. Наталья хотела бы жить в Италии на берегу Адриатики. Ты построил рай, но...
1: Мне ближе холод, чем пылающий факел. СВХ плюс.

0: novembrī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Armands Rimī karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaide līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo 3 veidi 50 grami 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami 3,59 €. Rimī.
1: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Маму, капец би ярости тик дауд ципар лае приктос?
4: Ох, кадрейс там бие. Картис нумур, сварц, терминч, ну кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām!
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на VisionExpress.lv.
8: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
9: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров – 3,99. Мульча средней фракции – 50 литров – 3,59. Петунья – всего €69. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Готовься к лету вместе с Юск. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.

0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
1: Итак, прямо сейчас у нас замечательная активность произойдет в нашем радиоэфире. Многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, и оказывается, что застройщик ГИД Латвия работает над этим уже более 28 лет. Эта компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными и энергоэффективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известные горожанам зеленые кварталы, такие как Марпагалмивагенскалнси, Силваснами и Каеваскварталс. Сейчас ГИД Латвия активно продолжает расти, недавно начав новый проект Смилгу в Плявниках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания Рубинс. Поэтому, если вы ищете новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложение. И я хочу напомнить, что в рамках этого часа, уточнила я время, в 12 часов и 40 минут, так что у вас еще есть возможность нам дописать ваши заявки на WhatsApp, вы можете претендовать на приз дня. Еще раз хочу объяснить, если вы зайдете на сайт radio.svh.lv, здесь вы найдете сразу такой баннер, видно красивое жилье, написано призыв из пилдетесту, курте упате, если бывает за эту дзивет, и можете выиграть карту на 250 евро в Стокман. Вот вы это проходите. А кто-то из наших радиослушателей сможет все пройти здесь в прямом эфире вместе со мной. Для этого вам нужно написать нам на WhatsApp уже номер 25452525, где бы вы, по вашему мнению, где бы вам следовало бы жить. Уже очень много есть разных заявок. Италия еще раз упоминается у Германа. Дина пишет, что добрый день, где мне было бы лучше жить? После жизненных скитаний, замужества, развода детей, смены работы, потери близких, с годами поняла, что лучшее место, где я жила, это дом моих родителей. Там всегда было уютно, тепло и обнимашки. Место, где я бы хотела жить снова и снова, дом моих родителей, где мы все вместе, пишет Дина. Далее у нас есть еще сообщение от Светланы. Хочу быстрее жить на даче около моря. Марина тоже пишет, что около моря это вот идеальное место, где она хотела бы жить. Итак, 12 часов и 26 минут. Уточнила я время выхода, именно когда мы будем дозваниваться, это 12:40. И замечательно. Сегодня мы с вами, так скажем, разогреваемся. А для того, чтобы понять все условия, напомню, что данный конкурс у нас будет происходить на протяжении всей недели. Каждый день можно выиграть 50 евро, а также 250 евро, если вы заполните и пройдете тест онлайн.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
1: Итак, прямо сейчас у нас произойдет конкурс вместе с застройщиком ГИД Латвия. Мы вас призываем пройти короткий лайфстайл-тест, узнать, какой тип жилья вам подходит больше всего, а главное, автоматически участвовать в розыгрыше подарочной карты на 250 евро от Stockmann. Ты динамичный охотник за возможностями, может, ценитель городского баланса или, может быть, искатель тишины и стабильности. Все это мы узнаем, если вы пройдете тест. Тест доступен на сайте радио svh.lv. Ну, а сегодня в эфире мы выберем одного из слушателей. Вместе пройдем специальный тест здесь, в прямом эфире. Где тебе на самом деле стоит жить вместе с ГИД? Это еще не все. У вас будет шанс выиграть приз дня. Подарочную карту на 50 евро. Чтобы участвовать, отправь нам заявку на WhatsApp 25452525. Сообщение, где мне на самом деле стоит жить. И мы вот рандомно. Это ваша заявка на участие. Шанс пройти тест в прямом эфире. Вместе с нами мы рандомно выберем слушателя и свяжемся с вами по WhatsApp. Скоро я уже это сделаю. Мне не терпится, когда я услышу ваш голос в прямом эфире. И мы с вами вместе будем проходить тест. Я страсть как обожаю проходить тесты. А тем более, если это еще и подкреплено таким обалденным подарком. Вообще супер. Спасибо большое, ГИД Латвия. Итак, вот еще у нас есть вариант. Пишет нам Анжела. Тоже хочет жить либо около моря, либо около водоема. Ольга, на деревне у бабушки больше всего. Она чувствует себя комфортно. А Вячеслав где-нибудь на берегу Латгальских озер. Там так хорошо и уютно, а не в городе, где вся эта суета. Ну что, прямо сейчас для меня надо будет... Так, я просто кручу, верчу. Вот Дарья тоже пишет около морюшка. Кручу, верчу, нажимаю, нажимаю здесь, вот выбираю, пробую дозвониться до кого-то из слушателей. Кто, соответственно, нам написал? Алло?
2: Алло.
1: Наталья?
2: Да.
1: Вы меня слышите?
2: Слышу.
1: Это Полина Кузьмина, радио СВХ+. Как у вас есть время пройти тест и выиграть карту от Stockmann на 50 евро?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Давайте. Здесь просто тест. Здесь даже вот первый вопрос. Как вы лучше всего проводите выходной день? Вариант первый – активно. Вариант второй. Больше вот вы предпочитаете прогулки на природе, время с семьей и такой спокойный вечер дома. Либо вам нравится бранч, прогулка по городу и там какое-то мероприятие, встреча с друзьями.
2: Ну, давайте Б.
1: Это прогулка на природе, время с семьей. Хорошо, нажимаю галочку. На-ка, Майс, вопрос вам. Так, как вам кажется, какое место жительства для вас было бы самым большим бонусом? Это зеленая зона с возможностью прогулок, также покой после напряженного трудового дня. Вариант второй – быстрый как бы доступ до рабочего места, чтобы было рядом вот сообщение, все очень удобно, транспорт и так далее. Либо какое-нибудь очень красивое такое вот место, двор, атмосфера, такой вайб прекрасный, чтобы можно было как бы и от центра немножко далеко, но и в то же время встречаться с людьми.
2: Третий.
1: Третий. Нажимаю так. Накамайс. Таус идеал свакрс пэздарба. Ваш идеальный вечер после работы. Это быстро перезагрузиться. Какая-нибудь тренировка, встречи, ужин, планы на будущий день. Второй вариант. Ужин арпус майс. То есть вне дома. Это кафешка какая-нибудь, прогулка, культурное мероприятие. Или идеальный вечер. Это дома, в кругу семьи. И, может быть, какая-то спокойная прогулка перед сном.
2: Первый.
1: То есть тренировка, что-то вот так.
2: Да.
1: Вот. Хорошо, дальше, следующее. Какая вы соседка? Как, то есть, и какая меньше? Вы тихая, такой спокойный человек, уважаете покой других людей. Вы, это первый вариант. Вариант второй, вы достаточно активная, часто в движении и дома вообще мало находитесь. Или вариант третий, вы дружелюбный человек, открытый и любите находиться среди людей, ну такой как бы не то, что в сообществе соседей, но вот как-то вместе так жить, общаться.
2: Наверное, первый скорее.
1: Хорошо. Так, следующие еще три вопроса. Так, о чем вы чаще всего думаете, когда выбираете место жительства? Вариант первый. Насколько быстро вы можете вот, из этого места жительства добраться до того места, где, куда вам нужно, ну, скажем, на работу, там, тренировку и так далее. Второе. Главное, чтобы у этого места было какое-то такое особенное ощущение, атмосфера и какой-то свой такой характер, то есть что-то такое необычное. Или чтобы там было безопасно, спокойно и отлично на будущее, то есть такое долгосрочное жилье вы выбираете?
2: Первый, наверное.
1: То есть главное, чтобы было удобно добираться. Еще два вопроса в этом тесте. Как вы относитесь к практическим вещам? Первый ответ. Для меня очень важно, чтобы эта вещь была практичная, для того, чтобы я могла ее использовать, и она была безопасная. Второе. Мне нравится, когда все продумано, функционально. И вариант третий. В принципе, мне самое важное, чтобы эта вещь была экологичная и подходила для меня в том числе. И давала мне хорошее ощущение.
2: Ну, пусть будет третий.
1: Третий и последний вопрос этого теста. Как вы относитесь к шуму в городе? Да? Первый ответ, такой вариант. Меня вообще особо он не мешает мне, не беспокоит, если все остальное удобно и функционально. Дальше. Так, я переняла. Жить в городе это прекрасно, главное, чтобы не был какой-то хаос. И третье, лучше жить где-то подальше от города, потому что мне нравится тишина и спокойствие.
2: Первый.
1: Особо вас не волнует. Так, парадит отбилдес. Теперь мы смотрим ваши ответы. Вам на самом деле нужно жить в Рубине. Рубин — это, я хочу напомнить, что мы этот конкурс проводим вместе с ЕИТ Латвии. Это застройщик. И вот один из проектов. Здесь действительно, если бы вы присматривали себе новое жилье, то данный проект Рубин вам бы очень-очень, Наталья, подошел. Потому что там есть абсолютно все те требования, которые вы в данном тесте перечислили. Если будете менять же, присмотритесь, в общем, к этому проекту. Да, потому что Рубин вам подходит вот и для динамичного такого ритма жизни. Также там отдельно уделяется внимание удобству, функциональности, мобильности и ежедневной эффективности. Наталья, я вас поздравляю. Кстати, мы с вами прошли тест. Я, если вы не против, еще вобью ваше имя и номер телефона сюда, в этот тест, потому что вы также сможете претендовать на приз недели, на карту в 250 евро от Stockmann. Но пока, так как вы с нами проходили этот тест в эфире, я вас поздравляю с тем, что вы уже выиграли карту на 50 евро.
2: Ой, спасибо большое.
1: Я за вас очень рада. Больше информации отправлю вам на WhatsApp. Спасибо вам большое за участие.
2: Спасибо.
1: Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Всего доброго. Вот такая вот активность у нас будет происходить ежедневно на этой неделе вместе с ЕИТ Латвия. И еще, многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, и оказывается, что застройщик ЕИТ Латвия работает над этим уже более 28 лет. Эта компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными энергоэффективными перспективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известные горожанам зеленые кварталы, такие как Марпагалми Вагенскансис, Силоснами и Каевас Кварталс. Сейчас ЕТ Латвия активно продолжает расти, недавно начав новый проект «Смилгу» в Плявниках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания «Рубинс», где, кстати, Наталье было бы комфортнее всего жить. Поэтому, если ищете новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложение.
3: С каждой песней все весеннее и весеннее.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Kopā ar Roda Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
9: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
10: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также заполнив тест «Талерадио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.

53 минуты. Всем прекрасного настроения. Давайте жить нашу лучшую жизнь. Будем здоровы, будем счастливы. Далее у нас вновь дорожная информация. Внимание на сети государственных автодорог. Продолжается сезон строительных работ. Ремонт идет во всех регионах Латвии. В окрестностях Даугавпилс работы ведутся сразу на нескольких участках, поэтому водителям следует учитывать дополнительное время в пути. Автомобилистов призывают соблюдать сигналы светофора.

0: светофоров в зонах ремонта и внимательно следить за дорожными знаками. Так, крупнейшее ограничение движения на главных государственных дорогах вот где. На Даугавпилском шоссе А6 от Госпори до Низгала действуют два участка со светофорным регулированием. Ограничение скорости там 50 и 70 км в час. Если вы там поедете, то учтите, что время проезда где-то 40 минут. От Калништи до Любосте также введены ограничения скорости 50 и 70 км в час. Время проезда примерно 20 минут. На развязке Даугавпилской объездной дороги и до Свента работают три светофорных участка. Проезд займет около 30 минут. На Бауском шоссе А7 при въезде в Ригу продолжается четвертый этап строительства Южного моста, а также создается инфраструктурное соединение для пешеходов и велосипедистов. О каждом заботится. Все это между Кековой и Ригой. Скоро на велике можно будет без проблем рассекать. Но там сейчас движение организовано по одной полосе в каждом направлении. И я думаю, что автомобилисты вспоминают велосипедистов не очень хорошими словами. В часы пик там возможны большие заторы. Вот. Ну и крупнейшее ограничение на региональных дорогах. Это на автодороге Гулбене-Балове-Вилека на границе участок П-35 от Литтене до Балове. Движение на 6 участках регулируется светофорами, и регулировщики даже тоже там находятся. Ограничение скорости 50 и 70 км в час и ориентировочное время проезда 45 минут. И последнее, о чем я хочу сейчас вам рассказать. На автодороге Бауска-Искра-Оклая участок П-87 от Озуолайне до Барбалы действует там 6 тоже светофорных участков и ограничение скорости от 30 до 60 км в час. Очень там все медленно. Участок возле Озуолайне закрыт для транзитного транспорта. Организован местный объезд. Кто нас сейчас слушает за рулем своего транспортного средства, желаю вам счастливого пути. Впереди у нас новости, после них встречаемся.
1: СВХ плюс.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Во второй половине кратковременные дожди ожидаются на востоке страны. Дует северо-западный умеренный ветер. Днем по стране от плюс 14 до плюс 22 градусов. На побережье немного прохладнее. Там плюс 14, плюс 16.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса, допустил президент Эдгар Ренкевич после встречи с Кульбергсом в Рижском замке. Франция экстрадировала в Литву бывшего совладельца Латвии Скрайбанка и банка Снорас Владимира Антонова. Госполиция сообщила о том, что за минувшие сутки в Латвии травмы в авариях получили 9 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса, допустил президент Эдгар Ренкевич после встречи с Кульбергсом в Рижском замке. Сегодня Кульбергс ознакомил Ренкевича с проектом декларации будущего Кабмина и распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персонали стали известны совсем скоро. Самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», известное, заявил президент страны. Ранее уже сообщалось о том, что в правительстве под руководством Андриса Кульбергса политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления и регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют видные политики нового единства. Нацобъединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. СЗК фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения. Также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Ожидается, что завтра в полдень Кульбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Франция экстрадировала в Литву бывшего совладельца Латвии Скрайбанка и банка Снорас Владимира Антонова. В сообщении Генпрокуратуры Литвы отмечается, что Антонов в пятницу вечером был доставлен в Вильнюс самолетом и помещен в изолятор. Антонов был арестован в декабре прошлого года на западе Франции на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой. Все апелляции Антонова, поданные во французские суды, были отклонены. Антонов и другой бывший акционер Снорас Раймондас Баранаускас, который предположительно скрывается в России, осуждены в Литве к лишению свободы на 10,5 лет за 8 умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором этих преступлений. Сообщалось, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509 миллионов евро, причинили ущерб банку Снорас и его кредиторам почти на 467 миллионов, а также растратили еще 14,5 миллионов евро. Банк Снорас был национализирован, его деятельность приостановлена в конце 2011 года, а ликвидация продлена до конца следующего года. В Латвии Скрайбанка также был обнаружен дефицит в размере около 140 миллионов евро. В декабре 2011 года Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным. Госполиция сообщила, что за минувшие сутки в Латвии зарегистрированы 89 ДТП. Травмы в них получили 9 человек. Полиция задержала 13 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. У 11 водителей было больше 1,5 промилле. В целом за пьяную езду начато 12 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила вчера 451 протокол, 185 из них за превышение скорости. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курзема, в Земгале и в Риге. Завтра днем местами также ожидаются дожди. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло, плюс 15, плюс 20. В среду и четверг похолодает, ожидается не больше плюс 11 плюс 15 градусов. Еще и ветер усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. По всей стране ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше всего осадков будет на востоке страны, меньше всего на западе Курзема. С пятницы погода начнет немного улучшаться, ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду в Латвии будет определять циклон, ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

и прекрасного настроения. Курить, понятное дело, здоровье вредить. Да, не нужно, не надо, необходимо. Сейчас самое время отправиться куда-то что-то перекусить, что-нибудь вкусненькое, что-нибудь полезненькое или, может быть, не очень полезненькое, потому что так получается, что все самое неполезное, самое вкусное. Сегодня, кстати, если говорить о каких-то гастрономических праздниках, то сегодня отмечается Всемирный день спагетти. Вот эта вот паста, мне кажется, любимая многими и многими во всем мире. Самая популярная, это, конечно, спагетти болоньезе с мясным соусом из томатов и фарша. Далее идут спагетти карбонара с яйцом, сыром, гуанчале или беконом. Спагетти наполи, как вам такое блюдо? Классика с томатным соусом. Еще популярные спагетти – это спагетти песто с соусом из базилика. Базилика и кедровых орешков, очень вкусно. И также очень популярно, если говорить о топе спагетти, спагетти с морепродуктами очень популярны, особенно в прибрежной Италии. Официально Всемирный день спагетти отмечается 4 января. Но есть еще этого не Международный день спагетти 25 мая. То есть у спагетти в году целых два праздника. Так что если вы сегодня отправитесь на обеденный перерыв, может быть, и отметите его. Всем приятного аппетита. В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Цитаруна. Мешпилс. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

подвигаться, взбодриться, особенно если у вас сидячая работа. А я бы сейчас хотела перенестись в Дубай, снова удивляя туристическими решениями. Там в районе Аль-Мамзар открылся первый в мире круглосуточный частный пляж только для женщин. Это такая часть масштабного проекта развития города до 2040 года. Площадь впечатляет, около 125 тысяч квадратных метров. Территория полностью закрыта, с высоким уровнем приватности и современными системами безопасности. Фото и видео здесь запрещены, весь персонал, только женщины. Спасательницам и любу. Главная особенность – пляж работает 24 на 7, в отличие от привычных так называемых женских дней на пляжах Объединенных Арабских Эмиратов. Есть зона ночного купания, причем с освещением. Есть детская зона. Также доступ к парковой инфраструктуре с прогулочными и велодорожками. Вход на этот пляж абсолютно бесплатный. Проект уже вот обсуждают в международных СМИ. Одни называют его, безусловно, шагом к комфорту и безопасности, другие примером новой модели городского отдыха. Ну вот на фоне подобных решений любопытно, у нас бы прижился такой только женский пляж или нет? Но, тем не менее, я так понимаю, что пляжный сезон уже многие открыли. Эти выходные были удивительными. Только, пожалуйста, помните, что если вы загораете, майское солнышко, оно такое коварное, и можно получить ожог. Врачи напоминают, что именно в мае надо быть аккуратными. Температура еще не всегда высокая. Из-за ветра или облаков легко не заметить, как кожа уже получила ожог. В итоге вот в социальных сетях все больше фото и видео с латвийских пляжей. У меня тоже несколько друзей уже такие обгоревшие. Да, потому что, еще раз повторюсь, вместе с медиками, когда в мае, ну, в июле там все понятно, жарище и так далее. Вот в мае вроде ветер дует, как будто прохладно, а солнце уже шпарит не по-детски. Специалисты советуют не недооценивать его. Даже в такую умеренную погоду используйте, пожалуйста, солнцезащитный крем. Особенно, что там может обгореть? Плечи могут обгореть, нос может обгореть, что. Но если вы на нудистский пляж пошли, там еще другие части тела могут обгореть. Но здесь я фантазию не буду включать свою, а то всех вас обмажу. Вот. И крем, кстати, нужно обновлять каждые пару часов, особенно если вы уже даже открыли плавательный сезон. Ну и последнее. Хочу вместе с врачами напомнить, что головной убор тоже не стоит забывать. Тень и вода – простые вещи, которые реально снижают риск перегрева и ожогов. Прогноз на эту неделю у меня уже есть. Чуть позже вас с ним познакомлю. Пока же желаю всем отличного рабочего дня.

0: дела у вас? Надеюсь, вы тоже можете ответить. Лучше всех все нормально. Если вдруг не так, то желаю вам побыстрее справиться с какой-то проблемой, может быть, которая не позволяет вам ответить, что дела-то лучше всех, дела так себе. Меня больше всего раздражает, когда у родных спрашиваешь, как у тебя дела? Отвечают, нормально. Вот это непонятно. Нормально что? То есть мне почему-то сразу кажется, что что-то ненормально, если говорят нормально. Потому что если бы сказали, что ну, если бы реально было все хорошо, сказали бы, да, все классно, так нормально. Ну ладно, погода у нас вот, кстати, нормальная и не очень-то такая летняя, ветреная, дождливая и прохладная. У нас сводка от наших латвийских синоптиков. В середине этой недели у Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер. Во многих местах ожидаются дожди, температура воздуха будет нехарактерно низкой для конца мая. Так, в ночь на вторник во многих местах пройдут дожди. Осадки ожидаются в основном на севере Курзема, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, а западный и северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до плюс 6 градусов. Ничего себе, а максимальная температура составит плюс 15, плюс 20. В среду и четверг на этой неделе северо-западный ветер в порывах усилится до 20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше всего осадков будет в восточной части Латвии, а самая сухая погода ожидается на западе Курзема. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 11, плюс 15 градусов. В пятницу на этой неделе погода начнет немного улучшаться. Правда, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце этой недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков, а воскресенье может стать самым теплым днем недели. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура.
1: СВК+.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Mēs svēniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

большое. Также привет нашему радиослушателю Станиславу, видимо, да, Стан. Нормально, это значит, дела плохо, но я справляюсь. А, мы обсуждали, когда вот задаешь человеку вопрос, как дела, он отвечает нормально. Вот мне лично не то, что этот ответ раздражает, но действительно, тоже кажется, значит, что-то вот произошло, ну расскажи тогда что. Ну, видимо, как вы и написали, да, согласна, нормально, это значит, дела плохо, но я справляюсь. Пусть у всех будут дела хорошо, а у меня следующая новость такая, вау, какая, Арнольд Шварценеггер, всем известный, какой он в молодости был, да и сейчас тоже дяденька, фору даст и молодежи, мышцы у него все еще присутствуют, и поговаривают, что вернется Арнольд на трон даже через 40 лет. Дело в том, что он возвращается к своей культовой роли спустя более чем 40 лет. Он официально подтвердил, что работа над сиквелом «Конана Варвара» сдвинулась с мертвой точки и назвал примерные сроки начала съемок. Вот он, Арни. По словам Шварценеггера, съемочный процесс стартует уже в следующем году. Видите, сколько планов. Мы снимем короля Конана. Теперь это реальность. Я очень взволнован, сказал Шварценеггер. Проект, кстати, пытались запустить в производство последние 10 лет. Все никак не получалось. К работе над продолжением Шварценеггера привлек Джона Миллиуса. А, это режиссер оригинальной ленты 1982 года. В новом фильме вот этот Миллиус займет еще и кресло продюсера. Сам актер считает, что столь долгая пауза пойдет картине только на пользу, ведь сюжет завязан на возрасте главного героя. Этот фильм не сработал бы сразу после первого Конана. Суть короля Конана заключается именно в том, что он был королем уже 40 лет. Он стал старше, он уже не в той форме, что была в свои лучшие времена, и теперь другие пытаются свергнуть его власть, добавил Арнольд. Напомню, оригинальный фэнтезийный экшен «Конан Варвар» вышел на экраны в 1982 году, был основан на повестях Роберта Говарда. История о выросшем в рабстве гладиаторе, который ищет убийц своих родителей, сделала Шварценеггера звездой мирового масштаба. Безусловно, да. Кстати, вот я тут хотела выяснить среди общественности вообще, кто является самым-самым, но если брать вот боевики 80-х, 90-х, здесь нельзя однозначно сказать, кто лучше, кто хуже. В подобных опросах, безусловно, и всяких там фанатских рейтингах всплывают разные имена, ну, легендарные имена. Конечно, Арнольд Шварценеггер, это Джеки Чан, Брюс Уиллис, Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, куда без него, Стивен Сигал, Брюс Ли, Джейсон Стэтхэм. В одном, кстати, из известных опросов лидировали Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер. Ну а среди фанатов восточных единоборств почти всегда отдельно выделяют Джеки Чана и Брюса Ли. Да, ну, если что, напишите 25-45-25-25, кто для вас является легендарным, легендарной звездой боевиков 80-х, 90-х. Может быть, кого-то вы еще вспомните, кого я сейчас не назвала. 13 часов и 53 минуты. Всем классного дня!

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: В Риге 14 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством Андриса Кулбергса, допустил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Франция экстрадировала в Литву бывшего совладельца Латвии с Краебанка и банка Снорас Владимира Антонова. В середине этой недели синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кулбергса. Это допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Сегодня Кулбергс ознакомил Ринкевича с проектом декларации будущего кабина и распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персоналии стали известны совсем скоро. Самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты даты на посты министров будут известны», заявил президент страны. Ранее уже сообщалось о том, что в правительстве под руководством Андриса Кулбергса политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления и регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют видные политики нового единства. Нас объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. СЗК фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения. Также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Ожидается, что завтра в полдень Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Франция экстрадировала в Литву бывшего совладельца Латвии с Краебанка и банка Снорас Владимира Антонова. В сообщении Генпрокуратуры Литвы отмечается, что Антонов в пятницу вечером был доставлен в Вильнюс самолетом, помещен в изолятор. Антонов был арестован в декабре прошлого года на западе Франции на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой. Все апелляции Антонова, поданные во французские суды, были отклонены. Антонов и другой бывший акционер Снорас Раймондас Баранаускас, который предположительно скрывается в России, осуждены в Литве к лишению свободы на 10,5 лет за 8 умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором этих преступлений. Сообщалось, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509 миллионов евро, причинили ущерб банку Снорас и его кредиторам почти на 467 миллионов, а также растратили еще 14,5 миллионов евро. Банк Снорас был национализирован, его деятельность приостановлена в конце 2011 года, а ликвидация этого банка продлена до конца следующего года. В Латвии с Краебанка также был обнаружен дефицит в размере около 140 миллионов евро, и в декабре 2011 Рижский окружной суд объявил этот банк неплатежеспособным. Из-за частых экстренных оповещений об угрозе с воздуха, которые на прошлой неделе рассылались в Латгале чуть ли не каждый день, несколько школ в Резекне завершат этот учебный год на удаленке полностью или частично. Такое решение приняли, к примеру, Резекненская вторая средняя школа, третья основная и государственная польская гимназия. Ограничения затронут отдельные группы классов, остальные школы в Резекне продолжат работу в обычном режиме. С прошлой субботы национальные вооруженные силы решили применять систему оповещения. Предупреждения будут теперь двух уровней – желтый и оранжевый. Желтый – это информирование без требований немедленных действий. Оранжевый уровень означает реальную угрозу в воздушном пространстве и предполагает немедленные действия по инструкциям. Вооруженные силы не исключают рассылки экстренных оповещений и в дальнейшем. А синоптики прогнозируют, что в середине этой недели в Латвии ожидается сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкая для конца мая температура воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курзема, в Земгале и Риге. Завтра днем местами тоже пройдут дожди. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло, плюс 15-20. В среду и четверг похолодает. растает, ожидается не больше плюс 11-15 градусов. Еще и ветер усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. По всей стране ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше всего осадков будет на востоке страны, меньше всего на западе Курзаме. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться, ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду в Латвии будет определять циклон, ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

всем прекрасного настроения. Сегодня понедельник, 25 мая. Успехов вам в работе. Ну, я могу только предполагать и догадываться, кем вы работаете. А вот, например, если вы парикмахер, раньше люди больше такого труда, ну, как вот айтишники там волновались, дикторы в том числе и так далее, что искусственный интеллект может отобрать у них работу, потому что смог бы выполнять, да, то люди, которые работают руками, как-то, ну, были на расслабоне. Те же мастеры маникюра, массажисты или парикмахеры. Казалось бы, здесь необходимы человеческие руки. Но нет. Представляете, в Китае появились киоски с роботами-парикмахерами на базе искусственного интеллекта. В общем, теперь фраза «под машинку» звучит уже немного тревожно. Как это работает? Сейчас расскажу. Заходишь в кабинку, садишься в кресло, система делает 3D-сканирование головы, анализирует форму черепа вашего, густоту волос и запускает роботизированные манипуляторы. Все максимально серьезно. Там датчики, миллиметровая точность, аварийная остановка, если вдруг что, и дезинфекция. В общем, ощущение, будто ты не на стрижке, а готовишься не улететь куда-то, скафандр на голову надеваешь. Стоит такая процедура 7, ну, где-то около 8 евро, если переводить юани. И главное преимущество, как пишут пользователи, этот робот не будет ничего вас спрашивать, не будет с вами болтать. Но для кого-то это преимущество, а кто-то, может, наоборот, приходит в парикмахерскую для того, чтобы отдохнуть и пообщаться со своим мастером на разные темы. Там иногда всю жизнь вообще расскажешь. Но интернет, понятное дело, уже развлекается. Один из пользователей пишет: а что будет, если я вдруг чихну в этот момент? Хоп, у тебя иракез вдруг появился, которого ты не хотел. Будешь такой, как из Киберпанк. Ну, другие радуются, что парикмахер наконец-то замолчал, но есть и те, кому реально будет не хватать традиционного ритуала, когда у тебя есть возможность поболтать с парикмахером, потому что это тоже многим необходимо. Вот. С одной стороны, как бы окей, с другой стороны, волнительно. Я бы, наверное, ну так побоялась вот, обратиться к такому вот специалисту по волосам. Тем не менее, к этому все идет. Сначала вот кассиров заменили роботы, потом операторов, теперь вот уже добрались до причесок, может, потом будут маникюр делать, массажи всякие разные и так далее. Но я в этом вопросе выбрала бы все-таки человека. С ним приятней.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия Суха Плюс, Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Плюс.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
8: В Casino Kai выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров – 3,99. Мульча средней фракции – 50 литров – 3,59. Петунья – всего €69. Casino Kai. Предложения действуют в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
10: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Талия Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.

0: минуты. Всем отличного настроения желает радиостанция СВХ+. Сегодня понедельник, и, ну, часто называют этот день тяжелым. Сложнее просыпаться с утра, особенно если так бурно прошли выходные, вообще в целом настроиться на работу. А еще если и жарко на улице, или наоборот, какая-то плохая погода. И вот психолог Эмили Картер дала совет, как настроиться на работу в понедельник после выходных. По словам специалиста, в начале недели организму и мозгу требуется все же время на перезапуск, это понятно, потому что после отдыха человеку очень сложно и сложнее включиться в рабочий ритм, а если еще и жарко на улице, то дополнительно все это снижает концентрацию, уровень энергии. Вот, она советует что? Использовать правила. Записывайте или запоминайте. 25 плюс 5. Что это означает? 25 минут работы, дальше 5 минут перерыва. Потому что даже короткая пауза, там водичку попить, кофе, полялякать с коллегами, все это будет благотворно влиять на ваше самочувствие, поможет вашему мозгу снизить напряжение, восстановить внимание, также помогает спокойная или любимая музыка, звуки дождя или моря. Это можно устроить себе в наушниках, например. Я бы порекомендовала радиостанцию СВХ Плюс слушать, конечно же, потому что все это создаст ощущение расслабленности и уменьшит стресс понедельничный. Ну а самое главное, не копаться в себе и не ругать себя за снижение продуктивности после выходных. Поэтому 25 плюс 5, 25 минут поработали, 5 минут отдохнули. Желаю вам удачного, плодотворного понедельника и всей этой недели.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

Рокет для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: часов и 31 минута. Недавно рассказывала о том, что в Китае появились киоски, куда можно зайти, там сделают полное 3D-сканирование вашей головы, ну, то есть киоски парикмахерские. А искусственный интеллект вам все, что не нужно, сострижет. И тут уже дискуссии в социальных сетях на эту тему, мол, а что будет, если человек чихнет и так далее. И вот Ирина пишет, что, кстати, маникюр уже делают в Китае в автоматах. Тоже вчера как раз видела ролик. Любопытно. Марина еще пишет, а у вас на работе используют искусственный интеллект? У нас даже естественный не используют. Да, весело. Не буду воспринимать это на свой счет, Марина, хотя вы мне лично прислали эту картинку. И буквоед пишет, как думаете, Полина, искусственный интеллект уже превзошел человека по интеллекту, обрел сознание? Давайте прямо у интеллекта и спросим искусственного. У меня вот есть чат GPT. Так. Привет. Как ты думаешь, искусственный интеллект уже превзошел человека по интеллекту, обрел сознание?
1: Я думаю, нет. По крайней мере, если мы говорим о сознании в человеческом смысле. И действительно может превосходить человека в узких задачах, например, в расчетах или анализе данных, но у ИИ нет самосознания. Он не понимает себя и не имеет внутреннего опыта. Так что пока это все лишь мощные инструменты, а не полноценные сознательные существа.
0: Спасибо тебе большое. Хорошего дня.
1: И тебе спасибо.
0: До свидания. Отлично. Да, все, спасибо большое. Вот, ответил искусственный интеллект на ваш вопрос только что. Не обрел он еще такое сознание. Вот. Давайте о погоде поговорим. Здесь расскажу вам я, не искусственный интеллект, хотя сейчас очень много уже и аудиокниг и так далее, да, информации записывают искусственные голоса, да, интеллекта. Можно понять, сейчас все это, конечно же, идет семимильными шагами вперед, если раньше было очень смешно слушать эти тексты, ударения не туда, особенно когда какие-то названия сложные, то сейчас все лучше и лучше, но, на мой взгляд, пока что живого человека заменить, ну, не то это. Хотя кто к чему привык. Кто-то любит слушать аудиокнигу, которая начитана искусственным интеллектом, и его никак это не раздражает. А кому-то нужно живого нормального диктора. Так вот, в середине этой недели, я пока что здесь жила, в середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер. Во многих местах ожидаются дожди. Температура воздуха будет не характерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики. В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди. Осадки ожидаются в основном на севере Курзамы, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, а западный и северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух будет до плюс 6 всего, а максимальная температура составит плюс 15, плюс 20. В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Также временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше всего осадков будет в восточной части страны. Самая сухая погода ожидается на западе Курзамы и температура воздуха плюс 11-15. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, но по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели ветер станет слабее, но увеличится риск заморозков. А воскресенье может стать самым теплым днем недели. По текущим прогнозам, в первую неделю июня, а у нас уже на следующей неделе июнь, погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура.
2: СВХ+.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

12:47. Время уже поблагодарить вас за внимание и попрощаться. И вот есть одно сообщение от нашего слушателя Сергея. Пишет: Полина, а как же гастротренды? Что сегодня? Воду из головастиков пить не будем? Расскажите что-нибудь. Ну, давайте. Тем более, что мне попалась опять такая новость. Не очень вкусная. Я как-то за традиционное все. Но, тем не менее, лето наступило. Что мы летом любим? Что-то охлаждающее. И мороженое входит в топ самых потребляемых продуктов летом. И гастрономический мир окончательно решил, что обычное ванильное мороженое – это слишком скучно. Новый тренд – максимально странный вкус. Причем, чем неожиданнее сочетание, тем длиннее очередь. Видимо, за этим морожком в разных странах сейчас набирает популярность. Например, мороженое со вкусом сыра с плесенью. Как вам такое? Васаби. Мороженое со вкусом васаби. Чеснока, оливкового масла и даже мороженое со вкусом бекона. Ну, как-то совсем. Вот. В Японии, например, любят мороженое со вкусом соевого соуса или угря. В Италии экспериментируют с пармезаном и базиликом, но это еще куда ни шло. А в США все чаще появляются десерты со вкусом острых чипсов, маринованных огурцов и кукурузы на гриле. Самое удивительное, что людям это нравится. Они покупают такое мороженое. Это гастротренд не новый, а уже последних нескольких лет. Такой эмоциональный опыт. В общем, чем, проще говоря, что, чем сильнее человек удивился от этого вкуса, тем быстрее он как бы разрекламирует это мороженое, выложит фотографию в социальных сетях. Вот. И есть хиты, кстати, уже настоящие. Например, мороженое с оливковым маслом и морской солью называют одним из самых вкусных гастротрендов последних лет. А сочетание клубники с черным перцем или манго с чили уже стало, согласитесь, почти классикой. Сочетание манго с чили так точно. Еще раз хочу пожелать приятного аппетита тем, кто сейчас обедает. Еще раз хочу сказать спасибо тем, кто был активен и участвовал со мной в переписке. Еще раз хочу сказать спасибо всем за внимание и пригласить в эту студию своего замечательного коллегу Димхаров. Скоро здесь окажется. Уже есть некоторые сообщения, поздравления, которые

0: эпилепсия.
1: Все так и случилось, как мы не хотели.
0: Только хиты.
2: А где прошла ты? Нам упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди, на востоке продолжительные осадки. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15-20 градусов, на побережье 13-15. Венспилс и Лепая завтра максимум плюс 14, Даугавпилс, Резекне 17, в Риге 18 градусов.
0: Радио СВХ.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса. Мнение президента Латвии Эдгара Ринкевича. Разработаны рекомендации для населения, как действовать в случае угрозы в воздушном пространстве в зависимости от местонахождения человека. Госпогранохрана задержала 3 перевозчиков нелегальных мигрантов, 2 граждан Болгарии и 1 гражданина Латвии. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после сегодняшней встречи с Кульбергсом в Рижском замке. Сегодня кандидат премьера ознакомил Ринкевича с проектом декларации будущего кабмина и распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персонали стали известны совсем скоро, самое позднее в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», заявил президент страны. Разработаны рекомендации для населения, как действовать в случае угрозы в воздушном пространстве в зависимости от места нахождения человека – дома, в пути или в автомобиле, в магазине или каком-либо учреждении, в лесу или в поле. Как поясняется в матрице действий, подготовленной Центром кризисного управления и ответственными службами, желтое предупреждение будет информационным сообщением, которое не требует немедленных действий со стороны населения, но призывает быть информированными о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. В свою очередь, оранжевое предупреждение будет сообщением о констатированной угрозе воздушному пространству страны, который предусматривает немедленные действия в соответствии с предоставленными инструкциями. Во всех случаях, независимо от того, где вы находитесь, необходимо установить приложение 112 Латвия. Именно там должны быть все инструкции. А также разработать план действий для связи с членами семьи. Центр кризисного управления также призывают превентивно подготовить сумку на 72 часа и обсудить с членами семьи действия в случае угрозы. Госпогранохрана задержала на минувшей неделе в Аукш, Даугавском и Красловском краях 3 перевозчиков нелегальных мигрантов, 2 граждан Болгарии и 1 гражданина Латвии. В багажниках автомобилей, которыми управляли задержанные, в одном случае находились 7, в другом 8 лиц азиатского происхождения без действующих проездных документов. Эти лица ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. В отношении перевозчиков за эти нарушения начаты уголовные процессы. 15 человек были доставлены обратно на границу с Белоруссией. В этом году госпогранохрана начала уже 46 уголовных процессов в отношении 36 лиц за незаконное перемещение мигрантов. В общей сложности в этом году предотвращено уже 3959 попыток незаконного пересечения границы. Напомню, что из-за большого количества мигрантов до 30 июня этого года на латвийско-белорусской границе действует режим усиленного контроля. Конституционный суд возбудил дело по поводу норм, предусматривающих применение пониженной ставки НДС в 12% к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, в частности на латышском и официальных языках Евросоюза. Издание и распространение книг и периодики на русском языке с этого года, как известно, облагается полной ставкой НДС в 21%. Заявителями по данному делу являются компания «Интеллектуала Грамота», книжный магазин, специализирующийся на распространение книг и периодики на русском языке, а также фирма «Лер-8», издатель печатной периодики, в частности, еженедельной газеты на латышском и русском. Конституционный суд предложил Сейму предоставить ответ суду до 25 июля с изложением фактических обстоятельств дела и правовым обоснованием. Крайний срок подготовки дела 25 октября. Суд определит вид и дату рассмотрения дела после его подготовки. На этой неделе с 20 часов 26 мая до 20 часов 27 компания «Рига Суденс» будет проводить промывку основных водопроводных труб на участке протяженностью около 6,5 километров от моста Браса до Юглы. Во время этих работ вода может помутнеть в Чекуркансе и Саркандаугове, а также на Брасе в районе улиц Менес и Клиано. После промывки вода в этих районах может быть насыщена воздухом, что визуально делает ее белой. Но она абсолютно безопасна для использования и безвредна для здоровья, поясняет Рига Суденс. Цель профилактической промывки водопроводных труб – поддержание качества питьевой воды. В общей сложности в этом году планируется промыть 360 километров водопроводных труб, начиная с магистральных. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Лишь 11 из 27 стран-членов ЕС полностью готовы подключиться к новой базе биометрических данных 12 июня, дню, когда должен вступить в силу пакт о миграции. 9 стран вообще не приступили к тестированию. Только 5 стран приняли необходимые национальные законы. Это не технические сбои. Это политическая реальность, которую Брюссель годами отказывался признавать. Комиссия теперь угрожает процедурами о нарушении против тех стран, которые не готовы. Это классический брюссельский сценарий. Принимают сложное регулирование, устанавливают нереальные сроки, а затем доказывают государства-члены за то, что они не выполняют бюрократические требования. Мы, патриоты Европы, предупреждали, решение миграционного кризиса не в увеличении брюссельской бюрократии, а в эффективных границах, быстром возвращении и праве государств самостоятельно принимать решения. Европа должна защищать границы, а не создавать бюрократические конструкции.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: СВХ

0: каждый будний день. В это время хорошие новости.
1: 15:14. Приветствую вас, подруги и друзья мои. Здравствуйте, меня зовут Дим Харов. Понедельник сегодня, 25 мая. Смотрите, уже весна заканчивается. Все, уже через несколько дней лет календарное наступит. Надеюсь, погода то же самое у нас с вами будет. Но не об этом мы сейчас, а о том, чем мы с вами сегодня будем заниматься с этого момента. Начиная до 19:00 сегодняшнего дня. У меня несколько хороших новостей. Между прочим, сегодня мы с вами разыграем 2 билета в кино на новый фильм франшизы «Звездные войны». Сегодня кто-то из вас выиграет, причем будет опция «Счастливый случай». А это значит, что кто-то из тех, кто никогда ничего не выиграл, ну, получит возможность выиграть наконец-таки. А в 16:40 приблизительно мы с вами разыграем подарочную карту от компании «Филмон» номиналом 55 евро. Вот такой у нас будет конкурс. А еще начнем розыгрыш 2 билетов на концерт группы «Мумитроль». И итоги этого конкурса подведем в пятницу. 23 августа на «Вондерсала» выступит группа «Мумитроль». И на этой неделе мы с вами разыграем 2 билета на это на мероприятие музыкальное. А? А? Ну здорово же! Прекрасно! Замечательно! Вот такие хорошие новости в самом начале программы «Хорошие новости» сегодня. Давайте о дне сегодняшнем поговорим. Говорят, что именно сегодня, 25 мая, 7519 лет назад, был сотворен мир. Так что наш с вами мир надо поздравить с днем рождения. Сегодня отмечается день полотенца, между прочим. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. По этому поводу мы устроили небольшой опросец на нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Интересуетесь ли вы футболом, спросили мы вас, и к этому моменту только 29% ответили «да», 71% соответственно ответили «нет». Посмотрим, что будет к 7 часам сегодняшнего дня. Праздник свободы причесок сегодня, День Африки сегодня отмечается, День «Пойте громче», отлично, Международный день без пластика. Всемирный день Таро, насколько я понимаю, речь идет о картах Таро, да? Помимо этого, Герман, Денис, Иван, Федор и Филипп сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Это православный календарь именинников. Что касается латышских именинников, Аншлавс и Юнора сегодня по латышским традициям отмечают именины. Ну и, конечно же, поздравим тех, кто родился в этот день, 25 мая, с днем рождения. Всем, у кого сегодня праздник, добра, мира, солнца, счастья, позитива и исполнения желаний. Кстати, поздравлять будем не только тех, кто родился сегодня, но и тех, у кого день рождения был, допустим, вчера. Вот с этого поздравления давайте и начнем поздравительную часть, да, нашей программы. Кстати, если вы кого-то хотите поздравить, кому-то хотите подарить песню, передать привет или какие-то добрые слова, делайте это вместе с нами в программе «Хорошие новости» 25-45-25-25. Наши координаты. Это могут быть смски, ватсапки, телеграмки, плюс собачка, радио СВХ, наш адрес электронный. До 16:00 вместе делаем этот мир лучше. Итак, Катерина нам написала: «Привет, Дима, мое любимое радио. Вчера у моего зятя Каспара был день рождения. Так получилось, что этот день вышел на выходной. Я не смогла по нашей традиции поздравить его через ваше радио. Поэтому поздравляю его сегодня. Вчера свой праздник встретил лучший зять в этот день. Так хочется сказать, наш Каспар, парень, просто хоть куда, пусть стороной обходит его бед, горе, череда. Желаем счастья, крепости и сил, чтобы каждый день лишь радость приносил. Пусть будет дом уютом окружен, и в жизни будет он во всем силен». Вот, замечательное поздравление. Судя по всему, теща, да? Правильно ведь, если зятя поздравить? Теща, да? Катерина, поздравляет вас, дорогой Каспар. Радио СВХ Плюс. Программа «Хорошие новости» ко всем пожеланиям, которые звучали вчера и которые еще звучат сегодня, присоединяется. Всего вам самого доброго. Это замечательная песня от группы «Прата Ветра» для вас.
0: СВХ Плюс.

0: Это хорошие новости.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sau, 3 veidi 50 grami, 1,99 eiro. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 eiro. Rimi.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Цитруна. Mešpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
0: SVH+.

эту песенку мы сыграли для ребят из бригады «Вечного солнца», у которых нет пока ответа на вопрос, во сколько же будет бетон, который должен был быть в 10 утра. Неизвестно, когда нам его довезут. Довезут, наверное, правда? Когда-нибудь. И все получится у вас, правда? Так, ловите хорошую новость. Картина Бэнкси «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже продана на закрытом аукционе за 17,94 миллиона долларов. То есть 17 миллионов 940 тысяч. Практически за 18 миллионов долларов. Работа выполнена в черно-белых тонах. Единственный яркий объект на холсте – это красный воздушный шар в форме сердца. Эксперты оценивали полотно в 13-18 миллионов долларов. Теперь это третье самое дорогое произведение Бэнкси, когда-либо проданное на аукционе. В торгах участвовало 70 человек. Покупатель сделал ставку по телефону и остался неизвестным. В октябре 2021 года работа девочка с воздушным шаром ушла с молотка за 24 миллиона 920 тысяч долларов на аукционе в Лондоне. Ну, известнейшая картина, да, где у девочки воздушный шар улетает. Вот. А здесь практически та же самая картина, только на пейзаже еще на каком-то, да? Вот. Эти торги, вот о которых мы сейчас говорим, стали первыми после публикации Reuters. Личности автора агентства утверждают, что Бэнкси — это Роберт Ганнингем из Бристоля, который позже взял имя Дэвид Джонс. Ну, он старался скрывать свое имя довольно долго, но в наше время, как мне кажется, и так он максимально долго вот это ему удавалось. Вообще удивительно. Окей, едем дальше. Добрый день, хочу передать привет Сергею, счастливого пути и песню «Гранитный камешек». Ну что ж, привет Сергею передаем мы, радиостанция СВХ+.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: В Мексике, представьте себе, приготовили самую большую порцию гуакамоле в мире весом более 6 тонн, обалдеть. Более 6 тонн гуакамоле. Об этом сообщает, кстати, книга рекордов Гиннесса, куда и попал этот рекорд. Он был установлен на фестивале авокадо. Более 1000 местных жителей приготовили 6 тонн гуакамоле всего лишь за 2,5 часа в городе Танситаро. Танситаро, мексиканский город. Этот момент принадлежит тысячам семей, чье существование основано на выращивании авокадо. Вот, заявили организаторы всего этого дела. Предыдущий рекорд, кстати, менее 5 тонн гуакамоле был установлен также в Мексике в 2022 году. А сейчас 6 тонн гуакамоле. Вот это да, вот это праздник, вот это молодцы. Сколько авокадо было использовано. Мама дорогая. Наталья, наша радиослушница, дозвонилась до нас, кстати, и очень попросила сыграть песню Дмитрия Колдуна «Корабли». Наташенька, обещал выполнить свою, сыграть эту песню? Выполняю. Слушаем.
0: СВХ+.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Ну и один из поступков, который, возможно, этот мир сделает лучше, это розыгрыш 2 билетов в кино. Кому-то эти билеты достанутся, и для кого-то этот мир станет лучше. Правда ведь? Тем более я знаю, что у этой франшизы есть огромное, огромное просто количество почитателей. «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу», так называется новый фильм, насколько я понимаю, из серии «Звездных войн», будет показан, или уже показан, по-моему, с 20 мая в «Аполло Синема». И вот два билета на этот фильм мы с вами разыграем сегодня чуть попозже. Сейчас разыграем место в финале. Давайте-ка мы с вами попробуем тремя словами описать сегодняшний день. Это развлечение у нас уже с вами практикуется не единожды, но если вы вдруг впервые о таком слышите, смотрите. Вам надо взять три слова и этими тремя словами описать сегодняшний день. Какие это будут слова? Ваше дело. Самое главное, чтобы какое-нибудь коротенькое слово «а», «в» или какое-нибудь другое «и», «на» вот не затесалось. Вот. Или затесалось, но посчитано было как слово. Да? Итак, тремя словами, любыми словами, описывайте сегодняшний день. Отправляйте это описание на 25-45-25-25 смс-кой, ватсапкой. Лучшие варианты я прочитаю, лучший из лучших вознагражу попадание в финал. И в финале разыграем два билета на новый фильм из франшизы «Звездные войны». Жду ваше описание тремя словами сегодняшнего дня. Вперед!
2: Главное сокровище.
3: СВХ+. Разбро.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Ну что ж, я предложил вам тремя словами описать сегодняшний день и выиграть попытку, да, или выиграть билеты на новые «Звездные войны». Давайте лучшие из пришедших вариантов прочитаем. Самое интересное впереди. Здорово. Опять понедельник, блин. Мне сегодня повезло, поздравляю. Солнечно-ветреный кайф. Ай, и хорошо. Будет что вспомнить, здорово. Вечером «Звездные войны». То есть вы, Сергей, уже идете сегодня, да, на «Звездные войны»? Поздравляю. Последний понедельник весны. Солнце, радио, работа. Так. Солнце, шорты, приключения. Ай, как здорово. И вот вам, пожалуйста, вариант победителя. Попросил тремя словами описать сегодняшний день. День крепких нервов. Сергей, в финале. Поздравляем. Сегодня в финале разыграем два билета на новый фильм «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу».
0: СВХ+.
2: Выстрелить можно только...

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Хочу вам рассказать про одного парня из Таиланда, который прыгнул с парашютом и приземлился на вершине самого высокого вулкана. Чтобы рассказать, мне надо было потренироваться некоторое время, чтобы выговорить его имя и фамилию. Сейчас я попробую. Танабоорн Сирикунакорнкун. Вот так его зовут. Представляете, в школе? Сирикунакорнкун. К доске. Сирикунакорнкун. Это фамилия. Вот. Он прыгнул с парашютом, чтобы приземлиться на вершине высочайшего вулкана Охос дел Салада в Чили. Парень из Таиланда, а прыгал он на вулкан в Чили, да? Высота Охос дель Саладо 5442 метра над уровнем моря. Высоковато. Приземлившись там, экстремал установил мировой рекорд по высоте приземления при прыжке с парашютом. Вид был невероятно красивый, сказал Танабоорн. Не похожий ни на что из всего увиденного мною ранее. Это поистине удивительное место, где цвета, создаваемые различными минералами, придают вулкану сходство с радугой. Ну, отчаянный, надо сказать, чувак, да? Прыгнуть на 5,5 километров на вершину вулкана. Ему 48 лет, он предприниматель в сфере недвижимости, что любопытно, начал заниматься прыжками с парашютом всего 2 года назад и за это время совершил уже 1250 прыжков и вот, судя по всему, установил еще и мировой рекорд.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди, на востоке продолжительные осадки. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. На побережье до плюс 13, плюс 15.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 16 часов, 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса с заявлением президента Латвии Эдгара Ринкевича. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвии Скрайбанка Владимира Антонова. Сообщение Генпрокуратуры. Папа Римский Лев XIV опубликовал первую большую энциклику «Magnifica Humanitas» под заголовком «О защите человека во времена искусственного интеллекта». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кульбергса. Допустил президент Латвии Эдгар Ринкевич после сегодняшней встречи с Кульбергсом в Рижском замке. Сегодня кандидат премьера ознакомил президента с проектом декларации будущего Кабмина и распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персонали стали известны совсем скоро, а самое позднее в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министра будут известны», заявил президент страны. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвии Скрайбанка Владимира Антонова. Об этом сообщили в латвийской генпрокуратуре. Дальнейшие сценарии судьбы Антонова с учетом судебного разбирательства в Литве в генпрокуратуре комментировать не стали, отметив, что решение о выдаче должны принимать власти Литвы. Напомним, что Рижский окружной суд в апреле объявил перерыв рассмотрения уголовного дела против Антонова и бывшего президента Латвии Скрайбанка банка Еврокредит, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможного участия в процессе. Как известно, сегодня генпрокуратура Литвы подтвердила, что бывший акционер обанкротившегося банка Снорос Владимир Антонов 22 мая был доставлен в Литву. Его доставили самолетом минувшую пятницу около 22 часов и передали сотрудникам конвоя, которые доставили его в вильнюсский изолятор. Антонов был задержан в декабре на западе Франции на основании выданного Литву европейского ордера, и Литва просила о его выдаче. Глава Госдепартамента США Марко Рубио 26 мая посетит Ереван, где встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Вероятно, в Армении Рубио становится по пути в США из Индии, где он находился с визитом с 23 мая. Его визит пройдет на фоне обострения отношений Еревана и Москвы, произошедшего после первого саммита Армения-ЕС в начале мая. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, итоговая декларация мероприятия показывает, что Ереван, цитирую, все больше подтягивается к чуждым стандартам и механизмам. Конец цитаты. После саммита Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении из-за выявления карантинных объектов. Служба запретила также импорт армянской минеральной воды Джермук и начала проверку фруктов и овощей страны. Затем Роспотребнадзор приостановил продажу алкогольной продукции из трех крупных армянских производителей коньяка. Сегодня лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская прибыла в Киев впервые с 2020 года по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Тихановская получила приглашение посетить Украину на первой официальной встрече с Зеленским, которая прошла в Вильнюсе в конце января этого года. А 22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал скорый визит Тихановской в страну. Произошло это на следующий день после того, как глава Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Беларуси. Папа Римский Лев XIV опубликовал первую большую энциклику «Magnifica Humanitas» под заголовком «О защите человека во время искусственного интеллекта». В своем послании он призвал мировые правительства замедлить развитие искусственного интеллекта и жестко регулировать эту сферу. По мнению Папы Римского, ИИ способствует распространению дезинформации, провоцирует конфликты и рискует привести мир к бесконечной войне. Развитие ИИ Папа Римский сравнил с библейским трагическим сюжетом, в котором движимые гордыней люди попытались построить Вавилонскую башню до небес и разгневали Бога. По словам Льва XIV, эта история показывает опасность любых начинаний, которые стремятся достичь небес без Божьего благословения. В своей энциклике Папа Римский коснулся теории справедливой войны, доктрины церкви, которая использовалась для оправдания глобальных конфликтов. По мнению Льва, эта теория устарела, а военная сила может применяться только для самообороны в самом строгом смысле этого слова. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Весьма-весьма насыщенным обещает быть это сейчас. И, сказать по правде, довольно призовым. Но начнем с того, что где-то в 16:40-16:45 мы с вами разыграем подарочную карту от оптики Филмон номиналом 55 евро. Как вам такое предложение? А мне очень даже, очень даже. А в первой половине этого часа мы устроим конкурс под названием «Детектор правды». И там разыграем место в финале. В финале разыграем два билета на фильм «Звездные войны», на новый фильм, который называется «Звездные войны. Мандалорец и Грогу». В середине этого часа новости здоровья. Нас еще ожидает информация о передвижениях по дорогам страны за вчерашний день. Как много всего интересного. А в нашем телеграм-канале, между прочим, в Международный день футбола продолжается опрос. Интересуетесь ли вы футболом? Два варианта ответа – да или нет. Оставьте, пожалуйста, и свой голос. Вот как много всего интересного. Давайте приступать к исполнению наших планов. Всем, кто сейчас за рулем, удачи на дорогах. И не только, если есть какая-то дорожная информация, рассказывайте. Меня зовут Дим Харов. Поехали!
2: Остаться, чтоб смотреть со мной на звезды. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
9: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
10: Маму, капец би ярасти тик дауд цифр лай эпирктос?
11: Ох, кадрейс та бия. Картис нумур, сварц, терминч, ну кас тик вилне?
10: Ко? Tiešām?
12: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
13: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
14: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Сегодня у нас на кону два билета в кино. «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу», так называется этот фильм. Остросюжетные приключения фэнтези. Ну, что я вам рассказываю, вы сами знаете, особенно если вы являетесь поклонником франшизы «Звездные войны». Два билета разыграем сегодня, в следующем часу, да? В следующем часу, да, разыграем два билета. Вот. А пока давайте напомню правила конкурса «Детектор правды», где будет разыграно место в финале. Соответственно, в финале мы просто шарики будем выбирать, и, соответственно, кому-то из вас достанется приз. Если вы даже не будете слушать этот момент, я просто эти билеты вам отправлю на WhatsApp или электронной почтой. Да? Не переживайте, если вы выиграете приз, обязательно вас найдет. Итак, правила конкурса «Детектор правды». Я произношу три утверждения, вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если правда, отправляйте единичку. Если неправда, отправляйте нолик. Легко запомнить, ноль правды, да? Соответственно, ноль или единичка. Поскольку сегодня у нас Международный день футбола, давайте вот футболу и посвятим сегодняшний конкурс. Три утверждения. Первое. По правилам, в начале футбольного матча, соответственно, на футбольном поле находится 18 игроков. Если правда, единичка, если неправда, то нолик. Второе утверждение. В этом году чемпионат мира по футболу пройдет в трех странах. Если правда, то единичка, неправда, то нолик. И вот уже после третьего утверждения отправляйте комбинацию из нолей единиц на 25, 45, 25, 25 смс-кой или ватсапкой. Кто будет первый, тот и получит место в финале. Президента FIFA, главного футбольного функционера, зовут Джанни Родари.
0: Детектор правды.
2: Что это за диджей? Что это за клоун?
3: Нам таких не надо! Диско-суперстар!

0: Детектор правды.
1: По правилам, в начале футбольного матча на поле находится 18 игроков, сказал я, но это абсолютно неправда. Их 22 человека, один человек в каждой команде, включая вратарей. 10 полевых и один, соответственно, на воротах. Но он тоже игрок. В общем, 22, а не 18. Ноль правды в первом утверждении. В этом году чемпионат мира по футболу пройдет в трех странах. А вот это правда. Он пройдет в США, в Мексике и в Канаде. Во всяком случае, так все это дело запланировано. И уже совсем-совсем скоро он должен начаться. Вот. А президент ФИФА, главный футбольный функционер, его зовут Джанни Родари. Тоже неправда. Джанни Родари так зовут автора Чиполлино. Вот. Вот. А президента ФИФА зовут Джанни Инфантино. Вот. Или Джованни Винченцо Инфантино. Ну, все зовут его Джанни Инфантино. Самый главный человек в футболе в мировом сейчас. Ну, функционер имеется в виду. Кстати, юрист по специальности, имеет швейцарское и итальянское гражданство. 0-1-0. Правильная комбинация в первом туре конкурса «Детектор правды». Быстрее всех оказалась Юлия. Юлия у нас в финале, разыграем в финале два билета на «Звездные войны».
0: «Детектор правды».
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
0: СВХ+.
3: Мы снова танцуем.

0: погоде на завтра. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди, на востоке продолжительные осадки, порывы западного, северо-западного ветра 10-15 метров в секунду, температура 15-20, на побережье 13-15. Венспилс слепая, завтра максимум 14, Даугавпилс резко на 17, в Риге 18 градусов выше нуля.
1: Радио на весенней диете. Только полезная музыка.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
5: Количество людей, живущих с психическими расстройствами, за последние 30 лет почти удвоилось. Главным образом из-за резкого роста тревожных и депрессивных состояний во всем мире. Об этом говорится в новом исследовании «Глобальное бремя болезни 2023», результат которого публикует медицинский журнал «Lancet». По данным этого исследования, в 2023 году около 1,2 миллиарда человек жили с психическим расстройством. Это на 95% больше, чем в 1990 году. Рост оказался еще более резким для большого количество депрессивных и тревожных расстройств. Их распространенность увеличилась соответственно на 131% и 158%, сделав их двумя самыми распространенными психиатрическими расстройствами в мире. В докладе выделяют несколько ключевых факторов риска, связанных с психическими заболеваниями, включая сексуальное насилие в детстве, насилие со стороны интимного партнера и травлю. Эти факты ассоциировались с такими расстройствами, как шизофрения, депрессия, расстройство поведения и нервная булимия. Однако, по мнению исследователей, на состояние психического здоровья, вероятно, влияет более сложный набор факторов. Это генетика, биологические особенности, бедность, растущее неравенство, а также крупные глобальные кризисы, такие как война, пандемия, природные катаклизмы и изменение климата. В Лас-Вегасе 24 мая прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, соревнования, участникам которых разрешено принимать допинг. Она включает соревнования по легкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Организаторы описывают эти игры как, цитирую, новые международные спортивные соревнования, в которых элитные спортсмены проверяют пределы человеческих возможностей. Большинство из 42 участников соревнований использовали препараты для повышения результатов. В ходе соревнований за участниками наблюдали врачи. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
4: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All-Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Yeah.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Техосмотр вашего настроения. Drive Time на плюсе.
2: У меня готова статистика происшествий и нарушений за вчерашний день, за воскресенье. Давайте начнем с аварии. Всего в стране было зафиксировано 89 аварий, 45 из них в Риге. Меньше всего аварий было зафиксировано в Видземе, всего лишь 7 аварий. Пострадало в авариях 9 человек, больше всего в Риге 6, из них 1 пешеход и 2 велосипедиста. В Земгале 1 человек, в Курземе 1 велосипедист, в Латгале 1 велосипедист. В Видземе нет пострадавших, в Видземе мало. Молодцы. В графе погибших 0, и это отлично, это хорошо, замечательно так держать. Нарушений всего правил дорожного движения вчера было зафиксировано 451. Здесь лидирует Земгале. 120 нарушений в Земгале, меньше всего в Риге 65, в Латгале тоже немного 69. Ну, относительно немного, да? За агрессивное вождение не было задержано ни одного человека, это хорошо. Хорошо. Скоростных нарушений вчера было 185, и здесь лидирует Земгале 52 и Курземе 52 нарушений. Меньше всего в Риге и в Латгале, кстати, по 21 нарушению скоростного режима. Очень много было вчера задержано за вождение в нетрезвом состоянии. 12 человек было задержано в алкогольном опьянении, один в наркотическом опьянении. И что любопытно, здесь надо похвалить водителей в Курземе. Здесь ноль задержанных вчера за вождение в нетрезвом состоянии. Больше всего в Видземе 5 человек, в Земгале 3 человека, в Риге и в Латгале по 2 человека. В алкогольном опьянении и еще один в Риге, один под наркотиками был задержан. У четверых конфисковали автомобиль, у восьмерых будет штраф равной стоимости автомобиля. Еще один водитель задержан вчера, делается штрафом согласно закону. Ну и что касается угонов, ноль в графе угонов, это тоже нормально, это здорово и это хорошо.
1: Drive Time. С нами безопаснее. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Gatavsia k lietu vmeste s Jusk. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ
2: Плюс. И я слушаю радио СВХ
3: Плюс. Мы слушаем радио СВХ
4: Плюс. Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Итак, друзья мои, подруги, у нас конкурс вместе с оптикой Филман. Разыграем мы с вами подарочную карту Филман номиналом 55 евро, которую можно будет использовать в оптиках для приобретения корректирующих или солнцезащитных очков, контактных линз, а также аксессуаров для очков. Сейчас поговорим об усталости глаз. Будет задан вопрос, три варианта ответа. Вам надо будет выбрать правильный и, соответственно, выиграть подарочную карту на 55 евро от Филман. Экраны стали нормой нашей повседневной жизни. Работа, телефон, сериалы, социальные сети. Ну, что я вам рассказываю, сами знаете. И часто люди даже не замечают, насколько сильно это влияет на глаза. К концу дня зрение становится более размытым, глаза устают, появляется желание просто закрыть их и дать им отдохнуть. И вот вам, пожалуйста, вопрос. Вариант ответа отсылайте или смс, или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Первый правильный ответ и приз ваш. Как часто специалисты рекомендуют отводить взгляд от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть? Надо будет прислать цифру, которая соответствует правильному варианту ответа. Вариант номер один. Каждые 20 минут. Вариант номер два. Раз в 3 часа. И вариант номер три – только в конце рабочего дня. Вперед!
5: Драйв-тайм.
7: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
5: СВХ+.

0: Захаровым.
1: Итак, мы говорили об усталости глаз и разыгрываем подарочную карту Филмон номиналом 55 евро, которую можно использовать в оптиках, соответственно. Филмон для приобретения корректирующих или солнцезащитных очков, контактных линз, а также аксессуаров для очков. Я спросил вас, как часто специалисты рекомендуют отводить взгляд от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть? Дал три варианта ответа. Правильный вариант ответа – каждые 20 минут, то есть первый вариант ответа. Существует так называемое правило 20-20-20. Каждые 20 минут рекомендуется хотя бы на 20 секунд смотреть вдаль на расстояние 20 футов. 20 футов – это приблизительно 6 метров, чтобы снизить усталость глаз. Да? Воспользуйтесь этим правилом. 20-20-20, ну это как бы в английских, да, в английской системе мер. 20-26 метров, да, 6. Или фут-фут – это как нога. На ноги. Ну, приблизительно. А, так, было очень много правильных ответов. Очень молодцы, молодцы, молодцы. Первый у нас с этой задачей быстрее всех справилась. Диана, наша радиослушательница, 687. Номер телефона, Дианочка, заканчивается у вас. Сейчас с вами чуть-чуть попереписываюсь. Поздравляю вас. Подарочная карта Филмон номиналом 55 евро. Диана, ваша. Поздравляю.
2: Drive time. С нами выгоднее.
3: Не надо, не надо, ни ада, ни рая. И то, и другое с тобою бывает.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
2: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Кто из

0: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди. На востоке продолжительные осадки. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. На побережье до плюс 13-15. Ванспилс и Лепе завтра максимум плюс 14. Даугавпилс и Резекне на плюс 17. В Риге 18 градусов тепла.
3: Радио СВХ Плюс.

0: Добрый день. 17 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Сэм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством Андриса Кулбергса. Заявление президента Латвии. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвия Скрайбанка Владимира Антонова. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм уже на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, допустил президент Эд Гринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Сегодня кандидат в премьеры ознакомил президента страны с проектом декларации будущего кабина и распределением ответственности между партиями. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персонали стали известны совсем скоро, самое позднее в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», заявил президент страны. Ранее уже сообщалось о том, что в правительстве под руководством Андриса Кулбергса политики объединенного списка возглавит Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют видные политики нового единства. Нас объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. СЗК фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения. Также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, ведение которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Ожидается, что завтра в полдень Андрис Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Москва готовится обратиться в Международный суд против стран Балтии, которые отказываются прекратить ограничения прав русских, поскольку переговоры с этими странами были безрезультатными. Об этом сегодня сообщил газете «Известия» представитель МИД России. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Балтии, особенно Латвия, резко усилили давление на проживающих там русских, и сейчас наблюдается резкая вспышка русофобии, культивируемая на государственном уровне, утверждает представитель министерства. В качестве примера преследования русских он упомянул дело про кремлевского активиста Александра Гапоненко. В январе суд приговорил его к 10 годам заключения за разжигание национальной розни и помощь иностранному государству в осуществлении деятельности, направленной против Латвии. МИД России готовится вынести вопрос Гапоненко на обсуждение на следующем заседании Совета ООН по правам человека. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвии Скрайбанка Владимира Антонова, сообщили в Генпрокуратуре страны. Дальнейший сценарий судьбы Антонова с учетом судебного разбирательства в Литве в Генпрокуратуре не комментировали. Напомним, что Рижский окружной суд в апреле объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и бывшего президента Латвии Скрайбанка Ивара Предитеса, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможности участия в процессе. Как известно, сегодня Генпрокуратура Литвы подтвердила, что бывший акционер обанкротившегося банка «Снорес» и Латвия Скрайбанка Владимир Антонов 22 мая был доставлен в Литву. Его доставили самолетом в минувшую пятницу около 22 часов и передали сотрудникам конвоя, которые доставили его в вильнюсский изолятор. Антонов был задержан в декабре на западе Франции на основании выданного Литвой европейского ордера, и Литва просила о его выдаче. На этой неделе синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на севере Курземе, в Земгале и Риге. Завтра днем местами также пройдут дожди. Порывы западного северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло, плюс 20 градусов. В среду и четверг похолодает, ожидается не больше плюс 11-15. Еще усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду. По всей стране ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше всего осадков будет на востоке страны, меньше всего на западе Курзова. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться. Ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду в Латвии будет определять циклон. Ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Всячески буду вас развлекать, друзья мои, подруги. В частности, приготовил для вас конкурс «Детектор правды», который сегодня будет посвящен Международному дню футбола. Международному дню футбола посвящен и наш опрос в Телеграме. Да, интересуетесь ли вы футболом? Ответьте, пожалуйста, на него, зайдя в наш Телеграм-канал. Одним словом, набирайте «Радио СВХ Плюс» и попадаете туда. Там, кстати, много другого, чего интересного, и другие опросы имеете. Во второй половине этого часа мы начнем разыгрывать два билета на концерт группы «Мумитроль», которая состоится 23 августа на «Вондерсала». И сегодня у нас будет первая часть розыгрыша. В пятницу подведем итоги, и кому-то из вас два билета достанется. В середине этого часа автоновости. Если у вас какая-то дорожная информация есть, присылайте. Меня зовут Дим Харов. Это «Drive Time».
0: «Drive Time» с нами прикольнее.

0: писанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Акционерное общество Латвия с кредитнемей полидзības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.

0: Детектор правды.
1: Разыграем уже буквально через несколько минут два билета в кино. Фильм «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Два билета будут ваши. Участвуйте в конкурсе «Детектор правды» и выигрывайте место в финале. Финал буквально через несколько мгновений. Смотрите, напоминаю правила конкурса. В эфире прозвучат три утверждения, поскольку сегодня Международный день футбола, мы поговорим о футболе. Соответственно, где я говорю правду, там вы пишете единичку, где я говорю неправду, соответственно, пишете нолик, ноль правды. Да? Потом комбинацию из трех нолей единиц отсылайте смс или ватсапкой после третьего утверждения на 25-45-25-25. Первый правильный ответ, и вы победили. И вы в финале. И у вас возможность выиграть два билета в кино. Итак, поехали. Первое утверждение. Стандартный футбольный матч состоит из двух таймов по 30 минут. Если правда, то единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. В 2004 году сборная Латвии по футболу участвовала в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в Португалии. Правда единичка, неправда нолик. Ну и третье утверждение. Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии.
0: Детектор правды.
2: Глаза ее синие, приручная красота, говорит, увези меня.
0: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Стандартный футбольный матч состоит из двух таймов по 30 минут, утверждал я. Ерунда. Конечно же, по 45 минут каждый тайм, и общая продолжительность матча 90 минут. Ноль правды было в первом утверждении. В 2004 году сборная Латвии участвовала в финальной стадии чемпионата Европы по футболу Португалия. Это правда. Исторический, совершенно космический по достижениям момент был в истории латвийского футбола, когда наши футболисты участвовали в чемпионате Европы по футболу среди сильнейших команд Европы. 2004 год. Это правда. То есть единичка у нас во втором утверждении была, да? И действующий чемпион мира по футболу сборная Германии, сказал я. Нет, друзья мои, абсолютная неправда. Немцы в последнее время не очень хорошо, мягко выражаясь, играют на больших футбольных форумах. Это неправда. Сборная Аргентины и Лео Месси, который, кстати говоря, травму получил на днях. Действующие чемпионы мира по футболу. 0-1-0. Вот такова правильная комбинация в этом туре конкурса «Детектор правды». Первым, кто у нас был с этой комбинацией, был Максим, который, я смотрю уже по нашей переписке, далеко не первый раз попадает в финал различных конкурсов, но пока ничего за последнее время не выиграл. Да, Максим? Вот если вы не выиграете в финале сейчас, Максим, и те, кто не выигрывает в финале, кто вообще никогда ничего не выиграл, как раз-таки про вас будет шарик номер 4, но если его вытащу, тогда расскажу, что вам надо будет делать. Итак, шарик номер 1 Сергей, шарик номер 2 Юлия, шарик номер 3 Максим и шарик номер 4 счастливый случай. Вытаскивай один из этих шариков и, соответственно, если это будет Сергей, Юлия и Максим, сразу же кому-то из вас отправлю 2 билета на фильм «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Вот, а если вытащу шарик номер 4, мы еще чуть-чуть с вами здесь поразвлекаемся. Итак, вот эти шарики в этом кубке лежат, я вытаскиваю шарик номер 2. Шарик номер 2 у меня в руках. Стало быть, Юлия, дорогая, приз достается вам. Прямо сейчас отправлю вам 2 билета в кино. Всем спасибо, все молодцы, едем дальше.
0: Детектор правды.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе.
3: О погоде на завтра. Завтра вторник, 26 мая. В Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди. На востоке продолжительные. Обратите внимание, осадки, порывы западного, северо-западного ветра. 10 и даже 15 метров в секунду. Плюс 15, плюс 20. На побережье 13-15. Соответственно, Лепа и Венспилс завтра максимум 14. Даугавпилс резок на 17. В Риге завтра 18 градусов выше нуля.
2: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали! СВХ+.

0: Автоновости.
1: В минувшую субботу вечером возле торгового центра «Сага» госполиция возбудила 21 административное и 2 уголовных дела по фактам нарушения правил дорожного движения. В субботу вечером несколько десятков человек собрались на автомобилях возле торгового центра «Сага». На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как под музыку на парковке собралось много молодых людей, и один из автомобилей попытался скрыться от полиции. Побег сопровождался криками окружающих. В итоге госполиция возбудила на беглеца уголовное дело за попытку скрыться от стражи порядка и еще на одного участника сходки за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. У водителя в крови было обнаружено 1,9 промилле алкоголя. Административные дела были возбуждены в связи с агрессивным вождением и превышением допустимой скорости. Прошлую пятницу очевидец помог полиции задержать в Екапилсе на улице Драудзебес водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, близком к 4 промилле. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выражают благодарность жителям, сообщающим в полицию о подобных нарушениях. Студенты Рижского технического университета своими руками конструируют болид «Формулы», способный развивать скорость до 270 км в час. Об этом сообщает латвийское телевидение. Причем это уже третий болид студентов. Если над созданием первой «Формулы» работали 17 студентов, то сейчас команда выросла уже до 40 человек. Студенты надеются, что в этом году им удастся построить еще более совершенную «Формулу», которая будет состоять примерно из 1600 различных деталей. Новая автомобиль должен быть готов в июле, чтобы уже в августе участвовать в соревнованиях в Венгрии, Хорватии и Италии. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Drive Time.
2: 17:35, друзья мои, подруги, Дим Харов, студия радиостанции СВХ+. Напомню вам, а если вы только что подключили сообщу впервые, что на этой неделе у нас будет такой довольно долгий конкурс, в котором мы разыграем в пятницу 2 билета на концерт группы «Муми Тролль». Сам концерт состоится 23 августа на «Вондерсала» в Риге. И вот первый, скажем, отборочный тур, который будет посвящен творчеству, соответственно, группы «Муми Тролль», состоится буквально уже через несколько минут. Если хотите участвовать в розыгрыше билетов, не пропустите. Через несколько минут начнем разыгрывать билеты на «Муми Тролль».
0: Драйв тайм. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
6: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе ментая жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
6: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали. Берем.
8: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Поцелуями нежными.
4: Уверен, что многие-многие из вас знают и любят эту песню группы «Мумитроль». Мы ее еще услышим. Вот именно об этой песне пойдет речь в нашем конкурсе, в котором мы разыграем возможность выиграть 2 билета на концерт группы «Мумитроль». Концерт 23 августа на «Вондерсал». Да? Сейчас задам вопрос, связанный вот с песней группы «Мумитроль». Это по любви, первые строчки которой прозвучали только что в нашем эфире. А вы, пожалуйста, отвечайте на этот вопрос смс-ками или ватсапками на 25-45-25-25. Первый правильный ответ, и вы попадаете в финал. Финал будет в пятницу, и там мы разыграем 2 билета на концерт группы «Мумитроль». Да? Вопрос. Перечислите, пожалуйста, все, чем завязаны герои песни «Это по любви». Чем завязаны герои песни «Это по любви»? 25-45-25-25. Вперед!
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
0: СВХ плюс.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Итак, я решил проверить, как хорошо вы знаете тексты группы «Мумитролли». Спросил, чем завязаны герои песни «Это по любви». Правильный ответ. Герои песни «Это по любви» завязаны рациями, факсами и телефонами. Первый правильно на этот вопрос ответила наша радиослушательница Виктория, с чем я уже поздравил ее, Виктория, в финале. В пятницу мы разыграем 2 билета на концерт группы «Метроль». Концерт состоится 23 августа в Риге на Вондерсала. Завтра, послезавтра, ну и до пятницы продолжим в том же духе. А пока давайте проверим, действительно ли рациями, факсами и телефонами завязаны герои этой песни.

0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди. На востоке продолжительные осадки. Порывы западного северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. На побережье до 13-15. В Энспилсе и Лиепае завтра максимум плюс 14 градусов. В Даугавпилсе и Резекне 17, в Риге 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, заявление президента страны Эдгара Ренкевича. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвии Скрайбанка Владимира Антонова. Об этом сообщили сегодня в Генпрокуратуре страны. На этой неделе синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии Кабинету министров под руководством представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ренкевич после сегодняшней встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Сегодня кандидат в премьеры ознакомил президента страны с проектом декларации будущего кабина и распределением ответственности между партиями, а также очертаниями коалиции. «Я не вижу существенных препятствий, чтобы персонали стали известны совсем скоро. Самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», заявил президент Латвии. Ранее уже сообщалось о том, что в правительстве под руководством Андриса Кулбергса политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют видные политики нового единства. Нацобъединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. СЗК фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Ожидается, что завтра в полдень Андрис Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Москва готовится обратиться в Международный суд против стран Балтии, которые отказываются прекратить ограничения прав русских, поскольку переговоры с этими странами были безрезультатными, сообщил в понедельник газете «Известия» представитель МИД России. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Балтии, особенно Латвия, резко усилили давление на проживающих там русских, и сейчас наблюдается резкая вспышка русофобии, культивируемая на государственном уровне, утверждает представитель министерства. В качестве примера преследования русских представитель российского МИДа упомянул дело прокремлевского активиста Александра Гапоненко. В январе суд приговорил его к 10 годам заключения за разжигание национальной розни и помощь иностранным государствам в осуществлении деятельности, направленной против Латвии. МИД России готовится вынести вопрос Гапоненко на обсуждение на следующем заседании Совета ООН по правам человека. Латвия обратится к Литве с запросом о выдаче совладельца неплатежеспособного Латвии Скрайбанка Владимира Антонова, сообщили в Генпрокуратуре страны. Дальнейшие сценарии судьбы Антонова с учетом судебного разбирательства в Литве в Генпрокуратуре не комментировали, отметив, что решение о выдаче должны принимать власти Литвы. Напомним, что Рижский окружный суд в апреле объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и бывшего президента Латвии Скрайбанка Ивара Прейдитиса, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможного участия в процессе. Как известно, сегодня Генпрокуратура Литвы подтвердила, что бывший акционер обанкротившегося банка «Снорос» Владимир Антонов 22 мая был доставлен в Литву. Его доставили самолетом минувшую пятницу около 22 часов и передали сотрудникам конвоя, которые доставили его в вильнюсский изолятор. Антонов был задержан в декабре на западе Франции на основании выданного Литву европейского ордера, и Литва просила о его выдаче. На этой неделе синоптики прогнозируют в Латвии сильный северо-западный ветер, дожди и нетипично низкую для конца мая температуру воздуха. Предстоящей ночью во многих районах пройдут дожди, больше всего осадков ожидается на севере Курзема, Земгала и Риге. Завтра днем местами также пройдут дожди, порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Днем будет еще сравнительно тепло, плюс 15, плюс 10. В среду и четверг похолодает, ожидается не больше плюс 11-15 градусов. Еще усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду. По всей стране ожидаются ливни, местами грозы и град. Больше осадков будет на востоке страны, меньше всего на западе Курзема. С пятницы погода начнет понемногу улучшаться. Ветер стихнет к выходным, но одновременно увеличится риск заморозков на почве. Воскресенье обещает стать самым теплым днем на этой неделе. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду в Латвии будет определять циклон. Ожидаются дожди и умеренная температура воздуха. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: 17:09. Меня зовут Дим Харов. Рад вас приветствовать, друзья мои, подруги, в прямом эфире радио СВХ+. Продолжается программа Drive Time. Напомню, сегодня понедельник. Вдруг вы как-то потерялись во времени. 25 мая ежели что. И сегодня, между прочим, Международный день футбола. Что мы имеем к этому моменту? В нашем телеграм-канале мы устроили опрос. Интересуетесь ли вы футболом? 35% наших радиослушателей ответили «да», 65% ответили «нет». Хотите повлиять на этот опрос? Влияйте, заходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Drive Time продолжается.
0: Drive Time. С нами веселее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 99 центов. Lidl стоит того.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
7: Sutra treniņrovka, patom strieči, rabota, dilā, patom nosiešse vierh-vnīs pa lēsnice. Lift, kak na zlu, nerabotai. A daļši detei na kružki i deņi ešo ne zakon. Кончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе.
9: СВХ плюс.

0: Bil kajf.
1: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: Вы слушаете СВХ Плюс.
5: Я слушаю радио СВХ Плюс.
6: В студии Дим Хаг.

0: Мы что, разминулись?
1: Я у радиоприемника.
2: Такая, вся в зеленом.
3: Зеленого цвета.
4: Весна на плюсе.
5: Весна на плюсе.
6: Итак, прогноз погоды на завтра. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах днем пройдут кратковременные дожди. На востоке продолжительные осадки. Порывы западного, северо-западного ветра завтра усилится до 10, даже до 15 метров в секунду. Обратите на это внимание. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов, на побережье 13-15. Венспилс Лепая завтра максимум 14, Даугавпилс Резек на 17, в Риге 18 градусов, выше 0.
7: Драйв-тайм с нами уютнее.
5: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, гороскоп на завтра, первая серия. Поехали. Овны, завтра вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Тельцы, быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке, слава богу. Вы просто не к тому объекту усилий, оказывается, прикладываете. Близнецы, вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хорошими они вам ни казались, и передохните немного. Раки. Завтра вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько-тихонько подождите хорошей новости. Она обязательно придет. Львы. Завтра от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками, пригодятся. Избегайте при этом электроприборов, особенно которые включены в сеть. Девы. Завтра вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым придет к вам в голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом. Воспользуйтесь.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Астрологический прогноз на завтра, часть вторая. Весы, вы будете очень критически настроены почему-то. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, а зачем вам это, собственно говоря, нужно? Скорпионы, вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет. Стрельцы, вы не будете испытывать необходимости лезть за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать свою бурю остроумия. Козероги, завтра, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте, как бы не совершить довольно дорогостоящую ошибку. Водолеи, завтра вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам, как никогда. Рыбы. Завтра ваши гениальные идеи почему-то не вызовут восторга. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах. Чуть попозже.
1: Гороскоп.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
3: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты ВСЛБ.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе ментая жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
6: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
8: Моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Мы это пара у пара, и нам все по барабану.
9: СВХ плюс.

0: недели. Drive Time с Димом Харовым.
1: Ну что ж, друзья мои, подруги, вот и настал наш с вами момент прощания. Как всегда, поблагодарю вас за компанию и за внимание. И пусть сегодняшний вечер принесет вам что-то интересное, очень интересное. Ну а ночь пусть будет восстанавливающей, пусть восстановит ваши силы и даст вам тонус для завтрашнего дня. А завтра мы с вами встретимся обязательно. Ведь встретимся? Встретимся. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
0: СВХ+.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, сколько нужно лежать на диване, чтобы сбылись мечты. Но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем 3 самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на 3-м месте у нас была группа «Винтаж» «Малахит». Вице-лидером стала певица «Елка» «Проще». Ну а на вершине хит-чарта радиостанции СВК Плюс снова удержался «Холи Флейм» и его «Тону». Снова «Холи Флейм» на прошлой неделе был номером 1. Ну а прямо сейчас мы начинаем наш поход, который снова приведет нас к первой строчке. И кто знает, может быть, на этой неделе случится так, что «Холи Флейм» все-таки не будет номером 1. Начинаем с 20-й строчки. На ней «Ханна. Лучшая жизнь».
0: 20. Место номер 20.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: вам отдыхать в отпуске, но и также в музыкальном плане нас радует. На этой неделе, например, выпустила новый сингл под названием «Танцуй». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем. Музыкальный ряд от певицы Ханна под названием «Танцуй» в ротации радиостанции «Сухоплюс» со следующей недели. Ну а прямо сейчас мы Ханну поздравляем с тем, что она открыла горячую двадцатку с ее по-прежнему горячим синглом «Лучшая жизнь». Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Зажечь огни земли, зажечь их.

0: Это обороты. Вот уже и видеоряд появился в сети. Значит, совсем скоро есть шанс, что она появится в горячей двадцатке. Но пока на 19 строчке Beowulf и ее Феникс. Минус 5 строчек на этой неделе и 12 недель в нашем хит-чарте.
1: 18. Место номер 18. СВХ+. 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016 70.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
7: Прежнего».
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+. 16.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Совсем недавно Ольга Серябкина презентовала свое сольное масштабное шоу под названием «Gold». У нее это очень-очень получилось. Да так получилось, что в мае, в июне нету ни одной свободной даты, о чем артистка сама, ну, немножко сожалеет, но где-то в глубине души радуется. Также прямо сейчас мы радуемся за Ольгу Серябкину. Ведь она в горячей двадцатке на этой неделе находится на 16-й строчке. Ее асфальт остался без изменений. И 12 недель эта композиция уже вместе с нами. Ну что, идем дальше, точнее выше.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: Сотру намера, и пускай будет больно, лишь бы тебе была довольна.
1: СВХ Плюс.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс.

0: как же он романтично поздравил свою жену с днем рождения. Только слушайте, Жень Трофимов написал следующее в своих социальных сетях. «Когда-то я украл принцессу из замка и стал счастливым на всю жизнь. С днем рождения, моя!» Ну и к этому всему еще приложил песню «Басты. Чистый кайф». Ну а мы прямо сейчас к нашей горячей двадцатке прикладываем песню Жень Трофимова и «Комнаты культуры. Добегу», которая, к сожалению, минусует на этой неделе 4 строчки и находится на 13 месте. Перед этим на 14-й Мари Краймбрери, ее «Давай не ждать», а вот дальше покатаемся на малиновой луне. Ведь с нами будет следующие 3 минуты «Моя Мишель».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 12. Место номер 12. СВХ Плюс.

0: осталось всего 5 минут, и меня внизу бы не ждало такси. Если б нам тогда повезло, хватило мозгов сказать бы все, что лежало глубоко в груди, то мы бы покорили города, держась за...
1: Ну что ж, дуэтная история у Кравца продолжается. На этой неделе он выпустил новый сингл вместе с Марсо. Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Марса под названием «Миф». Врата своей радиостанции СВХ Плюс со следующей недели. Ну а пока открался по-прежнему самый горячий хит. Это, конечно же, «Кошка» вместе с исполнительницей Авайва. Ну что, а нам пора отправиться в горячую десятку. Но прежде чем мы это сделаем, давайте вспомним, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Уже добрая традиция начинать с 20-й строчки, на которой на этой неделе находится «Ханна. Лучшая жизнь».
1: 19.
0: Беарвулф и ее «Феникс». 19. Самое большое падение недели. Минус 12 строчек. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 17.
0: На 17-й красуется «Лирик», «Кассеты».
1: 16.
0: 16-я строчка. Без изменений на этой неделе. Серябкина, «Асфальт».
1: 15.
0: Не мига, «Довольно». Так, давайте не ждать и переключимся на 14.
1: 14.
0: А на 14 как раз находится «Давай не ждать» от Мари Краймбрери.
1: 13.
0: 13-я строчка. «Комната культуры». Жень Трофимов, «Да бегу». «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: 11.
0: Ну и буквально 3 минуты назад мы слушали, как красовался на 11-й строчке Краус, «Авайва, кошка».
1: 5, прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ Плюс. 10.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс. 10.
3: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Зиверт продолжает газовать и буквально неделю назад выпустила итальянскую очень веселую композицию и версию на песню, всем уже известную, «Кредо». В нашем же хит-чарте на этой неделе Зиверт открывает горячую десятку с ее «Газ». Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: Rimi Zemocenu gross - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi - 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 €. Rimi.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
4: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: далеко течет, унесло лесло, да разбило плот. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать с петель, и ранами нас делит нам постель.
1: Безусловно, один из талантливейших музыкальных продюсеров в 2026 году. Это Мон Амур. Добрался он до композиции «Широка река». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на 7-й строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. Мон Амур, «Широка река», минус 3 строчки, 3 недели уже вместе с нами. И если вдруг вам по случайности удастся оказаться в Дубае, то знайте, что на этой неделе именно там Мон Амур выступает. Ну а прямо сейчас на 6-й строчке следующие 3 минуты в нашем хит-чарте будет выступать артист, которого вы все очень хорошо знаете. Артур Пирожков, он же Александр Ревва, самый красивый.
2: 6. Место номер 6.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс. 5.

0: Селезнева из группы «Винтаж» по-прежнему верит в любовь. А в любовь в том числе к музыке, которая выливается вот такие замечательные хиты. На этой неделе группа «Винтаж» и ее мало-хит находится на 5-й строчке. К сожалению, вылетели они из горячей тройки. Ну и, наверное, хорошо, потому что у нас там уже на одну композицию точно происходит ротация. Какая? Совсем скоро узнаем. Но впереди нас ожидает самая громкая новинка этой недели в нашей горячей двадцатке. И на этот раз это Индия, Мод и их совместная работа под названием «Шаде».
1: Четыре. Место номер четыре.

0: КПлюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
6: Big Bang платит своим клиентам?
5: Да, все верно.

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
2: Да, по традиции, к завершению часа все становится горячее и горячее. Ведь правильно, впереди у нас ожидает третье, второе, первое место нашей горячей двадцатки. Но прежде, давайте послушаем, что творилось с десятой.
1: Десять.
2: По четвертую. Итак, место номер 10 на этой неделе достается Зиверт Газ.
1: 9.
2: Арни Токсис, Биг Бэби Тейп, Nobody. Место номер 9.
1: 8.
2: Клава Кока, Дружить в губы.
1: 7.
2: Седьмая строчка, Вон Амур, Широка река.

0: 5.
1: Вылетел из горячей тройки на этой неделе место номер 5. Винтаж Малахит.
0: 4.
1: Самая высокая новинка Индия Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
0: Топ 20 СВХ плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ плюс 3.

Ну что ж, долго они добирались до призовой тройки. Вот, наконец-то, добрались. Причем сделали это спустя 5 недель, как находились в нашем хит-чарте. Это Филатов и Кэра с «Включи музыку». Сами же они в музыкальном плане на этой неделе обновились и выпустили новый трек под названием «Среди счастливых людей».

0: такое большое атмосферное звучание. Новое от Филатов и КРС. Со следующей недели в ротации радиостанции СВХ+. Ну а пока мы продолжаем гадать на кофейной гуще. Получится ли Холи Флейму удержаться на первой строчке, либо его кто-то подвинет. И да, у нас второй вариант.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: Германии номер один. Но, возможно, на следующий снова попытается взять реванш. Вице-лидер этой недели в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Холли Флейм и Вон Тану.
1: Песня номер один этой недели.
0: Ну что, настало время узнать, кому же достанется пальма первенства. И на этой неделе это Елизавета Вальдемаровна. Она же певица «Елка», ее же суперхит под названием «Проще», номер один в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. Ровно через неделю встречаемся снова. Ну а пока оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ Плюс. Номер один.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Мэнес Аптека советует в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
8: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Утречка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Тот ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Улетели навсегда.
0: СВХ Плюс.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Радио.
1: Лучшая музыка.
2: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
1: 100% хиты.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: свой уикенд.
1: СВХ плюс.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
1: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Утро для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Я живу лучше.

0: СВХ плюс.
1: Наши глаза зажжут.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Песня для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сопнула.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на